Совершая свой путь в Галилею, Иисус пришел к колодцу Иакова в Самарии. Утомленный дорогой, он остановился, чтобы передохнуть там, пока его ученики пошли купить пищи. В это же самое время одна самарянская женщина пришла к колодцу, чтобы почерпнуть воды. Иисус обратился к ней с простой просьбой: «Дай мне пить». Слова Христа к этой женщине послужили началом долгой беседы. Она, в конце концов, разговаривала с Иисусом, и в продолжении их разговора она была весьма удивлена тем, что Он ей сказал. Наконец она сказала: «Зная, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобой». Как раз в то время, когда Христос открылся ей, кто Он, вернулись ученики. Они были удивлены, найдя своего учителя столь увлеченным беседой с этой самарянской женщиной. Когда они сели, чтобы приготовить трапезу, женщина с широко открытыми от удивления глазами поспешила назад в город. Наконец, приготовив пищу, ученики сказали: «Рави, ешь». Иисус ответил на это словами, которые привели их в недоумение: «У меня есть пища, которой вы не знаете». По сути, Он говорил им: «Меня уже покормили. Пока выходили, здесь нечто произошло, и я совершенно сыт». Видите ли, существует нечто, чего вы не понимаете обо мне. Моя пища не такая, как в этом мире. Христос пояснил: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело Его». Все мы знаем, что Божье дело заключается в сеянии и жатве Евангелия, в сборе жатвы человеческих душ. Иисус говорит в следующем же стихе: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Короче, мы должны совершать для Божьего Царства дела свидетельства, покоряя души для Христа. Иисус совершил это дело, свидетельствуя этой самарянке. Библия говорит, что она уверовала, что Он есть Мессия, свидетельствуя: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не Он ли Христос?» Дело в том, что за всеми нашими трудами для Царства кроется некоторая цель, и она выходит за рамки великой жатвы душ. От начала творения воля Отца была в том, чтобы создать круг общения для Своего Сына. И здесь, в этой сцене у колодца Иакова, мы видим, как была удовлетворена Христова потребность в общении. По сути, Иисус сказал Своим ученикам следующее: «Мой голод был уже утолен этой женщиной. Все, о чем я просил ее, был глоток воды, но она накормила меня. Она принесла мне открытое, ищущее сердце. Когда я говорил с ней, она внимательно слушала. Она послужила мне, слушая каждое сказанное ей слово. И она послушалась моих слов, веруя им и поступая в соответствии с ними». Вы должны понять, что такого рода общение является пищей для меня. Писание говорит, что Христос был рожден прежде создания мира. Как написано: «В Сыне, которого поставил наследником всего, через которого Он сотворил миры. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Позднее в Бытии мы читаем о человеке по имени Енох, который был взят на небо, и, как написано, ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Енох общался с Богом в продолжение 365 лет. Однако он прожил только половину нормальной продолжительности жизни того времени. Когда я размышлял над этим, я чувствовал, как Дух Божий спрашивает: «Почему, думаешь ты, я привел Еноха в славу так скоро? Его современники жили до 700 и 800-летнего возраста. Почему же его я взял в средние лета?» У меня не было ответа. И Дух Святой прошептал мне: «Моя пища – это общение. Мое слово говорит, что Енох ходил со мной. Это означает, что он общался со мной, ожидая меня, стремясь услышать и узнать мой голос.
Он слушал, как я открывал ему мое сердце. Наше общение стало настолько близким, что я захотел, чтобы он был со мной здесь, в вечности, где не бывает ночи. Я привел его к себе, чтобы иметь с ним бесконечное, неограниченное и непрерывное общение. Господь задал мне тот же вопрос о Моисее. Почему я позвал моего возлюбленного слугу к себе, когда он был в самом расцвете своей жизни? Ты можешь подумать, это потому, что Моисей не был предопределен войти в обетованную землю. Но дело в том, что Израиль не вошел сразу же в Ханаан. Моисей мог бы еще прожить намного дольше. Далее возникает вопрос, а Илия? Почему, думаешь ты, я послал колесницу, чтобы забрать его? Этот огненный пророк мог бы прожить еще много лет в качестве моего верного свидетельства. Но я все же пожелал привести Илию в мое присутствие. Он молился мне так, как немногие. Я восхотел взять его к себе для непрерывного общения в течение всей вечности. Теперь там у Господа были собраны три ближайших его слуги. Это ведет к более полному пониманию значения слов Иисуса, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Другими словами, когда двое или трое из вас собираются для общения, я нахожусь там вместе с вами, беседуя и общаясь, и это питает меня. Мне приятно, когда вы ожидаете меня. Вы совершаете очень серьезное служение для меня, когда вы слушаете мой голос. Вы исполняете этим желание Отца, которое Он имел от самого начала. В 17 главе Евангелия от Луки Иисус рассказывает притчу, которая должна принести революцию в нашу молитвенную жизнь. Изложенная ниже притча должна изменить отношение каждого христианина к общению. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол». Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Мы понимаем, что господином в этой притче является Иисус Христос, а раб, представленный здесь, это всякий верующий. Явно, что это притча о кормлении Христа, и очевидно, что наш Господь рассматривает это действие как наше высшее призвание. Вы можете возразить: «Я думал, нашим высшим призванием является идти и трудиться на поле жатвы». Это действительно является высоким призванием. Но Иисус говорит, что это не самое высокое. Вышнее звание во Христе Иисусе, о котором говорит Павел, это кормить Его. Всякое служение должно зарождаться от общения и близости со Христом. Я не понимал этого, пока не поставил себя на место слуги. Представьте себе, что я один в поле, пашущий или пасущий овец. Когда рабочий день закончился, я устал, обливаюсь потом и голоден. Я усердно и тяжело работал, и теперь нуждаюсь в подкреплении пищи. Итак, я иду в хозяйственную столовую, чтобы меня там покормили. Когда я вхожу, я ожидаю, что мой господин скажет: «Садись, пожалуйста, тебе нужно подкрепиться». И я стою возле стола с голодным видом, глаза мои умоляют: «Я нуждаюсь». Но господин не говорит: «Садись и ешь», а вместо этого приказывает: «Оденься и припояшься, я готов обедать, так что послужи сперва мне, а потом, когда послужишь мне, будешь есть и пить сам». Здесь явственно подтверждается то, что мы призваны кормить Христа. На первый взгляд такое повеление кажется резким и требовательным. Но нет ничего более далекого от истины. Благочестивый пророк Илия отдал подобное же повеление, когда его накормила одна вдова. Илия сказал ей: «Сделай немножко опреснока вначале для меня, а потом съешь сама». В действительности же в обоих отрывках сказано следующее: «Поставь прежде всего Божье царство».
а потом тебе будет дано все остальное. Мы не должны представлять себе этого слугу как официанта, сломя голову, спешащего от кухни к столу. Нет, слуга, которого представляет нам здесь Христос, является другом, тем, которого приглашают просто присесть и послушать. Господин говорит ему: «Я соскучился по тебе, покорми же меня, позволяй мне излить пред тобою мое сердце, позволь мне говорить с тобой о том, что важно в твоей жизни, и я хочу показать тебе то, что будет». Иисус говорит о подобного же рода близости за столом. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». По сути, Христос здесь говорит: «Я здесь. И я хочу войти, чтобы побеседовать с тобой за столом. Я хочу покормить тебя и позволить тебе покормить меня». Вы можете подумать: но Иисус использует такие сухие, холодные слова в этой притче. Долг, раб, ничего не стоящий. Это звучит так немилосердно, это же не согласуется с Божьим характером. В действительности, греческое слово, переведенное здесь как «ничего не стоящий», означает просто отсутствие заслуг. А долг означает пользу, благо. Яснее это может выглядеть следующим образом. Нет никакой заслуги в том, что я делаю. Я делаю только то, что является благом для меня. Другими словами, Иисус говорит: «Не покидайте мое присутствие с мыслью: мой Господин должен быть благодарен мне. Я уделил ему сегодня лучшее время. Теперь он мой должник. Вы знаете, что мою благодать невозможно заработать. Это мой свободный дар вам. И заповеди мои не тяжкие, напротив, они являются для вас благом. Поэтому, когда вы кормите меня, не считайте это заслуживающим похвалы добрым делом. Такие дела не являются индульгенцией от греха». Недавно, после того, как я совершил молитву и собирался уже встать и уйти, я услышал спокойный тихий голос: «Давид, пожалуйста, не уходи. Не оставляй меня, побудь еще со мной. Я имею намного больше, чтобы поделиться с тобой. В моем сердце много того, что я желаю показать тебе о нуждах этого мира и состоянии моей церкви. Ты кормишь меня, слушая это». В 24 главе Евангелия от Луки мы находим трогательную сцену, касающуюся желания Христа быть накормленным. Иисус уже воскрес, закончив свое дело искупления. Теперь он уже в своем прославленном теле. Он все еще человек, которому присущи человеческие чувства, но не ограниченные материальными барьерами. Он может являться или исчезать из виду по своей воле, и его не могут остановить никакая дверь или стена. Куда же прежде всего идет Господь? Так скоро после своего воскресения нечто волнуется в его прославленном естестве. Он был голоден, желая пищи, которую вы не знаете. Вначале мы видим его на дороге из Иерусалима в Эммаус. Неожиданно он явился двум своим ученикам, которые были удручены и опечалены его смертью. Писание говорит: когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Точно так же было и с женщиной-самарянкой. Иисус заводит разговор с этими людьми. Он спрашивает: о чем это вы беседуете? Почему вы так печальны? Разве Иисус забавлялся над этими скорбящими людьми? Нет, ничуть. Фактически он делал противоположное, вынуждая их открыть то, что лежало в глубине их сердца. И дальше мы видим, что эти люди получили сполна. Пророчество о пришествии Христа, значение его смерти, погребения и воскресения. В тот вечер эти люди остановились на ночь в гостинице, и тогда Иисус
показывал им вид, что хочет идти далее. Возможно, Господь сказал: «Братья, вы уделили мне немало времени, и вы хорошо слушали, когда я открывала вам свое сердце. Нет сомнений, вы устали, не буду вам больше мешать, я иду дальше, а вы отдыхайте». Этим могла и окончиться данная история, и действительно, для многих верующих это является концом. Они довольствуются одноразовой встречей с Иисусом, имевшей место когда-то, много лет назад. Теперь все, чего они ищут, это библейское знание. Они не заботятся о том, чтобы искать интимной близости с Иисусом. Они заявляют: «Да, я знаю Христа, я имею глубокое познание о Нем». Но они не ожидают Господа, чтобы кормить Его. Они не знают Его голоса и упускают личное откровение того, кем Он является. Но эти ученики на Эммаусской дороге не допустили, чтобы это произошло. Когда Иисус хотел идти дальше, они удерживали Его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». Греческое слово, переведенное здесь как «удерживали», означает «принуждали». Попросту говоря, они не захотели отпускать Его. Это и был ответ, которого жаждал Иисус. У Него было так много еще чего сказать этим двоим. И далее мы читаем одни из самых сладостных слов во всем Писании. «И Он вошел и остался с ними». Эти два человека кормили Христа тем, что слушали то, что у него было на сердце. И теперь он подвел их к своему столу, где уже он кормил их. И когда они возлежали с ним, то он взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, и он стал невидим для них. Печально, что многие христиане не желают продолжать общение с Иисусом, чтобы получить полное откровение о Христе. Не так уж много людей хотят уделять время, чтобы ожидать Господа. Большинство будут довольствоваться посещением церкви, слышанием проповедуемого там слова и возрастанием только в познании об Иисусе. Время от времени их сердца могут гореть при слышании Божьего слова, но они не хотят платить цену близости со Христом. Апостол Петр говорит нам: «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Это как раз то, что испытывали два ученика на Эммаусской дороге. Они возрастали в своем познании Господа, научаясь из Писаний, но это было только основанием, а не законченным делом. Павел, зная об этом, писал: «Возвращали в того, который есть глава Христос». Вот в чем кроется суть, ясная и простая. Иисус Христос хочет стать самым главным сокровищем для нашей жизни. Он хочет значить для нас больше, чем наша работа, карьера, наша семья. И Он хочет становиться все более и более драгоценным для нас с каждым днем. Итак, насколько драгоценен для вас Иисус Христос? Возможно, вы заявляете: «Он самая великая драгоценность в моей жизни. Христос – это все для меня». Если это правда, вы не пожелаете довольствоваться просто головным знанием о Нем. Вы будете жаждать слышать, как Он говорит к вам, и ваше желание ожидать Его будет возрастать. Слышание Его спокойного, тихого голоса станет вашей величайшей радостью, и вы не будете допускать, чтобы что-либо воспрепятствовало тому, чтобы уделить Ему ваше время. Действительно, чем больше времени вы проводите в ожидании Его, тем меньше будут вас заботить трудности этой жизни. Позвольте мне дать вам слово надежды. Я узнал такое, что делает Господа даже более драгоценным для меня. Я верю, что это является ключом, дающим мне доступ к получению большего откровения о Нем, и это может удержать меня от падения в грядущие дни. Что это за ключ? Это то, что я добавил к своему времени молитвы. Позвольте мне объяснить.
Я молюсь, как обычно, так, как я описал это раньше, но после того, как время моей молитвы истекло, я задерживаюсь еще в моей тайной комнате молитвы. Теперь я склоняюсь перед Господом и говорю: «Иисус, я здесь только ради Тебя. Я не приношу никаких просьб или прошений. Это Твое время и только Твое. Я здесь, чтобы слушать Твое сердце. И я просто остаюсь в Его присутствии, любя Его и ожидая Его. Я знаю, что Он придет ко мне и поделится со мной своими мыслями. Действительно, Он проговорил к моему сердцу следующее: «Теперь я знаю, что Ты сделал меня драгоценностью в Твоей жизни. Я знаю, что более дорог для Тебя, чем семья, служение, работа. Ты желаешь меня больше, чем чего-либо другого, и это является пищей для меня. Я хочу, чтобы Ты продолжал так приходить ко мне и давать мне возможность открывать Тебе мое сердце. И если Ты будешь продолжать это делать, я всегда буду здесь, чтобы говорить с Тобой». Затем мне Господь дал напоследок одно слово для Своей Церкви. «Я говорю его сейчас к вам со всею серьезностью. Иисус просит вас кормить Его, уделяя Ему ежедневно самое лучшее время. Я не имею в виду время, которое вы посвящаете чтению Библии или молитве за нужды. Это все следует делать в ваше личное время. Но когда вы закончили свои дневные труды, придите к столу своего Господина и послужите Ему. Он просит вас просто ожидать в Его присутствии, пока не услышите Его голос. Ему нужно время, чтобы открыть пред вами свое сердце. Итак, сделайте время вашего служения Ему неограниченным всякий раз, когда вы будете ожидать Его. Он обещает говорить к вам. Аминь».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел из земли египетской, из дома рабства. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Иеремия 34, 13-14. Уроки от Сидекии. Послушание прославляет Бога. В 9-й год правления Сидекии, в 10-й день 10-го месяца, началась последняя осада Иерусалима Навуходоносором. Вероятно, отчаявшись найти решение, Сидекия пошел в храм, где, представ перед Господом, заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою. После этого фараон выступил против халдеев, что на тот момент положило конец осаде Иерусалима. Думая, что халдеи ушли навсегда и что все теперь будет хорошо, народ вернул себе рабов, которых только что освободил. Господь вынес суровый приговор. Совершив праведное в его глазах, причем в его доме, они затем обесславили его имя, нарушив свой завет. Это хорошее напоминание нам, что мы, христиане, носим имя Христа. Апостол Павел во 2 Коринфянам в 3 главе 3 стихом написал: «Вы письмо Христово». Возможно, мы есть то единственное послание, которое прочтут многие в этом мире. Мы члены тела Христа, и потому пусть наши поступки говорят о Его славной и совершенной личности всем вокруг. Но не только. Давайте также будем помнить, что наш Господь сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Очевидно, что Сидекия не испытывал ни страха, ни любви к Господу. Но что касается нас, давайте явим Господу свою любовь, соблюдая Его Слово и поступая согласно Ему до тех пор, пока Он не придет. Послушание Его народа прославляет Его имя.

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

Дрова потрескивали в камине, время от времени выбрасывая снопы искр, которые бесследно исчезали, уносясь вверх. Был дождливый холодный вечер. Но в доме у доктора Вилсона было тихо и уютно. За окном гремел гром, сверкали молнии. Вот уже несколько часов не прекращался дождь. Капли дождя монотонно стучали по стеклам окон, как будто просясь войти в теплоту уютного дома. Доктор Вилсон сидел в удобном кресле, наслаждаясь теплом и уютом дома. Аромат чая, тепло камина и шум дождя за окном приятно обволакивали его, клонило ко сну. Внезапно в дверь постучали. Он встревоженно прислушался, стараясь вспомнить, ожидали ли они кого-то сегодняшним вечером. Стук повторился, на этот раз более настойчиво и требовательно. Доктор встал с кресла и, направляясь к двери, окликнул жену. «Дорогая, мы ожидаем кого-то вечером». «Да вроде бы нет», — отозвалась жена из другой комнаты. «Кто бы это мог быть?» — думал доктор, поворачивая ручку двери. Но не успел он еще полностью открыть дверь, как из темноты раздался умоляющий женский голос. «Доктор, помогите, пожалуйста! Мой сын при смерти! Не откажите, пожалуйста!» Свет из прихожей осветил промокшую до нитки немолодую женщину. Остатки сна исчезли при виде этой жалкой фигуры. Нахлынуло раздражение. Он не любил вечерних вызовов, а этот особенно был не кстати сегодня, в такую дождливую погоду. К тому же он знал эту семью. Они даже не могут ему заплатить, так как очень бедны. Да и живут они далеко на хуторе, в 2 часах ходьбы. Доктору очень не хотелось покидать свой уютный дом в такую погоду. Он пригласил женщину в дом, чтобы, закрыв дверь, хоть на короткое время отгородить себя от непогоды и холода. Потом он позвал слугу и попросил принести женщине какую-нибудь сухую одежду. А женщина, дрожа от холода, все шептала: «Доктор, пожалуйста, поспешите, мой сыночек, он умирает». Доктор пошел в свой кабинет собрать походную сумку, распорядившись приготовить ему сапоги, плащ и зонт, и через несколько минут они вышли из дома. Струи дождя неистово секли в лицо. Ветер распахивал полы плаща. Еле успевая за доктором, женщина рассказывала, как несколько дней назад сын простудился, работая в поле. Уже 2-й день он лежит с высокой температурой, но сегодня ему стало еще хуже. Он целый день был в бреду, шепча: «Я не хочу умирать! Спасите, помогите хоть кто-нибудь!» Закончила мать и залилась в отчаянии слезами. Доктор молчал. Он предвидел долгую бессонную ночь. К тому же ненастная погода усиливала его недовольство. Он также знал, что эта семья очень далека от Бога. Глава семьи частенько проводил дни в затяжной пьянке, что, конечно, ухудшало и без того нелегкое финансовое положение семьи. Его жена изо всех сил старалась сводить концы с концами, но ей это плохо удавалось. Сын рос очень хорошим парнем, вопреки плохому примеру, подаваемому отцом. Он мог бы стать хорошей опорой для матери, и мысль о том, что юноша может умереть, заставила доктора ускорить шаг. Через некоторое время вдалеке показался огонек в окне одиноко стоящего дома. Еще немного, и они будут на месте. Дождь не прекращался. Напротив, казалось, что он даже усилился. Но настроение у доктора улучшилось по мере приближения к дому. И когда они оказались на крыльце дома и отряхнули мокрые плащи, доктор Вилсон был готов приняться за свое дело уверенно и решительно.

легкой улыбкой вступил в теплоту скромно убранного дома. Подойдя к постели больного, он услышал очень слабый шепот. «Мне страшно, я не хочу умирать, помогите, ради Бога!» Доктор осмотрел больного. Он понял, что юноша находится в критическом состоянии. Уколы, таблетки, чай, компрессы — так незаметно пролетела в заботах вся ночь. Под утро доктор присел в кресло отдохнуть и задремал. Больной успокоился. Как видно, усилия врача и матери пошли ему на пользу. Разбудил доктора яркий солнечный луч, проникший через окно. Весь дом был залит ярким светом. Царило умиротворение. Спокойно спали уставшая мать и страдавшийся больной. Казалось, будто весь мир изменился этим утром. Нет болезни и горя, нет гроз и непогоды. По всему было видно, что день будет теплым и солнечным. Доктор тихо, чтобы не разбудить спящих, поднялся со скрипучего кресла и вышел на порог. Все вокруг было удивительно прекрасно. Капли дождя, задержавшиеся на листьях деревьев и кустов, отражали сверкающие лучи солнца. Доктор спустился по ступенькам и направился по тропинке в сад, любуясь яркими красками ранней осени, уже успевшей позолотить верхушки деревьев, которые, роняя листву, устилали землю. «Как в раю!» — восхищенно подумал доктор. Но в ту же минуту им овладела печаль. Он подумал, что многим не придется созерцать красоту рая, которую готовит Бог для избранных своих. Доктор тут же подумал об обитателях дома, где он в заботах о больном провел целую ночь. «Я должен сказать им о Христе и о спасении. Я должен рассказать им о Боге», — думал доктор, возвращаясь в дом. Проснувшаяся мать уже хлопотала у постели больного. Юноша выглядел заметно лучше, чем ночью. Доктор подошел и спросил о самочувствии. «Спасибо, доктор, я чувствую себя намного лучше», — ответил юноша и слабо улыбнулся. Доктор сделал очередной укол больному, потом, оставив необходимые для лечения лекарства и пообещав навестить пациента вечером, отправился домой. Мысль о том, что эти люди далеки от Бога, и, может, никогда в жизни с ними никто не беседовал об этом, не оставляла его на протяжении всего обратного пути. Вернувшись домой, он поделился с женой своим беспокойством. И они решили, что вечером, когда он навестит больного, он обязательно заведет об этом разговор. Несмотря на бессонную ночь и многочисленных пациентов, принятых им в течение дня, доктор не чувствовал усталости. Его преследовала одна мысль. Он должен рассказать этим людям о том, что некогда сделал Христос в его жизни. Сегодня он как будто заново прошел через все годы собственной жизни без Бога. Он вспомнил, сколько боли и страданий причинил бедной матери из-за своей грешной и упрямой натуры. Хоть это было в далеком прошлом, но оно медленно всплывало в его памяти. Он всегда был самым проблемным ребенком в семье. И чем больше он взрослел, тем сильнее склонность к греху проявлялась в его характере. А когда он учился в выпускном классе, ко всему еще добавилась тяга к алкоголю. Выпивка и похмелье порой лились неделями, а мать, плача, умоляла его оставить греховный образ жизни. «Сыночек, ты все глубже и глубже погрязаешь в беззаконии, а Иисус Христос продолжает стучаться у двери. Открой ему двери сердца твоего и впусти его, сыночек», — умоляла мать. Но он не мог и не хотел оставить грех. Ему нравилась развратная жизнь. И хоть порой похмелье было мучительным, но, напившись в очередной раз до беспамятства, он, казалось, хоронил в своей памяти все плохое. Веселье, друзья, пьянки — это было все, что он знал в своей жизни. Мать рано посидела от горя и печали, и очень скоро тяжело заболела. Казалось, это должно было бы остановить его, но нет. Даже умирая в свои последние дни, она видела сына выпившим. Он не мог остановиться. Но мать, слабея телесно,
оставалась крепко духом и продолжала просить его остановиться и открыть свою сердечную дверь для Иисуса. Однажды, уже совсем ослабев, она попросила его провести с ней немного времени. «Только, пожалуйста, сыночек, приди трезвым. Мне недолго осталось жить. Пожалуйста, выполни мою просьбу. Завтра после работы приди, пожалуйста, побыстрее домой», — умоляла мать сына вечером перед тем, как он ушел спать. Утром, идя на работу, он всю дорогу думал, как выполнить мамину просьбу. После смены, как всегда, друзья стали звать его с собою, чтобы повеселиться. Сначала он был твердым в своем обещании прийти домой трезвым, но уговоры друзей были настойчивыми, да и выпить очень хотелось. Чтобы не обидеть друзей, он все-таки решил пойти с ними, но, выпив только одну рюмку, уйти домой. Но все это были только пустые намерения. Грех обладает цепкой хваткой, и для молодого Вилсона первая рюмка была только началом буйной пьянки. Спохватился он не скоро, вспомнил все-таки просьбу матери и нетвердой походкой поковылял домой. Было уже далеко за полночь, когда он наконец добрел до своего дома. В окнах ярко горел свет. Больше всего он не хотел встретиться сейчас с укоризненным взглядом матери. Он ведь не выполнил ее просьбу. Войдя в дом, он увидел нескольких соседей. «Неужто маме стало хуже?» — промелькнула мысль. Войдя в гостиную, он спросил соседку: «Как мама?» Соседка осуждающе взглянула на него и очень тихо проговорила: «Она не дождалась тебя». Он мгновенно отрезвел, бросился в материнскую спальню и увидел свою истрадавшуюся от боли и тоски за него бездыханную мать. Упав на колени у ее постели, он громко зарыдал. Слезы позднего раскаяния и запоздалой любви ручьями текли по его щекам. О, если бы он мог хоть что-то исправить сейчас, хоть что-то вернуть назад! Но нет, было уже поздно. В его памяти пронеслись события последних нескольких лет. О, сколько горя и печали он принес матери своим грешным образом жизни! Он старался вспомнить хоть что-то доброе, сделанное им для матери или его родных за последние годы, но не смог. «О, какой же я ничтожный и погибший грешник!» И он снова залился слезами. Так он провел долгое время на коленях, в слезах прижавшись к холодной щеке матери. Немного успокоившись, он почувствовал, как кто-то положил ему руку на плечо. Он вздрогнул от неожиданности и поднял голову. Возле него стояла соседка, держа в руках свернутый лист бумаги. «На, возьми!» — протянул листок, сказала соседка. «Мать попросила нас передать это тебе». Он поспешно поднялся, схватил листок бумаги и, прижав его к груди, пошел в свою комнату. Волнуясь, он развернул листок. То, что он прочитал, поставило его снова на колени, но на этот раз встал с колен он уже другим человеком. Это письмо, написанное его матерью в последние минуты ее жизни, он хранил до сих пор. Оно помогало ему в горе и в радости, в счастье и в печали. Вот и сейчас доктор снова достал истрепанный и пожелтевший от времени листок и в который раз начал читать. «Дорогой сынок, как видно, мне не удастся с тобой повидаться сегодня. Как жаль, что ты не смог прийти. Я умираю, но моя любовь к тебе останется с тобой навек. И я верю, что рано или поздно она приведет тебя ко Христу, который тебя очень ждет. Он ждет тебя всегда, и тебе нужно только встать на колени и попросить Его взять твою жизнь в Его святые руки. Я люблю тебя очень. С этой любовью и с надеждой встретиться с тобой в небесах я умираю. С надеждой навстречу, твоя любящая мать». Как и прежде, письмо вызвало слезы у доктора Вилсона. Как и прежде, оно придало ему сил и уверенности в себе.
Теперь он знал точно, что он скажет той бедной семье, когда будет у них вечером. День склонился к вечеру. Но, к удивлению доктора Вилсона, он сегодня совсем не чувствовал усталости. Вскоре в кабинет зашла его жена. Он поделился с ней своими воспоминаниями о давно пережитом и передуманном за день и отправился проведать больного юношу. Войдя в дом, он нашел его все еще в постели, но выглядел он намного лучше. Осмотрев больного, доктор пришел к заключению, что болезнь отступает, и через несколько дней юноша будет на ногах. Молодой человек был очень благодарен доктору за его заботу. В свою очередь доктор поинтересовался, как и что он чувствовал, когда был так сильно болен. «О, доктор, мне было тогда очень плохо, и это я просил маму пойти за вами. Мне было очень страшно умирать», — все еще со страхом сказал юноша. «Почему же ты страшился умереть?» — спросил доктор. «Ведь я знаю, что будет со мной дальше. Я имею в виду…» — и юноша замялся, не умея объяснить свое состояние. Доктор же почувствовал, что именно сейчас самое хорошее время рассказать ему о Боге. Разговор продлился несколько часов. У юноши было очень много вопросов и сомнений. Он не был уверен, что Иисус Христос такой добрый, чтобы он мог полюбить его. «Вы знаете, доктор, Иисусу, наверное, очень легко любить вас, ведь вы такой хороший человек, так много добра делаете людям. А я…» — все еще сомневался юноша. «Послушай, сынок, я расскажу тебе, каким человеком был я. И то, что ты видишь сейчас, это благодаря тому, что я знаю Бога и некогда вручил Ему свою жизнь», — сказал доктор и рассказал ему историю своей жизни. К ним подсела мать и время от времени, вытирая слезы, тоже слушала рассказ доктора. Когда доктор достал письмо своей матери и, прочитав его, рассказал, что случилось с ним, когда он много лет тому назад впервые прочитал это письмо, они все втроем встали на колени, и слезные молитвы раскаяния и благодарности вознеслись в небо к тому, кто может творить чудеса в жизни каждого человека, кто достоин, чтобы перед ним склонился каждый человек. Небо радовалось еще двум счастливчикам, которые обрели покой и прощение у его ног. Вскоре и отец юноши также последовал их примеру. Многое изменилось в жизни молодого человека и его семьи с того времени, как они все вместе доверили свою жизнь Иисусу. Будучи на волосок от смерти, он обрел не только физическое выздоровление, но также и духовное. Он начал новую жизнь со Христом, и это стало новой целью в его жизни — жить и славить Бога. С тех пор прошло почти 10 лет. Однажды у крыльца дома доктора Вилсона остановилась машина. Из машины вышел молодой, хорошо одетый мужчина. За ним пожилая пара. Все трое поднялись на крыльцо, и молодой мужчина позвонил. Дверь открыл сам доктор. Маленькая заминка, и вот гости и хозяин приветствуют друг друга. В памяти доктора сразу всплыла картина из далекого прошлого. Ненастье, бедный дом, усталая, испуганная женщина, измученный болезнью юноша. Трудно было узнать стоящих сейчас перед ним тех прежних. Но это были они. Молодой мужчина улыбнулся и сказал: «Поздравьте коллегу!» Доктор удивленно посмотрел на него. А гость начал рассказывать о том, что еще давно, во время той болезни, он решил: если выздоровеет, то непременно станет доктором. И так как он излечился дважды, физически и духовно, это придало ему уверенности и настойчивости в достижении своей цели. «И вот сегодня у меня выпускной вечер, и мне вручат диплом врача. Я был бы очень рад, если бы вы согласились быть моим почетным гостем», — закончил молодой доктор. «В таком случае у нас мало времени. Для меня это будет огромным удовольствием и особенной честью», —
— сказал старый доктор. И быстро простившись с молодым доктором и его родителями, пошел готовиться к знаменательному и для него событию. Ведь он тоже был к этому причастен, указав юноше путь к Иисусу. К тому же молодой человек последовал его примеру, выбрав ту же профессию. Жизнь продолжается.

Стихотворение «Осень жизни». В розовом платьице детство в припрыжку промчалось, белой лебедушкой юность моя проплыла. Осень по-дружески мне по плечу постучала. Я и не поняла, как и когда подошла. Только неделю назад улыбалось мне детство, только вчера меня юность манила мечтой. Вдруг оказалось, что старость живет по соседству и познакомиться хочет поближе со мной. Ветер срывает с деревьев увядшие листья, вдаль их уносит, они не вернутся назад. Глядя на них, почему-то хочу я молиться, чтоб не бесплодным был жизни моей листопад. Белый снежок опускается тихо на плечи, ласково волосы красит мои в белый цвет. Ближе становится прежде далекая вечность. Белые хлопья мне с неба приносят привет. Жизнь словно в поле цветок, что с утра расцветает, льет аромат свой и радует глаз красотой. К вечеру низко головку свою наклоняет, и от него остается лишь стебель пустой. Богом даны мне и детство, и юность, и зрелость, старость и смерть — окончание земного пути. Дай же, Господь, мне терпение, веру и смелость, чтобы последний этап мне достойно пройти.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Момент творения. Природа – лучший химик. Аристотель говорил, что главная задача врача – развлекать пациента, пока природа его лечит. С тех пор медицина ушла далеко вперед, но современным врачам есть чему поучиться у медиков древности. Несколько лет назад один американский химик, путешествуя по деревням Восточной Африки, увидел, что представители тамошних племен пьют чай из ягод, произрастающего в той местности дикого кустарника, заваренный по рецепту знахаря. Аборигены утверждали, что этот напиток защищает от холеры. Предварительное изучение показало, что это действительно так. После этого химик набрал этих ягод и решил исследовать их дома, в своей лаборатории. Он обнаружил, что активный ингредиент, содержащийся в ягодах, мезонин, действительно действует как мощный антибиотик. В то же время, в отличие от других антибиотиков, он не провоцирует выработку организмом антител и не убивает полезные бактерии. Это значит, что мезонин можно употреблять тем, у которых аллергия на другие антибиотики. Природа и в наши дни лучший химик, сделал вывод ученый. Ведь кустарник и ягоды, содержащие антибиотик, возможно, самый действенный из всех, созданы Богом. Он даровал их нам щедро и безвозмездно, так же, как отдал за нас своего Сына. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда». Притчи 13:3.

Четвертая книга Моисея, числа, глава первая. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря: «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужского пола поголовно от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их, ты и Аарон. С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный. И вот имена мужей, которые будут с вами. От Рувима Елицур, сын Шедеура. От Симеона Шелумиил, сын Цуришаддая. От Иуды Наасон, сын Аминадава. От Иссахара Нафанаил, сын Цуара. От Завулона Елиав, сын Хелона. От сынов Иосифа, от Ефрема Елишама, сын Аммиуда. От Манассии Гамалиил, сын Педацура. От Вениамина Авидан, сын Гедеония. От Дана Ахиезер, сын Аммишаддая. От Асира Пагиил, сын Охрана. От Гада Елиасав, сын Ригуила. От Нефалима Ахира, сын Енана. Это избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч Израилевых. И взял Моисей и Аарон мужей сих, которые названы поименно, и собрали они все общество в первый день второго месяца, и объявили они родословия свои по родам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше поголовно, как повелел Господь Моисею. И сделал он исчисление им в пустыне Синайской. И было сынов Рувима, первенца Израилева, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше, всех годных для войны. Исчислено в колене Рувимовом 46 500. Сынов Симеона по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше, всех годных для войны. Исчислено в колене Симеоновом 59 300. Сынов Гада по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Гадовом 45 650. Сынов Иуды по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Иудином 74 600. Сынов Иссахара по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Иссахаровом 54 400. Сынов Завулона по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Завулоновом 57 400. Сынов Иосифа, сынов Ефрема по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Ефрема.

Ефремовом 40 500. Сынов Манассии, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Манассиином 32 200. Сынов Вениамина, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Вениаминовом 35 400. Сынов Дана, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Дановом 62 700. Сынов Асира, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Асировом 41 500. Сынов Нефалима, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Нефалимовом 53 400. Вот вошедшие в исчисление, которых исчислил Моисей и Аарон и начальники Израиля, 12 человек по одному человеку от каждого племени. И было всех вошедших в исчисление сынов Израилевых по семействам их от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, и было всех вошедших в исчисление 603 550. А левиты по поколениям отцовых не были исчислены между ними. И сказал Господь Моисею, говоря: «Только колено Левиина не вноси в перепись, и не исчисляй их вместе с сынами Израиля, но поручи левитам скинию откровения и все принадлежности ее и все, что при ней. Пусть они носят скинию и все принадлежности ее и служат при ней, и около скинии пусть ставят стан свой. И когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты. И когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем и каждый при своем знамени по ополчениям своим, а левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых, и будут левиты стоять на страже у скинии откровения. И сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею, так они и сделали». Четвертая книга Моисея, числа, глава 2. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семей своих. Пред скинию собрания вокруг должны ставить стан свой. С передней стороны, к востоку, ставят стан, знамя стана Иудина по ополчениям их, и начальник сынов Иуды Наасон, сын Аминадава, и воинство его, вошедших в исчисление его, 74 600. После него ставит стан колено Иссахарова, и начальник сынов Иссахара Нафанаил, сын Цуара, и воинство его, вошедших в исчисление его, 54 400. Далее ставит стан колено Завулона, и начальник сынов Завулона Елиав, сын Хилона, и воинство его, вошедших в исчисление его, 57 400. Всех вошедших в исчисление к стану Иуды 186 400 по ополчениям их. Первыми они должны отправляться. Знамя стана Рувимова к югу по ополчениям их
и начальник сынов Рувимовых, Елицур, сын Шедеура, и воинство его, вошедших в исчисление его, 46 500. Подле него ставит стан колено Симеонова, и начальник сынов Симеона, Шелумиил, сын Цуришаддая, и воинство его, вошедших в исчисление его, 59 300. Потом колено Гада, и начальник сынов Гада Елиасаф, сын Ригуила, и воинство его, вошедших в исчисление его, 45 650. Всех вошедших в исчисление к стану Рувима 151 450 по ополчениям их. Вторыми они должны отправляться. Когда пойдет скиния собрания, стан левитов будет в середине станов. Как стоят, так и должны идти, каждый на своем месте при знаменах своих. Знамя стана Ефремова по ополчениям их к западу, и начальник сынов Ефрема Елишама, сын Аммиуда, и воинство его, вошедших в исчисление его, 40 500. Подле него колено Манассиина, и начальник сынов Манассии Гамалиил, сын Педацура, и воинство его, вошедших в исчисление его, 32 200. Потом колено Вениамина, и начальник сынов Вениамина Авидан, сын Гедеония, и воинство его, вошедших в исчисление его, 35 400. Всех вошедших в исчисление к стану Ефрема 108 100 по ополчениям их, третьими они должны отправляться. Знамя стана Данова к северу по ополчениям их, и начальник сынов Дана Ахиезер, сын Аммишаддая, и воинство его, вошедших в исчисление его, 62 700. Подле него ставит стан колено Асирова, и начальник сынов Асира Пагиил, сын Охрана, и воинство его, вошедших в исчисление его, 41 500. Далее колено Нефалима, и начальник сынов Нефалима Ахира, сын Енана, и воинство его, вошедших в исчисление его, 53 400. Всех вошедших в исчисление к стану Дана 157 600. Они должны идти последними при знаменах своих. Вот вошедшие в исчисление сыны Израиля по семействам их. Всех вошедших в исчисление в станах по ополчениям их 603 550. А левиты не вошли в исчисление вместе с сынами Израиля, как повелел Господь Моисею. И сделали сыны Израилевы все, что повелел Господь Моисею. Так становились станами при знаменах своих, и так шли каждый по племенам своим, по семействам своим. Четвертая книга Моисея, числа, глава третья. Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синае. И вот имена сынов Аарона. Первенец — Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Это имена сынов Аарона, священников, помазанных, которых он посвятил, чтобы священно действовать. Но Надав и Авиуд умерли пред лицом Господа, когда они принесли огонь чуждый пред лицо Господа в пустыне Синайской. Детей же у них не было. И остались священниками Елиазар и Ифамар при Аароне, отце своем. И сказал Господь Моисею, говоря: «Приведи колено Левиино и поставь его пред Аароном священником, чтобы они служили ему.
и пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии. И пусть хранят все вещи скинии собрания и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии. Отдай левитов Аарону и сынам его в распоряжение, да будут они отданы ему из сынов Израилевых. Аарон же и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою, а если приступит кто посторонний, предан будет смерти. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов Израилевых. Левиты должны быть мои, ибо все первенцы мои. В тот день, когда поразил я всех первенцев в земле египетской, освятил я себе всех первенцев Израилевых от человека до скота. Они должны быть мои. Я Господь». И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря: «Исчисли сынов Левиных по семействам их, по родам их, всех мужского пола от одного месяца и выше исчисли». И исчислил их Моисей по слову Господню, как повелено. И вот сыны Левиины по именам их — Герсон, Кааф и Мерари. И вот имена сынов Герсоновых по родам их — Ливни и Шимей. И сыны Каафа по родам их — Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил. И сыны Мерари по родам их — Махли и Муши. Вот роды Левиных по семействам их. От Герсона род Ливни и род Шимея. Это роды Герсоновы. Исчисленных было всех мужского пола от одного месяца и выше 7500. Роды Герсоновы должны становиться станом позади скинии на запад. Начальник поколения сынов Герсоновых — Елиасав, сын Лаелов. Хранению сынов Герсоновых в скинии собрания поручается скиния и покров ее — и завеса входа скинии собрания, и завесы двора, и завеса входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее со всеми их принадлежностями. От Каафа род Амрама, и род Ицгара, и род Хеврона, и род Узиила — это роды Каафа. По счету всех мужского пола от одного месяца и выше — 8600, которые охраняли святилище. Роды сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной стороне скинии. Начальник же поколения родов Каафовых — Елцафан, сын Узиила. В хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее. Начальник над начальниками левитов Елиазар, сын Аарона священника. Под его надзором те, которым вверено хранение святилища. От Мерари род Махли и род Муши — это роды Мерари, исчисленных по числу всех мужского пола от одного месяца и выше 600200. Начальник поколения родов Мерари Цуриил, сын Авихаила. Они должны ставить стан свой на северной стороне скинии. Хранению сынов Мерари поручаются брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножие ее, и все вещи ее со всем устройством их, и столбы двора со всех сторон, и подножие их, и колья их, и веревки их.
а с передней стороны скинии, к востоку, перед скинией собрания должны ставить стан Моисей и Аарон и сыны его, которым вверено хранение святилища за сынов Израилевых. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти». Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, по родам их, всех мужского пола от одного месяца и выше, 22 000. И сказал Господь Моисею: «Исчисли всех первенцев мужского пола из сынов Израилевых от одного месяца и выше, и пересчитай их поименно. И возьми левитов для меня, я Господь, вместо всех первенцев из сынов Израиля, а скот левитов вместо всего первородного скота сынов Израилевых». И исчислил Моисей, как повелел ему Господь, всех первенцев из сынов Израилевых. И было всех первенцев мужского пола по числу имен от одного месяца и выше 22 273. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми левитов вместо всех первенцев из сынов Израиля, и скот левитов вместо скота их, пусть левиты будут мои, я Господь. А в выкуп 273, которые лишние против числа левитов из первенцев израильских, возьми по 5 сиклей за человека, по сиклю священному возьми 20 гер в сикле, и отдай серебро сие Аарону и сынам его в выкуп за излишних против числа их». И взял Моисей серебро выкупа за излишних против числа замененных левитами. От первенцев Израилевых взял серебра 1365 сиклей по сиклю священному. И отдал Моисей серебро выкупа Аарону и сынам его по слову Господню, как повелел Господь Моисею. 4 книга Моисея, числа, глава 4. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: исчисли сынов Каафовых из сынов Левия по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания. Вот служение сынов Каафовых в скинии собрания — носить святое святых. Когда стану надобно подняться в путь, Аарон и сыны его войдут и снимут завесу закрывающую, и покроют ею ковчег откровения, и положат на нее покров из кож синего цвета, и сверх его накинут покрывало все из голубой шерсти, и вложат шесты его, и стол хлебов предложения накроют одеждою из голубой шерсти, и поставят на нем блюда, тарелки, чаши и кружки для возлияния, и хлеб его всегдашний должен быть на нем. И возложат на них одежду багряную, и покроют ее покровом из кожи синего цвета, и вложат шесты его. И возьмут одежду из голубой шерсти, и покроют светильник и лампады его, и щипцы его, и лотки его, и все сосуды для елея, которые употребляют при нем, и покроют его, и все принадлежности его покровом из кож синих, и положат на носилки. И на золотой жертвенник возложат одежду из голубой шерсти, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его. И возьмут все вещи служебные, которые употребляются для служения во святилище, и положат в одежду из голубой шерсти, и покроют их покровом из кож синих, и положат на носилки. И очистят жертвенник от пепла, и накроют его одеждою пурпуровою,
и положат на него все сосуды его, которые употребляются для служения при нем, угольницы, вилки, лопатки и чаши, все сосуды жертвенника, и покроют его покровом из кож синих и вложат шесты его. Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести. Но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Сии части скинии собрания должны носить сыны Каафовы. Елиазару, сыну Аарона священника, поручается елей для светильника и благовонное курение, и всегдашнее хлебное приношение и елей помазания. Поручается вся скиния и все, что в ней, святилище и принадлежности его. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Не погубите колено племен Каафовых из среды левитов, но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служении его и у ноши его, но сами они не должны подходить, смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть». И сказал Господь Моисею, говоря: «Исчисли и сынов Герсона по семействам их, по родам их. От 30 лет и выше до 50 лет исчисли их всех, способных к службе, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот работы семейств Герсоновых при их служении и ношении тяжестей. Они должны носить покровы скинии и скинию собрания, и покров ее, и покров кожаный синий, который поверх его, и завесу входа скинии собрания, и завесы двора, и завесу входа во двор, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки их, и все вещи, принадлежащие к ним, и все, что делается при них, они должны работать». По повелению Аарона и сынов его должны производиться все службы сынов Герсоновых при всяком ношении тяжестей и всякой работе их, и поручите их хранению все, что они носят. Вот службы родов сынов Герсоновых в скинии собрания, и вот что поручается их хранению под надзором Ифамара, сына Аарона священника. Сынов Мирариных по родам их, по семействам их исчислили. От 30 лет и выше до 50 лет исчислили всех, способных на службу, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот что они должны носить по службе их при скинии собрания. Брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножие ее, и столбы двора со всех сторон и подножия их, и колья их, и веревки их, и все вещи при них, и все принадлежности их, и поименно сосчитайте вещи, которые они обязаны носить. Вот работы родов сынов Мирариных по службе их при скинии собрания под надзором Ифамара, сына Аарона, священника». И исчислили Моисей и Аарон, и начальники общества сынов Каафовых по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, всех, способных к службе для работ в скинии собрания. И было исчислено по родам их 2750. Это исчислены из родов Каафовых все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, данному через Моисея. И исчислены сыны Герсона по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе, для работ в скинии собрания,
и было исчислено по родам их, по семействам их, 2630. Это исчисленные из родов сынов Герсона, все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню. И исчислены роды сынов Мирариных по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работ при скинии собрания. И было исчислено по родам их 3200. Это исчисленные из родов сынов Мирариных, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, данному через Моисея. И исчисленные все левиты, которых исчислил Моисей и Аарон, и начальники Израиля по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работы ношения в скинии собрания. И было исчислено их 8580. По повелению Господню, через Моисея определены они, каждый к своей работе и ношению, и исчислены, как повелел Господь Моисею.

Бродит ум по мысли лабиринтам, сам себя старается понять, как составить для Христа молитву, чтоб сошла на душу благодать. С чем ее глубины соразмерить, как ее промерзлость оживить, чтоб восполнить времени потери, как ее солидностью покрыть, дать молитве вес и действование, полнотой наполнить ее слов, чтоб Творца повергнуть во внимание и богатство внесть под свой покров, чтоб почувствовать и пережить сближение, чтоб умножить ангельскую речь, чтобы мыслям дать своим движение и себя в гармонию облечь. Всякого душа в мольбе желает, но боится только одного – что в себе вдруг слово повстречает, встать и волю выполнить его. Потому и с искренностью туго, что не хочет никуда идти, но теряет мир и сердце друга, сильно отставая на пути.

эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Если вы христианин и читаете Библию, то, безусловно, встречались с выражением «соль земли» и знаете, что оно означает. Можете ли вы назвать себя солью земли? Иисус Христос считал это звание очень высоким и почетным для человека. Но почему Он назвал своих учеников именно солью, а не другим словом? Ведь соль стоит очень дешево, и ее можно купить во всех продуктовых магазинах. Но в древние времена соль была исключительно ценным продуктом. Чистая соль так дорого ценилась, что иногда использовалась в качестве оплаты за труд. Именно поэтому начали называть солью ценных и талантливых рабочих. Зная это, легко понять, почему Иисус Христос назвал своих последователей солью земли. Он говорил: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Матфея 5:13. В этом мире мы, христиане, все вместе, как церковь и каждый из нас в отдельности, подобны соли. Мы уже не являемся частью мировой системы, потому что отделены от нее. Иисус Христос в своей первосвященнической молитве просил Отца позаботиться о Его учениках. «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Как соль действует на все, с чем соприкасается, сохраняя от разложения, так и мы должны также оказывать такое же воздействие на окружающих нас людей. По этой причине Бог не взял нас на небо в момент спасения. Мы остались в мире для того, чтобы совершать Его работу. Перед Своим вознесением на небеса Иисус Христос дал нам великое поручение: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» Марка 16:5. Совершать работу для Бога, выполнять Его поручение — это значит быть солью земли. Наша жизнь должна быть посвящена труду для Христа, потому что мы единственные на земле, кто может нести истинное Евангелие людям и призывать их ко спасению. Наше присутствие на земле должно оказывать на мир такое же воздействие, какое соль оказывает на все, что находится вокруг. Но каким образом это должно совершаться? Во-первых, соль — это отличный консерватор, который используется для сохранения продуктов. Во времена Нового Завета это свойство соли широко использовали. Подобно этому, христиане сегодня должны предохранять общество от духовного и морального разложения, предлагая людям Евангелие и распространяя среди них учение Иисуса Христа. Только признав Христа своим Спасителем и Богом, человечество сможет избежать морального разложения и начать жить праведно и добродетельно. Даже если мы терпим неудачу в борьбе за праведность в культуре страны, мы все равно должны оставаться солью земли для всех окружающих. Предлагая им Евангелие, призывая к покаянию, подавая им пример своей благочестивой жизнью, поведением и разговором. Во-вторых, соль имеет свойство проникать внутрь вещества и растворяться в нем. Именно это происходило в ранней церкви. Истинные Евангелия, провозглашаемые апостолами, быстро распространялись среди людей, входили в каждое сердце и растворялись в каждой душе. Вскоре учение Евангелия охватило всю Римскую империю. Писание говорит: «И Слово Господне распространялось по всей стране». Мы являемся крупинками соли, которые Бог сыплет на всех людей, живущих в городах и селениях по всему миру. Мы, крупинки соли, собираемся вместе и образуем Церковь, Тело Христово. Но эффект нашей солености возможен только тогда, когда мы покинем свою солонку
и выйдем в мир, чтобы поделиться с Ним трансформирующей силой Иисуса Христа. В-третьих, соль — это средство, изменяющее вкус пищи. Соль делает еду вкусной, привлекательной, вызывающей аппетит. Мы, христиане, проповедуя Евангелие, должны вести себя мудро с незнакомыми людьми. Апостол Павел писал: «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Некоторые люди, возможно, будут равнодушны или даже враждебны к тому, что вы будете проповедовать им. Но не забывайте, что всегда найдутся другие, которые захотят узнать, почему мы не такие, как все, спокойные, уверенные в своей правоте. Когда мы мягко и с любовью будем объяснять людям, как много Христос сделал для них, Бог откроет сердца слушающих, и они захотят познать Христа как Спасителя и Бога. В-четвертых, соль должна оставаться чистой, чтобы быть полезной и годной для использования. В первом веке соль добывалась выпариванием ее из морской воды. Иногда с водой попадались разные примеси и загрязняли соль. Если концентрация загрязненности была слишком высока, соль становилась бесполезной, ее нельзя было использовать для пищи. Иисус Христос предупреждал своих последователей о подобной возможности в их жизни. «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее на попрание людям?» Христиане не должны оскверняться миром, перенимать его идеи, правила, поведение и мысли. Когда христиане идут на компромисс с миром, пытаются подражать ему, перенимают его стиль, поведение и ценности, они становятся слабыми и неэффективными в своей деятельности. Если мы живем как неверующие, наше свидетельство миру о Боге становится бесполезным, не имеет никакой цены, потому что нам нечего предложить людям, как только то, что они уже имеют. Мы теряем свою соленость для Христа. Грех подобен нечистотам, которые загрязняют соль. Он портит нашу жизнь, разрушает привлекательность христианства для всех окружающих и делает нас бесполезными для Бога. Я надеюсь, что вы останетесь непорочными, то есть чистой, незагрязненной солью, и будете ходить в послушании Иисусу Христу. Если вы останетесь такими, то будете продолжать изменять мир к лучшему. Если будете жить чистой, честной жизнью в соответствии с постулатами Библии, Бог сможет использовать вас для того, чтобы вы помогали неверующим познавать Христа. Это откроет им путь в Царство Божье, где они будут жить вечно с Богом. Как прекрасно жить под благословением Господа Бога нашего!

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче. Да благословит вас всех Господь!

«Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда». Притчи 13:3.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги.

0: Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Мы знакомимся с жизнью Гедеона, этого, вообще говоря, боязливого, трусливого человека, через которого действует Бог. Вот действие Божие через него становится очевидным уже здесь. Смотрите, как разъяренные жители города ничего не могут с ним сделать, потому что на его защиту встает его отец. Но это еще не все. Помните, что Гедеон называл себя самым незначительным человеком в незначительном колене Израиля? А теперь смотрите, 35.

0: поддержка у Диор.
1: Его гораздо больше израильтян и гораздо быстрее поддержали, чем поддерживают Диор. Знаете, когда читаешь Священное Писание, на такие вещи как-то не обращаешь внимания. А зря. Потому что эти детали чрезвычайно важны. Они показывают, как Бог начинает действовать. И тем более странно выглядит в этой связи 36 стих. Да не стих сам, а слова Гедеона. Вот только что выяснилось, что его поддерживают. Только что выяснилось, что за ним идут люди. Даже те люди, которые за Диворой в свое время не пошли. И тут в 36 стихе мы читаем. «И сказал Гедеон Богу, «Если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты...» Хорошо, что здесь кончается стих, мы можем остановиться и просто задуматься. Вот Гедеон все еще сомневается. «Если ты спасешь...» А ведь можешь и не спасти. «Если это правда...» Сомнения продолжают терзать Гедеона. И он, извините за такую, может быть, неучтивую фразу, пристает к Богу, и Бог это терпит. Более того, Бог ему отвечает. Итак, если ты действительно спасешь, то вот ты мне это подтверди. 37 стих. «То вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моей Израиля, как говорил ты». Обычно пасторы, служители не советуют людям таким образом испытывать Бога. У нас сегодня есть гораздо больше, чем было в те времена у ветхозаветных верующих. И все же Бог дает Гедеону возможность вот так его испытать. 38 стих. «Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти росы целую чашу воды». И вроде бы на этом Гедеон должен остановиться. Вроде бы и так все понятно. Да, Бог с ним, да, его благословляет Бог. Но Гедеон не останавливается. 39 стих. «И сказал Гедеон Богу, не прогневайся на меня, если еще раз скажу, еще только однажды сделаю испытание над шерстью». Нет, друзья, вот он лукавит. Испытание, это, конечно, не над шерстью. Испытание, это, конечно, над Богом. Но Бог не исправляет это лукавство. Он зачастую нас не исправляет, потому что он милостив. Следующее испытание. «Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Ну, то есть предыдущее испытание, но перевернутое. 40 стих. «Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса». Куда уж еще подтверждение? Обратите, пожалуйста, внимание, что Бог не гневается на Гедеона за эту просьбу, за эти испытания. Бог гневается за неверие. В случае Гедеона это скорее возможность для него ободриться. И Бог дает нам такие возможности. Бог дает в нашей жизни то, что поможет нам ободриться. И вроде бы у Гедеона есть все, а ему мало, потому что он не готов. Он должен приготовиться к этому служению, он должен приготовиться к этой битве, но он не готов. И сейчас мы увидим, что на самом деле на протяжении долгого времени он надеется не на Бога. Первый стих. «Иерваал, он же Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Мадиамский же стан был от него к северу, у холма Море в долине». Итак, Гедеон, которого призвал Бог, которому Бог также показал, подтвердил это призвание, народ, который идет за Гедеоном, все вроде бы в порядке, все вроде бы есть. Второй стих. «И сказал Господь Гедеону, народу с тобою слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал, Моя рука спасла

0: меня. Это то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Израиль слишком силен. На самом деле, конечно, без Божьего водительства его сила против мадианитян не значит ничего. И их разговоры о том, что это их рука их спасла, оказались бы лишь пустой болтовней. Но Бог такого не позволяет. Он сокращает армию израильтян. Я думаю, что Гедеон, видя мадианитян, мог напротив сказать: у нас слишком мало войска. Увеличь, Боже, нашу армию. Но Бог решает по-другому. 3 стих 7 главы. «Итак, провозгласи вслух народа и скажи: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось». Итак, большинство ушли. Кстати говоря, я думаю, что вы помните, если вы слушали наши беседы, когда мы читали книгу чисел, вы помните требования, которые предъявлялись к израильтянам, которые должны будут пойти на войну. Там было 4 таких категории, которые освобождались от войны. И вот одна из этих категорий – это как раз боязливые люди. Потому что боязливый человек будет думать о себе, о своем страхе. Он не будет думать о Божьей битве. И боязливый человек, тот, кто вот реально боязлив, должен был набраться смелости хотя бы для того, чтобы развернуться и уйти домой. Кстати, мы тогда уже говорили, для этого тоже нужна смелость. Нужно вот просто признать, что я трус. Это требует определенной смелости. Я думаю, что окажись я в то время в тех обстоятельствах, я бы ушел домой. Вот честно, я бы ушел домой. Кстати, предполагаю, что и Гедеон хотел бы уйти домой, но ему нельзя, он лидер. 4 стих. «И сказал Господь Гедеону: все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет». В следующих стихах мы с вами увидим блестящее богословское и практическое, я все-таки здесь подчеркну слово «практическое», объяснение того, что такое Божие предизбрание. Порой задают вопрос, как соотносится человеческая ответственность, человеческие поступки и Божие предизбрание. Бог говорит здесь: веди их к воде, и, соответственно, они должны будут что-то сделать. Мы сейчас с вами прочитаем, что именно. А я выберу. То есть со стороны человека это ответственность. Со стороны Божией это выбор. 5 стих. Он привел народ к воде и сказал Господь Гедеону: кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Также и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. Тут в переводе немножко сложно разобраться, но на самом деле история очень простая. 300 человек, когда им нужно было пить воду, зачерпнули горсть, вот в пригоршню, в руку, в две ладони, или в одну ладонь даже, и пили с ладони. Остальные наклонились над водой, встали на четвереньки, если хотите, может быть, просто наклонились, и опустили голову в воду. И пили таким образом. Вопрос. А что это говорит об их духовности, об их послушании Богу? Знаете, я много читал комментариев и слушал проповеди, где комментаторы и проповедники пытаются сделать из этого жеста далеко идущие выводы. Ни один из этих комментариев, ни одна из этих проповедей меня не убедили. Мне кажется, ничего. Вот для меня, для человека, ничего. Но Богу это о многом говорило. Одни берут воду пригоршнями, другие нагибаются ради этой воды, вот таким образом пьют прямо из водоема, прямо из воды. Богу это о многом сказало. Седьмой стих. «И сказал Господь Гедеону, 300 лакавших я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши, а весь народ пусть идет, каждый в свое место». Вот вам, друзья мои, предизбрание. Я предполагаю, что если бы вы сказали кому-то из этих людей, которые попали в эти 300, вы бы сказали: «А знаешь, ты избран. Ты избран Богом». Я думаю, что он бы вам ответил так: «Не знаю я ничего про это предизбрание, про что ты говоришь, вообще не понимаю. Но с мадианитянами мы разберемся». Позволив людям воспользоваться своей свободной волей, совершить свободный поступок, Бог совершает и свое предизбрание. Вот можно сколько угодно рассуждать и спорить о предопределении и о свободной воле, но решается все это не в споре, а в реальной жизни. Каждый из этих людей принял решение. И вроде бы решение никак не касалось духовной сферы. Однако именно оно стало определяющим. Каждый из нас также стоит перед решением. Каждому из нас Христос предлагает выбор. Помните: «Приходящего ко мне не изгоню вон». И вот этот долгий спор, я понимаю, что сейчас я не смогу его решить как богослов. Богословы все равно останутся недовольными. У богословов немало поводов для недовольства. Но я же постараюсь подойти к решению этого спора как пастор. Вот если вы пришли ко Христу, значит, вы избраны. Если не пришли и не придете, значит, не избраны.
1: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
0: Еще одна мысль приходит мне в голову, когда я читаю эти стихи. У Гедеона осталось всего 300 человек. Как-то я проповедовал в одной церкви. Это было еще в семинарские мои годы. Пастором этой церкви был семинарист молодой, потому что другого не нашли. Когда я пришел в церковь, я очень удивился. Там было большое здание, доставшееся от времен славы этой поместной общины. В здании собиралось человек 20. И меня встретила одна женщина, такая пожилая женщина, и говорит: «Вот мы, вот такая маленькая армия Гедеона». Я проповедовал в этой церкви, потом я общался с ними, я общался с их пастором, который за полгода служения от них уже устал. Я понял вот что: никакая вы не маленькая армия Гедеона. Вы маленькая группа обленившихся христиан. Вот вы просто ничего не хотите делать. Вам ничего не надо и ничего не интересно. Понимаете, читая текст о Гедеоне, иные христиане начинают возводить малочисленность в ранг добродетели. Нет. Малочисленность становится добродетелью, когда этого хочет Бог. И вот когда Бог с нами, тогда в малом количестве, в малом числе, действительно преимущество. Но сама малочисленность добродетелю, конечно, не является. Но возвращаемся к библейскому тексту, 9 стих. «В ту ночь сказал ему Господь: „Встань, сойди в стан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан». Подслушивать, друзья, конечно, нехорошо, но в данном случае это не подслушивание, это разведка. Вот Гедеон идет в разведку. Читаем дальше. «И зашел он, и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа. Много было их, как песку на берегу моря». Опять несколько раз, трижды в этом стихе подчеркивается многочисленность. Помните, я просил вас обратить внимание на многочисленность мадианитян? Сейчас мы видим, что израильтян всего 300. Как же они воевать-то будут? 13 стих. Гедеон пришел, и вот один рассказывает другому сон и говорит: «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катится по стану мадиамскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой сказал в ответ ему: «Это не иное, что как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина, предал Бог в руки его мадианитян и весь стан». Эти люди уже знают, что будет. Эти люди уже понимают, Бог открыл им и через них открыл Гедеону. Только вот какая вещь. У израильтян не было мечей. Вот в этой битве у израильтян не было мечей. 15 стих. Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал: «Вставайте! Предал Господь в руки ваши стан мадиамский». То есть он говорит об этом событии, как о событии уже совершенном. Почему я говорю, что не было мечей? Я не случайно сказал об этом несколько раньше. Я знаю, что многие из вас проверяют каждое мое слово и правильно делаете. Мечи у Израиля в это время, конечно, уже были. И в битвах мы про них читали и еще будем читать. Но смотрите вот эту конкретную битву. 16 стих. «И разделил 300 человек на 3 отряда и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины и в кувшины светильники и сказал им: смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящиеся со мною затрубим трубою, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите: меч Господа и Гедеона! И подошел Гедеон и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи, и разбудили стражей, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их». Соответственно, когда разбиваются кувшины, становится виден свет. Не случайно, кстати говоря, мы с вами в Иисусе Христе, для того, чтобы свет Божий в нас светил, мы с вами должны быть разбитыми, надломленными кувшинами. Иначе свет остается только для нас. У нас нет возможности этим светом с кем-то делиться. Итак, эти кувшины разбиты. 20 стих. «И затрубили все 3 отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке своей светильники, а в правой руке трубы, и трубили и кричали: меч Господа и Гедеона! И стоял всякий на своем месте вокруг стана. И стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство». Здесь есть важные очень моменты, на которые я хочу ваше внимание обратить. Он решает избрать такую тактику, я думаю, Бог ему дал, Бог Гедеону дал такую тактику. Он не берет с собой мечей, но при этом говорит о мече Гедеона и мече Господа. Что произошло в этот момент? Дело в том, что не случайно уже была упомянута саранча, и упоминалась она неоднократно. Саранча не организована. Ее очень много, но она не организована. Гедеон услышал, что в стане мадианитян и так уже есть смятение. И люди боятся Израиля. И вот всего 300 человек. И начинаются эти трубы. И это ночь. А ночью войны, битвы мадианитяне уж никак не ожидали. Особенно учитывая, что мадианитян действительно много. Даже если бы пошел весь Израиль, было бы победить довольно трудно, просто по-человечески. А дальше начинается сумятица. И действительно есть мечи. Мадианитяне просто перекололи друг друга. Ну, потому что темно. Израильтяне трубят, и мадианитяне не знают, сколько израильтян на самом деле. Мадианитяне уже не различают, кто это, свой это, чужой это. Про меч сказано, сказано. Вот они, мечи. Бог сделал так, чтобы Гедеон воспользовался неорганизованностью мадианитян. 22 стих. «Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до Бевшиты к Царере, до предела Авел-Мехолы, близ Табафы. И созваны израильтяне из колена Нефалимова, Ассирова и всего колена Манассиина, и погнались за мадианитянами. Гедеон же послал послов на всю гору Ефремову сказать: «Выйдите навстречу мадианитянам и перехватите у них переправу через воду до Бефвары и Иордан». И созваны все ефремляне и перехватили переправу через воду до Бефвары и Иордан. И поймали двух князей мадиамских, Арива и Зива, и убили Арива в Цур-Ариве, а Зива в Иекев-Зиве, и преследовали мадианитян. Головы же Арива и Зива принесли к Гедеону за Иордан. Вот такая история, вот такая победа. Какие же уроки мы с вами сегодня можем извлечь из этой победы? Я обращу ваше внимание сейчас на несколько уроков. Конечно, их гораздо больше. Но некоторые уроки я все-таки покажу. Во-первых, роса на шерсти. Бог посылает свою росу на Израиль. Приход росы в Священном Писании ассоциируется с Божьим благословением, с особой Божьей милостью. Бог посылает росу как противостояние засухе. Это Божье благословение, это Божье присутствие. Не случайно именно роса. Бог остается среди своего народа, и Бог готов принять свой народ даже тогда, когда народ отворачивается от Бога. И нам, современным христианам, также необходимо такое прикосновение от Бога, освежающее прикосновение. Во-вторых, есть ли у нас сегодня сострадание к тем людям, которые затронуты грехом? Или нам все равно? В начале повествования Гедеону было все равно. Главным его чувством был страх. Есть ли у нас сегодня желание стоять за правду и сострадание тех, кто измучен грехом? Господь рыдал над Иерусалимом, а мы? Сегодня нам в жизни необходимо это Божье присутствие. Помните, будьте святы, потому что я свят. Замечательный образ. Но есть еще один. Апостол Павел пишет, что сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Как и тогда факелы израильтяне несли в сосудах. И в какой-то момент важно, чтобы сосуд был разбит, чтобы факел светил для Господа. Понимаете, все-таки факел ценнее сосуда. А уж сосуд он обязательно воссоздаст, когда даст нам новые тела. В следующий раз продолжим беседы по книге Судей. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

чувства проходящие. Эмоции сгорают, как свеча. Напоминай себе об этом чаще, чтоб не разрушить душу сгоряча. Ничто не вечно, мелочные обиды, ничтожны страхи, безрассудна страсть. Когда не мется, вспоминай Давида, что по себя аж споткнувшись не упасть. Ничто не вечно, выбирай молчание. Когда внутри обрывки фраз бурлят, великому присуще воздержание, и перед кротким отступает ад. Ничто не вечно, когда сердце бьется, как молоток, и стука не унять. Ты вспоминай, что этот ком эмоций растает завтра на восходе дня. Ничто не вечно. Все пройдет однажды и возвратится на привычный круг. И лишь потом уразумеет каждый, ничто не вечно. Вечен только дух.

Служение Радио МВИ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

К концу деятельности в Рочестере мое здоровье сильно пошатнулось. Нагрузки на организм были очень большие. Многие ведущие врачи говорили, что я не смогу больше проповедовать. В Рочестере я находился 6 месяцев. И лишь в конце этого срока преподобный доктор Уизнер приехал ко мне и какое-то время помогал. В то же время меня приглашали проповедовать в разные места. Настоятельно звал к себе и доктор Нот, который являлся президентом колледжа в Юнион. Он просил привести к покаянию его многочисленных студентов, если это будет возможно. Я решил откликнуться на его просьбу. Весной 1831 года, когда дороги были еще очень плохими, я отправился в путь вместе с доктором Визнером и Иосией Бисселом. Свою жену и детей оставил на время в Рочестере, потому что путешествие было слишком трудным и переезд довольно утомительным. Когда мы прибыли в Женеву, доктор Визнер настаивал, чтобы я отправился отдыхать к нему домой. Я отказался, сказав, что должен продолжить свой труд. Он очень настаивал и в конце концов сказал, что врачи в Рочестере велели ему заботиться о моем здоровье, потому что я был на грани смерти. Они были уверены, что я больше не смогу трудиться на Ниве Пробуждения, потому что из-за истощения организма мне осталось жить недолго. Я ответил, что мне уже говорили об этом, но пока все обходилось. Врачи ошибаются в диагнозе. Это всего-навсего усталость, и небольшой отдых снова восстановит мои силы. В конце концов доктор Визнер сдался, и я настоял, чтобы мы поехали в Абурн. Дороги были очень плохими, и порой мы не могли проехать даже 2 миль за час. Мы добирались из Рочестера в Абурн несколько дней. Поскольку в этом городе у меня было много близких друзей, к тому же я очень устал, то решил остановиться там и немного отдохнуть. Меня радушно принял мистер Ти, сын главного судьи С, искренний христианин и мой близкий друг.

Хопкинс из Вермонта стал пастором первой церкви. Полученное письмо содержало искреннюю просьбу ко мне остаться и потрудиться для их спасения. Его подписали многие необращенные мужчины, большинство из которых были известными гражданами города. В письме упоминалось о том противодействии, которое ранее оказывалось моим трудам, и была просьба не обращать на это внимания, но остаться и проповедовать Евангелие. Это не было просьбой пастыря или служителей церкви. Ее выразили те люди, которые раньше противились моему труду. Пастор и служители церкви также настоятельно убеждали меня остаться и проповедовать, откликнувшись на просьбу этих мужчин. Они не меньше меня были удивлены такой переменой в этих людях. Я вернулся в свою комнату. В молитве представил это дело перед Богом и вскоре уже знал, что буду делать. Встретившись с этими людьми, я сказал пастору и старейшинам, что очень устал и буквально истощен, но остаюсь при некоторых условиях. Я буду проповедовать дважды в воскресенье и два раза среди недели. Остальную же часть труда им следует взять в свои руки. Меня не будет на собраниях в те дни, когда я не проповедую. И поэтому они должны сами наставлять приближенных и проводить молитвенные собрания. Я знал, что они смогут проводить работу с грешниками, и мог доверить им это. Более того, я поставил условие, чтобы ни они, ни их люди не приходили ко мне домой, кроме самых крайних случаев, потому что в те дни, когда не буду проповедовать, мне следует отдыхать. В воскресенье было три служения, на одном из которых проповедовал мистер Хопкинс. Я проповедовал утром и вечером, а он после обеда. В Божьем Слове была большая сила. И в первый или второй воскресный вечер во время проповеди я заметил, что оно завладело душами людей. Поэтому я призвал тех, кто твердо решил идти за Христом, выйти вперед, публично отречься от своих грехов и посвятить себя на служение Богу. К моему огромному удивлению, первым, кто вышел вперед, был человек, который активно противостоял прошлому пробуждению и оказывал большое влияние на других. Он быстро вышел вперед, а за ним последовали те люди, которые подписали присланное мне письмо. Это пробудило огромный интерес у многих людей в той местности. Я говорил о сильном молитвеннике Авеле Клери из Рочестера. В Ауборне жил его родной брат, врач по профессии. Полагаю, это было во второе воскресенье, когда в зале я увидел серьезное лицо мистера Клери. Казалось, он устремлялся в небо в отчаянной молитве. Будучи хорошо знакомым с ним и зная о его чудесном даре, молитвенном духе, который почивал на нем, я был очень рад его видеть. Авель сидел на скамье рядом со своим братом-доктором, который, думаю, ничего не знал о духовном опыте и той великой силе, которой Бог наградил моего друга. В перерыве мистер Клери с братом подошли ко мне и пригласили на обед. Я согласился. Когда мы пришли домой к доктору, стол уже был накрыт. Мы подошли к столу, и доктор Клери попросил брата помолиться о благословении пищи. Авель склонил голову и громко стал молиться. Он произнес фразу или две, когда что-то его как будто сломило. Он развернулся и помчался к себе в комнату. Доктор предположил, что ему вдруг стало плохо, и последовал за ним. Через несколько минут он вернулся и сказал: «Брат Финей, мой брат хочет вас видеть». Я спросил: «Что его беспокоит?» Он ответил: «Я не знаю, но он сказал, что вы знаете. Кажется, он сильно страдает.
Но это все

касается его души. Я сразу понял причину и отправился к нему. Авель лежал на кровати и стонал. Этот дух ходатайствовал через него неизреченными воздыханиями. Не успел я войти в комнату, как он попросил: «Молись, брат Финей!» Я стал на колени и помог ему в молитве за обращение грешников. Я молился до тех пор, пока его страдания не прекратились, а затем вернулся за обеденный стол. Было понятно, что это был голос Божий. Молитвенный дух был особенно силен. Я чувствовал его влияние на себе и принял как должное то, что труд наш будет успешен. Позже пастор мне рассказал, что за 6 недель моего пребывания там было обращено 500 душ. Методы были теми же, что я использовал в Рочестере. Казалось, это пробуждение было волной божественной силы, достигшей Аубурна. А центром этого пробуждения был Рочестер, откуда его могущественное влияние распространилось вдоль и вширь по всей земле. Почти в конце моего пребывания в Аубурне прибыл посыльной из Баффало с убедительной просьбой посетить их город. Как сообщил посыльной, в Баффало уже началось пробуждение. Несколько душ были спасены. Но они чувствовали, что должны были использовать другие методы, поэтому настоятельно просили меня незамедленно отправиться к ним. Полагаю, в Баффало я провел около месяца. За это время покаялось очень много людей. Труд в Баффало, как и в Аубурне и в Рочестере, был эффективен среди влиятельной части населения. Преподобный доктор Лорд, который тогда был юристом, пришел к покаянию в это время. Также покаялся мистер Экс, отец преподобного доктора Экс. С его обращением к Богу было связано много интересных фактов, о которых я никогда не забуду. Это был один из самых богатых и влиятельных людей в Баффало. Он занимал высокое положение в обществе, был честен, добр и в то же время оставался не раскаявшимся грешником. Его жена была христианкой. Она долгое время за него молилась и надеялась, что он придет к покаянию. Однако Экс становился все более ожесточенным и, обладая сильной волей, заявлял, что не будет верить такому учению. Отстаивая свою позицию, он собрал вокруг себя людей, с которыми у него не было ничего общего, кроме противления нашему духовному труду. Но я не сомневался в том, что в той или иной форме мне следует нажимать на него в каждой своей проповеди, указывая на его нежелание быть христианином. После своего покаяния он мне рассказал о том, насколько ему было стыдно из-за того, что его именем прикрывались некоторые насмешники. Однажды вечером он сидел в церкви через проход от одного известного насмешника. Во время проповеди тот человек, который ему вообще не нравился, постоянно посматривал на него, улыбался и подавал знаки о своем сочувствии тем, кто противостоит пробуждению. Мистер Экс сказал, что когда он это увидел, его сердце наполнилось негодованием, и он сказал себе: «У меня не будет ничего общего с таким типом людей». Однако в тот вечер я так горячо призывал грешников к тому, чтобы они оставили свое умышленное противление и пришли ко Христу, что он не смог сдержаться. Как только собрание закончилось, он, не контролируя себя, стал высказываться против услышанного, когда выходил из здания. Проходы были заполнены, и вокруг него толпились люди. Он даже высказал богохульные речи, как мне об этом рассказала его жена. Это сильно ее встревожило, потому что она чувствовала, что этим противлением он может огорчить Духа Святого и погибнуть навеки. В ту ночь Экс не мог спать, потому что настолько был взволнован, что едва рассвело, вышел из дома и отправился в рощу.
находившуюся вблизи от того места, где были гидротехнические сооружения, которые он называл гидравлика. Там, в роще, он встал на колени и начал молиться. Он всю ночь чувствовал, что ему следует выбраться из дома и побыть одному, там, где можно говорить громко и излить сердечную горечь, потому что долгое время он чувствовал тяжесть греха, а также необходимость немедленно заключить мир с Богом. Но к его удивлению и огорчению оказалось, что несколько попыток помолиться не увенчались успехом, так как у него не было ни нужных слов, ни каких-либо желаний. Ему казалось, что его сердце такое твердое, как мрамор, и что у него нет ни малейших чувств. Он стоял на коленях, расстроенный и смущенный. В таком состоянии он смог проговорить только Господню молитву. Так он и начал. «Отче наш, сущий на небесах». Как только были произнесены эти слова, он сразу же почувствовал осуждение за то, что лицемерно назвал Бога своим отцом. Продолжив молитву «Да святится имя Твое», он смутился и увидел себя неискренним, потому что эти слова не выражали состояние его сердца. Он и не думал о том, чтобы Божье имя светилось. Затем произнес следующую фразу: «Да придет Царствие Твое». После этого он чуть не задохнулся от осознания того, что ему никогда не хотелось, чтобы Божье Царство пришло. Произнося все это, он кривил душою, потому что это не было искренним желанием его сердца. Затем продолжил: «Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Позже Экс рассказывал, что его душа восстала против этого обмана, и он не мог продолжать. В этот момент мистер Экс стоял перед выбором — принять или нет волю Божью. Изо дня в день ему говорили, что он противится воле Божьей, не желая ее принять, что это его сознательное противление Богу является непреодолимым препятствием на пути ко спасению. Это была та мысль, которую он отчаянно гнал от себя. Но здесь, стоя на коленях, с Господней молитвой на устах, он снова столкнулся с этим вопросом. Стало совершенно понятно, что все сказанное ему ранее — это правда. Ведь он в самом деле не желал, чтобы Божья воля исполнилась. И он ничего не делал для того, чтобы ее исполнить. В этот момент он покорился воле Божьей, и молитва свободно полилась из его сердца. Его противление исчезло, чувства утихли, и невероятный покой наполнил его душу. Он поднялся с колен, пошел домой и рассказал своей обеспокоенной жене, которая так горячо за него молилась, о том, чтобы Господь сделал это для его души. Он признался, что был неправ в своем противлении и полностью обманут, не желая стать христианином. С того момента он стал искренним тружеником, который делал все, чтобы способствовать Божьей работе. Его последующая жизнь свидетельствует о реальной перемене. Он прожил ревностным христианином до конца своих дней. Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии о Чарльзе Финее слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Отрезок жизни позади, как миг один промчался. А что для Бога сделал ты? Быть может, слишком мало? Ты задавал себе вопросы, искал ли ты ответ, или в жизни твоей быстротечной на это время нет? Цвет юности пройдет так быстро, заглянет осень в дверь. Зачем на самотек пускаешь? Не возвратить ведь дней. Отрезок жизни позади, но ты еще живой. По Божьей милости храним, он ждет твоих плодов. Не расточай напрасно время, нам не вернуть его. Не в нашей власти знать тот час, когда придет Господь. Сегодня может, может завтра, а может в этот самый час. С чем ты тогда пред ним предстанешь? Отчет за все Иисусу дашь? Не трать напрасно жизни время на суету и пустоту. Отдайся Господу всецело, отдай Ему всю жизнь свою. Об этом ты не пожалеешь. Не будешь с Ним ты одинок, забудешь все свои сомнения, ведь рядом с тобой будет Бог, сам Бог. О чем переживаешь? Проблемы все Ему открой. Ты расскажи Ему все тайны, и дух твой успокоит он. Не расточай напрасно жизнь, чтоб не жалеть о днях беспечных. Отрезок жизни позади, а впереди всех нас ждет вечность. Аминь.

0: честолюбие и смирение – две противоположности человеческого характера. Одно исключает другое. Честолюбие подобно тесному накрахмаленному воротничку. Оно не дает согнуть шею, не позволяет человеку чувствовать себя удобно и свободно. Честолюбец всегда настолько преисполнен сознанием собственного достоинства, что держится церемонно, недоступно. А смирение, напротив, можно сравнить с легкой спортивной рубашкой.
1: Ничто не придает столько свободы и непринужденности, как смирение. Писание говорит о смирении, как об одежде.
0: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, смиренномудрие, Колоссянам 3:12. Что характерно вашему характеру, честолюбие или смирение?
1: Смирение похоже на рабочий костюм, в котором можно свободно двигаться и работать без препятствий. Не имея смирения, нельзя рассчитывать на благословение в деле Божьем.
0: Вспомним слова Христа: «Потерявший душу свою ради меня, сбережет ее» – Матфея 10:39. О чем здесь речь? Ясно, что об отвержении своего «я». Есть о чем подумать каждому. Смирение – странная вещь. В тот момент, когда вы почувствовали, что имеете смирение, вы теряете его. –

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

2000 лет прошло, как все это совершилось на Голгофском кресте. Но за это время многие души получили смысл, счастье, прощение, свободу. Потому что за их грехи на этом позорном кресте висел Сын Божий –

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Враг Христовой Церкви имеет способность преображаться и принимать множество разных видов. И делает он это для того, чтобы каким-то образом причинить ущерб церкви, как-нибудь обольстить ее и повредить ей. В основном он ведет борьбу против церкви двумя методами, прибегая к лобовой атаке, то есть нападая извне, а также развертывая подрывную деятельность изнутри. В этой борьбе второй метод всегда оказывается более эффективным. Это доказывает история. Сатана отлично знает, что один демон, попавший внутрь церкви, способен принести гораздо больше вреда, чем тысячи демонов, действующих извне. Помните историю падения Трои? Это произошло приблизительно в 1260 году до Рождества Христова. 9 долгих лет этот город находился в осаде. Но вот на 10-м году греки сумели хитростью взять город без единого выстрела. Они соорудили огромного деревянного коня, в котором спрятались греческие воины. Этого деревянного коня со спрятанными в нем воинами они установили у городских ворот, а сами отступили. Ничего не подозревая, троянцы перенесли коня в город для жертвоприношения своим богам. Однако ночью, когда жители Трои пиршествовали, греки тайком вышли из коня, открыли городские ворота и впустили в город своих вояков. Таким образом, то, чего грекам не удалось сделать в течение 9 лет, хитростью было сделано в одну ночь. Читайте истории церкви, и вы обнаружите, что все внешние атаки противника против церкви, которые он вел из века в век, не могли причинить и десятой доли того вреда, который может сделать вкравшийся в церковь лицемер. Помните притчу Христову, иллюстрирующую подобную стратегию врага? Мы читаем о том, что на поле человека, посеявшего доброе семя, когда все спали, враг посеял плевелы. Однако хозяин поля не заметил ехидного подвоха врага до тех пор, пока не взошло и доброе семя, и плевелы. Домешивать худое к доброму – это излюбленный и самый удачный метод врага в борьбе против Церкви Христовой. Как раз вот эту подрывную работу изнутри имел и в виду апостол Иуда, когда писал свое послание. Помните? Правда, сначала он намерен был писать о другом, об общем спасении, как он говорит, но потом сочел за нужное предостеречь верующих о вкравшихся в их среду людях, притворяющихся добродетелями. По существу они были этими троянцами, пятой колонной, вкравшейся тайком, чтобы причинить ущерб церкви. В предыдущей главе, то есть в 4 главе книги Деяний, мы уже отметили, как впервые в истории церковь была атакована извне. И помните, как молодая церковь отразила эту атаку? На коленях, в молитве Богу. Она обращается к владыке неба и земли, к своему Господу, и сказано, что по молитве этих преданных христиан поколебалось место, на котором они были собраны, и все они исполнились Духа Святого и говорили Слово Господне с дерзновением. И в результате этого свежего, мощного помазания множество уверовало, апостолы совершали чудеса, больные исцелялись, и Бог был прославлен. И разумеется, что такая победа для Царства Божия разозлила врага, и он во что бы то ни стало намерен нанести церкви новый удар. Но на этот раз он решил сделать это не в лобовую, а подкрасться и проникнуть внутрь церкви через двух притворщиков-лицемеров Ананию и Сапфиру. Мы видели злобные намерения врага, когда он в лобовую напал на молодую церковь. Но теперь эта атака изнутри оказалась гораздо коварнее, хитрее и во сто раз опаснее,

удалить эту мерзость. Здесь мы видим святость Божию. Он ни в коем случае не может одобрить злодеяние, какую бы они ни приняли форму. И то, что Анании и Сапфире не удалось скрыть своего злодеяния, говорит нам не только о Божьей ненависти ко греху и о том, что скрыть его от Бога невозможно, но также и о том, в каком духовном состоянии была сама церковь. Правда, мы не знаем, как эти двое лицемеров проникли в церковь, как они туда попали и почему до этого момента их никто не обнаружил. Я не думаю, что в данном случае мы имеем право сказать, что случилось это из-за отсутствия бдительности в церкви. Наш текст не дает ни малейшего намека, чтобы были причины так думать. Но то, чего человек не заметил, невозможно было скрыть от Духа Святого. Дух Святой разоблачил этих двух людей. Он видит пути человека. Как говорит Господь, «Ибо очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего». И неправда их не скрыта от очей моих. Однако в этом скоропостижном суде над Ананией и Сапфирой сыграло также роль состояние церкви. В такой духовной атмосфере, я имею в виду то духовное состояние, в котором находилась церковь, невозможно было, чтобы эти люди остались неразоблаченными. Хорошо. Каким было духовное состояние церкви? Не думайте, что внезапная смерть Анании и Сапфиры была исполнением постановления какого-нибудь декрета церкви. Нет, это был Божий акт. Но в то же время чистота и святость церкви заставили Духа Святого удалить беззаконие из ее пределов. Атмосфера Духа Святого, которая преодолевала среди этих детей Божьих, не допускала сосуществования правды и лжи. Атмосфера святости Божией должна была изгнать зло, подобно тому, как свет изгоняет тьму. Но что же это была за церковь, в которой греху не было места? Эта церковь состояла из членов, исполненных Духом Святым. О них было сказано «одно сердце и одна душа». С великой силой служителя ее свидетельствовали об Иисусе Христе, и великая благодать была на всех, как написано в конце 4 главы книги Деяния. Притом члены этой церкви всегда были вместе, у них было все общее, и был страх Божий на всякой душе. Вот в такой церкви, при такой атмосфере, греху не было места. В этой группе детей Божьих доминировал Дух Святой. Их обнимала Божья любовь. Они ходили во свете Божьем и были движимы Его Духом. Поэтому человек с нечистым сердцем не мог находиться в ней. Анания и Сапфира не могли жить в такой атмосфере, так же, как рыба не может жить, если ее вынуть из воды». Помните, как, описав праведника, псалмопевец говорит, это в первом псалме, «Не так нечестивый, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Нечестивый, вкравшийся в среду таких верующих, как мы видим в Первоапостольской церкви, должен был или покаяться, или быть возметаемый ветром Божьего суда. Правда, нельзя сказать, что всегда суд над ним будет таким явным и скоропостижным, как суд над Ананией и Сапфирой. Но если в церкви правильная атмосфера, если Дух Святой доминирует в общине, если жизнь церкви и ее членов свята, то в ней не выдержит грешник. То есть в такой атмосфере свет изгонит тьму. Таков закон света. И теперь перед нами вопрос. Таково ли состояние нашей общины? Такова ли наша личная жизнь? Вы понимаете, святая жизнь чада Божьего всегда будет обличающей. Свет обличает тьму. Слово Божие говорит, но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы.

Но, возлюбленные, посмотрите, насколько церковь ослабела, потому что в нее вошли невозрожденные люди, а она не принимала никаких дисциплинарных мер по отношению к греху и к этим грешникам. Из того, что написал Иоанн, говоря о невозрожденных, мы можем представить состояние церкви того времени. Слушайте, они вышли от нас, пишет Иоанн, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Так мог сказать Иоанн. Можем ли мы сказать подобное? Так ли обстоит дело с нашей церковью? Правда ли то, что в ней не смогут устоять не принадлежащие Господу, и поэтому должны выйти? Подобно тому, как дымом выкуривает сурка из норы, такой должна быть атмосфера в наших общинах, чтобы заставить невозрожденных оставить нас. Или же покаяться, или же оставить, одно из двух. А как мы поступаем? Или мы снисходительны к тем, которые к нам не принадлежат? Для этого мы находим свои причины. Мы закрываем глаза на их преступления, потому что они то ли влиятельны, то ли талантливы, то ли располагают деньгами. Да, по-человечески мы думаем, пусть, мол, поет в хору, со временем покается. Дорогие мои, подобно тому, как иноплеменники, вошедшие в среду народа Божьего, оказались для него проклятием, помните в Ветхом Завете, так точно и духовные иноплеменники, то есть невозрожденные люди, являются проклятием для Церкви Христовой. Помните, как ветхозаветный Неемия отделил все иноплеменное от Израиля после того, как во всеуслышание был прочитан закон Божий? Только после этого Бог мог благословить народ израильский и возвратить его в свою землю. Невозрожденные люди, принадлежащие к нашим общинам, губят дело Божие. Если у нас нет пробуждения, дорогие мои, то причина в том, что в нашу среду вошли иноплеменники и остаются в ней. Единственное, что их изгонит, это возвращение к святости и к чистоте. Мы должны покаяться, возлюбленные, и просить, чтобы Господь произвел суд в Доме Божьем. Там он должен начаться. Тогда вновь проявится сила и благословение Божие. Посмотрите, как скоро церковь очистилась, когда Бог устранил лжецов Ананию и Сапфиру, началась новая волна пробуждения. Слушайте, что тут сказано. «И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. И слушайте, что дальше сказано. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Вы заметили, страх объял церковь. Какой это был страх? Это был Божий страх. Во-первых, он объял всю церковь. Но этот страх ощущался и вне церкви. Этот страх, объявший церковь, был явлением чистоты и святости Духа Святого. До этого между ними царила любовь и единство. Теперь же, после этого ужасного переживания, они стали сознавать необходимость чистоты и святости в их общении. Тот же Дух, который производил любовь и единство, он же требует святости. Только в святости и чистоте могут устоять любовь и единство. Они взаимозависимы. Дорогие мои, быть исполненным Духом не значит только иметь силу в свидетельстве или радость, или обладать дарами Духа Святого. Церковь,
члены которой, исполненные Духом Святым, не только будут расти, но будут пребывать и ходить в свете Божьем. Она будет чиста и свята. В такой церкви не смогут устоять Анании и Сапфиры. Или церковь должна утратить благословение и присутствие Божие, или же Анании и Сапфиры должны оставить ее пределы. Мы молим и просим о пробуждении, не так ли? Но знаем ли мы, что значит пробуждение? Истинное пробуждение всегда начинается действием огня Духа Святого. Этот огонь должен сжечь все плевелы, которые дьявол посеял на наших полях, когда мы спали. Слушайте, что говорит пророк Исаия. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Слушайте ответ. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла». Готовы ли мы к такому огненному крещению? В этом огненном крещении мы нуждаемся, дорогие братья и сестры. Но вы заметили, страх Божий объял не только церковь, но он объял и тех, которые были не в ее пределах. Слух о смерти, постигший лицемеров Анании и Сапфиру, произвел потрясающее впечатление не только на жителей Иерусалима, но и на живущих в его окрестностях. Так что, как сказано в 13 стихе, «из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Это, однако, не значит, что церковь стала закрытым обществом. Нет. В церкви Христовой всегда должна быть дверь без замка, в которой люди могут войти в любое время. На церкви никогда не должно быть вывески «Посторонним вход воспрещен» или «Вход только для верующих». К сожалению, некоторые церкви это делают. На неверующих смотрят то ли с презрением, то ли с подозрением, то ли по-фарисейски, что мы такие святые, а вы грешники. Я повторяю, в Христовой церкви на двери не должно быть замка. Она всегда должна быть открытой. А то как грешники услышат благую весть? Для присоединения к церкви одно есть единственное условие – это покаяние и вера в Господа Иисуса Христа и святая жизнь, то есть рождение свыше. А это может произвести один только Дух Святой. Так что, когда в церкви происходит очищение, обязательно последуют результаты. В данном случае в служении апостолов проявилась новая, свежая сила Божья. Руками же апостолов совершались в народе многие знамени и чудеса, сказано. Верующих же было более и более присоединялось к Господу. Множество мужчин и женщин. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Так написано о том, что последовало очищение церкви. Чистая церковь, церковь, которая ходит во страхе и свете Божьем, которая боится запятнать свою одежду сделками и компромиссом с миром, с плотью и с дьяволом, всегда была сильной церковью. Она всегда приносила исцеление больным, как духовно, так и физически. Какой яркий пример этой истины мы видим в евангельском очищении храма. Помните этот случай? Храм, который был предназначен для поклонения Богу, который был святилищем, где человек мог встречаться с Богом, беззаконные люди превратили в вертеп разбойников. И когда Христос вошел в этот оскверненный храм, что Он сделал? Во-первых, Он изгнал все негодное. И вы заметили, что случилось сразу же после очищения храма? Сказано, приступили к Нему, то есть к Иисусу, в храм слепые и хромые, и Он исцелил их. И дальше сказано, что дети воспевали хвалу Богу в храме. Да, когда мы позволяем Богу очистить наши храмы, результаты неизменно будут такими,
слепые получат зрение, хромые вновь будут ходить, и дети воспоют новые песни хвалы и славы Богу. Возлюбленные, церкви поручено приносить исцеление погибающим душам, восстанавливать отступников на путь Божий, а детям Божьим назначено единодушно прославлять Бога и радоваться о Господе. Таким должно быть нормальное состояние церкви. Но для этого она должна быть чистой. Она должна свято жить перед Господом. Тогда возлюбленные слепые прозрят, хромые будут ходить, и дети Божьи будут славить искупившего их Агнца. Дорогие мои, все, кем бы мы ни были, давайте проверим самих себя во свете Слова Божия. Во-первых, действительно ли мы дети Божьи? А если нет, тогда следует покаяться, исповедовать свой грех и принять его прощение и его дар вечной жизни. А если ты чадо Божие, но сила Божия не проявляется в тебе, то пусть Дух Святой покажет тебе сейчас, в чем ты должен покаяться. Он многомилостив, дорогие мои, Он простит и Он очистит твой храм, и ты вновь будешь эффективным свидетелем Его. Пусть Господь поможет покориться Ему сейчас всецело.

В хороводе всевозможных масок, в кутюрьме улыбок и цветов. Рассмотрите знак, горящим красным. Осторожно, девушки, любовь. Как легко, отдавшись чувствам нежным, весь свой мир любимому открыть. А потом застыть от слов небрежных. Я лишь просто так хотел дружить и страдать в отчаянии ночами, жалуясь на горький жребий свой. Неужели мало вам печали, чтобы позволять играть с собой? Не бросайте чувства на попрание, запирайте сердце на замок. И чтоб избежать огня страданий, пусть ключом распорядится Бог. Пусть тот человек, кто вас полюбит, будет Бога о ключе просить. Если это ваше счастье будет, Бог позволит ему дверь открыть. Чувства наши – Божье достояние, да не будет пусть богов других. Он нас ограждает от страданий, а мы сами впасть желаем в них. В жестах безупречных, взглядах ясных, среди многих и красивых слов. Рассмотрите знак, горящим красным. Осторожно, девушки, любовь.

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» Матфея 5:5. Гордость есть постоянный враг верующих. Откуда-то из глубины возникает тонкое чувство собственного превосходства над другими, осознание своих заслуг и собственной значимости. Нам нужно держаться подалее от греха гордыни, чтобы быть готовыми в любой момент пресечь всякую возможность его проявления. Посредством молитвы, упования на Дух Святой, постоянное исследование Писаний, мы получим небесное видение, которое поможет нам сохранять правильное о себе представление. Теодор Рузвельт и его друг ежедневно совершали вечерний обряд, который иллюстрирует означенную мысль. Писатель Лесли Флинн описывает его так. После вечерней беседы они могли выйти на улицу и смотреть на ночное небо, пока один из них не замечал слабое светлое пятнышко в определенном месте небосвода. Затем он мог сказать: «Это спиральная галактика в Андромеде. Это пятнышко размером с Млечный Путь. Это всего лишь одна из миллионов галактик. Она состоит из миллиарда солнц, каждая из которых поболее нашего Солнца». Затем он сказал бы в заключение: «А теперь вернемся к нашим делам и поговорим о них утром». Если мы, как люди верующие, хотим возрастать духовно, то должны избегать погружения в грезы о собственном значении и нашем духовном величии. Павел, человек, который более чем кто-либо из нас имел все основания гордиться, советует нам не думать о себе более, чем должно. Возможно, что нам следует, подобно Рузвельту, взглянуть на Андромеду. Это поможет нам победить гордость. Смирение – это сила, укрепляющая служение.

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов –

который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божиих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Откровение, глава 5. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и извне, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: «Кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее?» И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: «Не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 ее печатей». И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: «Достоин Ты взять книгу и снять из нее печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своею искупил нас, Богу, из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы
тем.

и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорила: сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре Агнца говорили: «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Откровение, глава 6. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: „Иди и смотри“. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: „Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай“. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?»

В Библии мы не раз читаем о благотворном действии смирения. «Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано: «Они смирились, не истреблю их». 2 Паралипоменон 12:7. Если человек смиряется перед Господом и раскаивается в своих грехах, тогда Господь отменяет свои суды. Только смирение перед Богом и покаяние может вывести нашу жизнь из тупика, в котором мы оказались. Господь смиренным дает благодать, а гордым противится. Но смирение пред Богом имеет прямую связь с углублением в познании Божьего пути спасения. Религиозные обряды, форма безблагодатного действия Духа Святого и любви к Богу и ближнему положение не изменит. Евангелие, чистое, неповрежденное, должно стать нашим зеркалом, чтобы не черстветь и не сохнуть духовно, когда рядом река благодати.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел из земли египетской, из дома рабства. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Иеремия 34:13-14. Уроки от Сидекии. Послушание прославляет Бога. В 9-й год правления Сидекии, в 10-й день 10-го месяца, началась последняя осада Иерусалима Навуходоносором. Вероятно, отчаявшись найти решение, Сидекия пошел в храм, где, представ перед Господом, заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою. После этого фараон выступил против халдеев, что на тот момент положило конец осаде Иерусалима. Думая, что халдеи ушли навсегда и что все теперь будет хорошо, народ вернул себе рабов, которых только что освободил. Господь вынес суровый приговор. Совершив праведное в его глазах, причем в его доме, они затем обесславили его имя, нарушив свой завет. Это хорошее напоминание нам, что мы, христиане, носим имя Христа. Апостол Павел во 2 Коринфянам в 3 главе 3 стихом написал: «Вы — письмо Христово». Возможно, мы есть то единственное послание, которое прочтут многие в этом мире. Мы — члены тела Христа, и потому пусть наши поступки говорят о Его славной и совершенной личности всем вокруг. Но не только. Давайте также будем помнить, что наш Господь сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Очевидно, что Сидекия не испытывал ни страха, ни любви к Господу. Но что касается нас, давайте явим Господу свою любовь, соблюдая Его Слово и поступая согласно Ему до тех пор, пока Он не придет. Послушание Его народа прославляет Его имя.

С такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети, ты помоги мне принимать все, чем ты путь мой здесь отметил. Без почему и без зачем, не прикословя и не споря, как я дышу и пью и ем, так дай мне принимать и горе. В надежде, что когда-нибудь откроешь все, что скрыто тайной, и что пройденный мною путь мне ранил ноги не случайно, что каждый миг и каждый шаг, прискорбный стон или улыбка в моих путях, в твоих руках большая цель, а не ошибка, что каждый камень на пути и каждый шип и каждый узел мне помогал к тебе дойти, не расширял мой путь, а узел, что каждой новою бедой ты пробуждал от сонной лени, когда сажал на хлеб с водой или ставил в угол на колени. Что нужды все мои подряд ты восполнял с большим старанием, не ты ж ведь в том был виноват, что я нуждалась в наказанье. Позволь мне жить и умирать на сей земле, под небом этим, с такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети».

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

Дрова потрескивали в камине, время от времени выбрасывая снопы искр, которые бесследно исчезали, уносясь вверх. Был дождливый холодный вечер. Но в доме у доктора Вилсона было тихо и уютно. За окном гремел гром, сверкали молнии, вот уже несколько часов не прекращался дождь. Капли дождя монотонно стучали по стеклам окон, как будто просясь войти в теплоту уютного дома. Доктор Вилсон сидел в удобном кресле, наслаждаясь теплом и уютом дома. Аромат чая, тепло камина и шум дождя за окном приятно обволакивали его, клонило ко сну. Внезапно в дверь постучали. Он встревоженно прислушался, стараясь вспомнить, ожидали ли они кого-то сегодняшним вечером. Стук повторился, на этот раз более настойчиво и требовательно. Доктор встал с кресла и, направляясь к двери, окликнул жену. «Дорогая, мы ожидаем кого-то?»

К тому же он знал эту семью. Они даже не могут ему заплатить, так как очень бедны. Да и живут они далеко на хуторе, в 2 часах ходьбы. Доктору очень не хотелось покидать свой уютный дом в такую погоду. Он пригласил женщину в дом, чтобы, закрыв дверь, хоть на короткое время отгородить себя от непогоды и холода. Потом он позвал слугу и попросил принести женщине какую-нибудь сухую одежду. А женщина, дрожа от холода, все шептала: «Доктор, пожалуйста, поспешите, мой сыночек, он умирает». Доктор пошел в свой кабинет собрать походную сумку, распорядившись приготовить ему сапоги, плащ и зонт, и через несколько минут они вышли из дома. Струи дождя неистово секли в лицо. Ветер распахивал полы плаща. Еле успевая за доктором, женщина рассказывала, как несколько дней назад сын простудился, работая в поле. Уже 2-й день он лежит с высокой температурой, но сегодня ему стало еще хуже. Он целый день был в бреду, шепча: «Я не хочу умирать! Спасите, помогите хоть кто-нибудь!» Закончила мать и залилась в отчаянии слезами. Доктор молчал. Он предвидел долгую бессонную ночь. К тому же ненастная погода усиливала его недовольство. Он также знал, что эта семья очень далека от Бога. Глава семьи частенько проводил дни в затяжной пьянке, что, конечно, ухудшало и без того нелегкое финансовое положение семьи. Его жена изо всех сил старалась сводить концы с концами, но ей это плохо удавалось. Сын рос очень хорошим парнем, вопреки плохому примеру, подаваемому отцом. Он мог бы стать хорошей опорой для матери, и мысль о том, что юноша может умереть, заставила доктора ускорить шаг. Через некоторое время вдалеке показался огонек в окне одиноко стоящего дома. Еще немного, и они будут на месте. Дождь не прекращался. Напротив, казалось, что он даже усилился. Но настроение у доктора улучшилось по мере приближения к дому. И когда они оказались на крыльце дома и отряхнули мокрые плащи, доктор Вилсон был готов приняться за свое дело уверенно и решительно. Он с легкой улыбкой вступил в теплоту скромно убранного дома. Подойдя к постели больного, он услышал очень слабый шепот: «Мне страшно, я не хочу умирать, помогите, ради Бога!» Доктор осмотрел больного. Он понял, что юноша находится в критическом состоянии. Уколы, таблетки, чай, компрессы — так незаметно пролетела в заботах вся ночь. Под утро доктор присел в кресло отдохнуть и задремал. Больной успокоился. Как видно, усилия врача и матери пошли ему на пользу. Разбудил доктора яркий солнечный луч, проникший через окно. Весь дом был залит ярким светом. Царило умиротворение. Спокойно спали уставшая мать и страдавшийся больной. Казалось, будто весь мир изменился этим утром. Нет болезни и горя, нет гроз и непогоды. По всему было видно, что день будет теплым и солнечным. Доктор тихо, чтобы не разбудить спящих, поднялся со скрипучего кресла и вышел на порог. Все вокруг было удивительно прекрасно. Капли дождя, задержавшиеся на листьях деревьев и кустов, отражали сверкающие лучи солнца. Доктор спустился по ступенькам и направился по тропинке в сад, любуясь яркими красками ранней осени, уже успевшей позолотить верхушки деревьев, которые, роняя листву, устилали землю. «Как в раю!» — восхищенно подумал доктор. Но в ту же минуту им овладела печаль. Он подумал, что многим не придется созерцать красоту рая, которую готовит Бог для избранных своих. Доктор тут же подумал об обитателях дома, где он в заботах о больном провел целую ночь. «Я должен сказать им о Христе и о спасении. Я должен рассказать им о Боге», — думал доктор, возвращаясь в дом. Проснувшаяся мать уже хлопотала у постели больного. Юноша выглядел заметно лучше, чем ночью. Доктор подошел и спросил о самочувствии. «Спасибо, доктор, я чувствую себя намного лучше», — ответил юноша и слабо улыбнулся.

улыбнулся. Доктор сделал очередной укол больному, потом, оставив необходимые для лечения лекарства и пообещав навестить пациента вечером, отправился домой. Мысль о том, что эти люди далеки от Бога, и, может, никогда в жизни с ними никто не беседовал об этом, не оставляла его на протяжении всего обратного пути. Вернувшись домой, он поделился с женой своим беспокойством. И они решили, что вечером, когда он навестит больного, он обязательно заведет об этом разговор. Несмотря на бессонную ночь и многочисленных пациентов, принятых им в течение дня, доктор не чувствовал усталости. Его преследовала одна мысль. Он должен рассказать этим людям о том, что некогда сделал Христос в его жизни. Сегодня он как будто заново прошел через все годы собственной жизни без Бога. Он вспомнил, сколько боли и страданий причинил бедной матери из-за своей грешной и упрямой натуры. Хоть это было в далеком прошлом, но оно медленно всплывало в его памяти. Он всегда был самым проблемным ребенком в семье. И чем больше он взрослел, тем сильнее склонность ко греху проявлялась в его характере. А когда он учился в выпускном классе, ко всему еще добавилась тяга к алкоголю. Выпивка и похмелье порой длились неделями, а мать, плача, умоляла его оставить греховный образ жизни. «Сыночек, ты все глубже и глубже погрязаешь в беззаконии, а Иисус Христос продолжает стучаться у двери. Открой ему двери сердца твоего и впусти его, сыночек», — умоляла мать. Но он не мог и не хотел оставить грех. Ему нравилась развратная жизнь. И хоть порой похмелье было мучительным, но, напившись в очередной раз до беспамятства, он, казалось, хоронил в своей памяти все плохое. Веселье, друзья, пьянки — это было все, что он знал в своей жизни. Мать рано посидела от горя и печали, и очень скоро тяжело заболела. Казалось, это должно было бы остановить его, но нет. Даже умирая в свои последние дни, она видела сына выпившим. Он не мог остановиться. Но мать, слабее телесно, оставалась крепко духом и продолжала просить его остановиться и открыть свою сердечную дверь для Иисуса. Однажды, уже совсем ослабев, она попросила его провести с ней немного времени. «Только, пожалуйста, сыночек, приди трезвым. Мне недолго осталось жить. Пожалуйста, выполни мою просьбу. Завтра после работы приди, пожалуйста, побыстрее домой», — умоляла мать сына вечером перед тем, как он ушел спать. Утром, идя на работу, он всю дорогу думал, как выполнить мамину просьбу. После смены, как всегда, друзья стали звать его с собою, чтобы повеселиться. Сначала он был твердым в своем обещании прийти домой трезвым, но уговоры друзей были настойчивыми, да и выпить очень хотелось. Чтобы не обидеть друзей, он все-таки решил пойти с ними, но, выпив только одну рюмку, уйти домой. Но все это были только пустые намерения. Грех обладает цепкой хваткой, и для молодого Вилсона первая рюмка была только началом буйной пьянки. Спохватился он не скоро, вспомнил все-таки просьбу матери и нетвердой походкой поковылял домой. Было уже далеко за полночь, когда он наконец добрел до своего дома. В окнах ярко горел свет. Больше всего он не хотел встретиться сейчас с укоризненным взглядом матери. Он ведь не выполнил ее просьбу. Войдя в дом, он увидел нескольких соседей. «Неужто маме стало хуже?» — промелькнула мысль. Войдя в гостиную, он спросил соседку. «Как мама?» Соседка осуждающе взглянула на него и очень тихо проговорила. «Она не дождалась тебя». Он мгновенно отрезвел, бросился в материнскую спальню и увидел свою истрадавшуюся от боли и тоски за него бездыханную мать. Упав на колени у ее постели, он громко зарыдал. Слезы позднего раскаяния и запоздалой любви ручьями текли по его щекам. О, если бы он мог хоть что-то исправить сейчас, хоть что-то вернуть назад! Но нет, было уже поздно.
В его памяти пронеслись события последних нескольких лет. О, сколько горя и печали он принес матери своим грешным образом жизни! Он старался вспомнить хоть что-то доброе, сделанное им для матери или его родных за последние годы, но не смог. «О, какой же я ничтожный и погибший грешник!» И он снова залился слезами. Так он провел долгое время на коленях, в слезах прижавшись к холодной щеке матери. Немного успокоившись, он почувствовал, как кто-то положил ему руку на плечо. Он вздрогнул от неожиданности и поднял голову. Возле него стояла соседка, держа в руках свернутый лист бумаги. «На, возьми!» — протянул листок, сказала соседка. «Мать попросила нас передать это тебе». Он поспешно поднялся, схватил листок бумаги и, прижав его к груди, пошел в свою комнату. Волнуясь, он развернул листок. То, что он прочитал, поставило его снова на колени, но на этот раз встал с колен он уже другим человеком. Это письмо, написанное его матерью в последние минуты ее жизни, он хранил до сих пор. Оно помогало ему в горе и в радости, в счастье и в печали. Вот и сейчас доктор снова достал истрепанный и пожелтевший от времени листок и в который раз начал читать. «Дорогой сынок, как видно, мне не удастся с тобой повидаться сегодня. Как жаль, что ты не смог прийти. Я умираю, но моя любовь к тебе останется с тобой навек. И я верю, что рано или поздно она приведет тебя ко Христу, который тебя очень ждет. Он ждет тебя всегда, и тебе нужно только встать на колени и попросить Его взять твою жизнь в Его святые руки. Я люблю тебя очень. С этой любовью и с надеждой встретиться с тобой в небесах я умираю. С надеждой навстречу твоя любящая мать». Как и прежде, письмо вызвало слезы у доктора Вилсона. Как и прежде, оно придало ему сил и уверенности в себе. Теперь он знал точно, что он скажет той бедной семье, когда будет у них вечером. День склонился к вечеру. Но, к удивлению доктора Вилсона, он сегодня совсем не чувствовал усталости. Вскоре в кабинет зашла его жена. Он поделился с ней своими воспоминаниями о давно пережитом и передуманном за день и отправился проведать больного юношу. Войдя в дом, он нашел его все еще в постели, но выглядел он намного лучше. Осмотрев больного, доктор пришел к заключению, что болезнь отступает, и через несколько дней юноша будет на ногах. Молодой человек был очень благодарен доктору за его заботу. В свою очередь доктор поинтересовался, как и что он чувствовал, когда был так сильно болен. «О, доктор, мне было тогда очень плохо, и это я просил маму пойти за вами. Мне было очень страшно умирать». Все еще со страхом сказал юноша. «Почему же ты страшился умереть?» — спросил доктор. «Ведь я знаю, что будет со мной дальше. Я имею в виду...» И юноша замялся, не умея объяснить свое состояние. Доктор же почувствовал, что именно сейчас самое хорошее время рассказать ему о Боге. Разговор продлился несколько часов. У юноши было очень много вопросов и сомнений. Он не был уверен, что Иисус Христос такой добрый, чтобы он мог полюбить его. «Вы знаете, доктор, Иисусу, наверное, очень легко любить вас, ведь вы такой хороший человек, так много добра делаете людям. А я?» — все еще сомневался юноша. «Послушай, сынок, я расскажу тебе, каким человеком был я. И то, что ты видишь сейчас, это благодаря тому, что я знаю Бога и некогда вручил Ему свою жизнь», — сказал доктор и рассказал ему историю своей жизни. К ним подсела мать и время от времени, вытирая слезы, тоже слушала рассказ доктора. Когда доктор достал письмо своей матери и, прочитав его, рассказал, что случилось с ним, когда он много лет тому назад впервые прочитал это письмо,
они все втроем встали на колени, и слезные молитвы раскаяния и благодарности вознеслись в небо к тому, кто может творить чудеса в жизни каждого человека, кто достоин, чтобы перед ним склонился каждый человек. Небо радовалось еще двум счастливчикам, которые обрели покой и прощение у его ног. Вскоре и отец юноши также последовал их примеру. Многое изменилось в жизни молодого человека и его семьи с того времени, как они все вместе доверили свою жизнь Иисусу. Будучи на волосок от смерти, он обрел не только физическое выздоровление, но также и духовное. Он начал новую жизнь со Христом, и это стало новой целью в его жизни — жить и славить Бога. С тех пор прошло почти 10 лет. Однажды у крыльца дома доктора Вилсона остановилась машина. Из машины вышел молодой, хорошо одетый мужчина. За ним пожилая пара. Все трое поднялись на крыльцо, и молодой мужчина позвонил. Дверь открыл сам доктор. Маленькая заминка, и вот гости и хозяин приветствуют друг друга. В памяти доктора сразу всплыла картина из далекого прошлого. Ненастье, бедный дом, усталая, испуганная женщина, измученный болезнью юноша. Трудно было узнать стоящих сейчас перед ним тех прежних, но это были они. Молодой мужчина улыбнулся и сказал: «Поздравьте коллегу!» Доктор удивленно посмотрел на него, а гость начал рассказывать о том, что еще давно, во время той болезни, он решил, если выздоровеет, то непременно станет доктором. И так как он излечился дважды, физически и духовно, это придало ему уверенности и настойчивости в достижении своей цели. «И вот сегодня у меня выпускной вечер, и мне вручат диплом врача. Я был бы очень рад, если бы вы согласились быть моим почетным гостем», — закончил молодой доктор. «В таком случае у нас мало времени. Для меня это будет огромным удовольствием и особенной честью», — сказал старый доктор. И, быстро простившись с молодым доктором и его родителями, пошел готовиться к знаменательному и для него событию, ведь он тоже был к этому причастен, указав юноше путь к Иисусу. К тому же молодой человек последовал его примеру, выбрав ту же профессию. Жизнь продолжается.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

не спор с Богом. Ты творение спори с Богом и войну ведешь с Творцом. Это скользкая дорога с нежелательным концом. Ты себя рисуешь долго, внешность хочешь изменить, не считая своим долгом у Создателя спросить. Серьги, бусы и браслеты, мира нынешнего хлам, на себя цепляя это, засораешь Божий храм. Христиане миром схожи, трудно людям разобрать, кем вы стали, дети Божьи, как в толпе своих узнать. Как Исава стала кожа, голос Якова звучал, на кого же мы похожи, кто ты? Яков и Исав, песни стали не отраду, что за звуки нам слышны? Рок-музыку из ада в долг берут у сатаны. Мир за фильмов, интернетов заползает в каждый дом. Враг, подсовывая это, ранит многих, как мечом. Христиане уж тревоги, многих мир влечет с собой. На широкую дорогу шумно движется толпой. Если б видели мы Бога, в его сердце скорбь и боль, не гневи Творца Святого и не сыпь на раны соль. Перестаньте спорить с Богом и войну вести с Творцом. Это скользкая дорога с нежелательным концом. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

Мы продолжаем рассмотрение нашей обширной темы «Гордость и смирение». В прошлых радиобеседах мы видели противоположные результаты, которые дает самовозвышение и самосмирение. В личности Люцифера, ставшего сатаной, мы нашли совершенный пример самовозвышения и его последствий. В Иисусе Христе мы видели совершеннейший пример самосмирения с его последствиями также. Мы нашли также, что этот закон, являясь универсальным, проявляется и в жизни каждого человека в том или другом направлении. Вчера мы указали на то, что самосмирение является главным требованием для каждого из нас, приходящих к Богу. Сегодня я желаю продвинуть этот закон-принцип на один шаг вперед. Я желаю показать, что после того, как мы приходим первоначально к Богу, самосмирение остается фундаментальным требованием всего последующего прогресса в духовной жизни. Наш прогресс находится в прямой зависимости от степени нашего самосмирения. Я желаю прежде всего говорить о пути к руководству в теле Христовом между детьми Божьими, учениками Господа Иисуса Христа. Я желаю взять пример из инцидента, который имел место где-то под конец земного служения Иисуса Христа. Он записан в Евангелии от Матфея, 20 главе, в стихах от 20 до 28. В этой ситуации мать двух учеников Христа, Иакова и Иоанна, сынов Заведея, пришла ко Христу со

кашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышавши сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Обратите внимание, что Христос возложил ответственность на братьев, а не на их матери. Он обращается именно к сыновьям. Следующее. Почему остальные ученики вознегодовали на двух братьев? Может быть, только одна причина. Они также стремились к занятию этих двух мест в Царстве Небесном. Существует принцип повышения в Царстве Божьем. Это тот же принцип, который мы рассматриваем в этих наших радиобеседах. Путь вверх является путем вниз и наоборот. Если вы хотите взойти выше, склонитесь ниже. Если вы желаете быть руководителем, лидером, станьте слугой. Если вы желаете стать шефом, станьте рабом. Я желаю подчеркнуть, что этот принцип осуществляется в каждой личной жизни, в каждом уголке Вселенной. Нет из этого закона ни единого исключения. Подобно тому, как мы говорим нормально в материальном мире, что закон гравитации, то есть всемирного тяготения, не имеет исключения, точно так же и в духовном мире нет исключения из этого закона. Всякий возвышающий себя будет унижен, и каждый унижающий себя будет повышен. Нет других путей повышения в Царстве Божьем, кроме пути самопонижения. Позвольте мне заметить, что много раз мы игнорируем этот закон в наших принципах повышения в Церкви. Мы избираем людей, потому что они окончили семинарию, потому что у них есть образование, потому что они имеют дар проповеди. И очень часто такие выборы превращаются в несчастье для Церкви Божьей, потому что мы сигнорировали великим основным принципом: всякий, кто не научился себя смирять, не годится в лидеры Божьи, в лидеры Божьих людей. А теперь я желаю вам показать этот же принцип, действовавший в личном опыте апостола Павла. Я прочту личное свидетельство апостола Павла о себе и своем опыте, данном во втором послании к Коринфянам, 12 главе, стихи от 7 до 10. Апостол Павел говорит о величайших уникальных откровениях в области Евангелия и Церкви, которые он получил от Господа. И тогда он объясняет, как Бог должен был отнестись к нему по причине этих данных ему откровений. Читаю: «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтоб обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Можешь ли ты, радиослушатель, сказать эти слова? Я часто спрашиваю себя, могу ли я их сказать?
Сколько людей сегодня могут сказать: «Я благодушествую

в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Но причиной, почему апостол Павел мог сказать такие слова, есть то, что он знал, он научился этому принципу. «Все, что толкает меня вниз, все, что освобождает меня от последней капли гордости, надменности и самоуверенности, все это шаги к моему возвышению. Чем ниже я иду вниз, тем выше поднимает меня Бог. Чем меньше я имею, тем больше я могу получить от Бога. Когда я немощен, слаб, тогда я силен». Почему? Потому что Божья сила делается совершенной в нашей слабости. Если же у нас есть много своего, мы не нуждаемся в Божьем. Но когда у нас нет ничего своего, тогда мы нуждаемся во всем том, что дает Бог, и все это дает Он даром. Тот же принцип, о котором мы теперь говорим, действовал также и в жизни предтечи Иисуса Христа. Человека, который совершал уникальное служение по подготовке дороги для будущего Мессии, Иоанна Крестителя. В определенный момент служения Иоанна Крестителя люди сказали ему, что человек, для которого он пришел приготовить путь, Иисус, тот, которого он провозгласил Мессией, обращает и крестит больше людей, чем он, Иоанн. И я думаю, что люди, сказавшие ему это, ожидали отрицательной реакции, разочарования от Иоанна Крестителя. Они думали, что его гордость будет ранена, что его чувства будут обижены, и что он, Иоанн, больше не захочет видеть своего двоюродного брата, который был моложе его, для которого он фактически открыл дверь для служения. Они думали, что Иоанн не захочет видеть его, то есть Иисуса, стоящим выше самого себя. Но благодарение Богу! Реакция Иоанна Крестителя была совершенно иной. Вот что сказал Иоанн в ответ. В Евангелии от Иоанна, 3 главе, 30 стихе. «Ему должно расти, а мне умоляться». Какой же, спрашивается, в этом секрет? Хотите иметь больше от Иисуса? Тогда вы должны иметь меньше своего. Хотите больше силы Божьей? Тогда вы должны видеть свою слабость. Хотите Божьего помазания? Тогда избавьтесь от всякой уверенности в своих способностях. Когда вы становитесь меньшим, тогда Иисус Христос становится большим в вашей жизни. Его сила становится совершенной в вашей слабости, в моей слабости. Мне припоминается одно из выдающихся высказываний евангелиста Дуайта Муди. Однажды он сказал так: «Будучи молодым человеком, я думал, что Бог расположил свои дары на полках различной высоты. Я также думал, что самые лучшие его дары находятся на самых верхних полках, и для того, чтобы взять их, следует с трудом протягивать руку вверх, чтобы их достать. Но, — сказал он, — я позже узнал, что у Бога все наоборот. Самые лучшие дары Бог расположил на самых низких полках, и что мне не нужно делать усилий, чтобы их достать. Стоит только нагнуться, чтобы их взять. Во всем этом реальном секрете есть то, чтобы наших глаз мы не сводили с Иисуса, чтобы Он один был во всем нашим образцом».

когда тебя в жизни постигнет гонение, и чувствовать будешь ты дух отомления, тогда на колени, мой брат, становись и пламенно Богу живому молись. Когда небосвод над тобой потемнеет и ветер на сердце сомнения навеет, с мольбою тогда ко Христу обратись и, став на колени, Ему ты молись. Когда искуситель коварной рукою сулит тебе будет все счастье рекою, не падай тогда ты, но духом крепись и с верой о силе духовной молись. Когда над тобою, мой брат, разразится земных неудач и забот вереница, тогда на колени ты стать торопись и Богу о полном терпении молись. Молись и тогда ты, смиренной душою, когда окруженный ты будешь враждою, и в скорбные дни не печалься, но ввысь свой взор обратив к Иисусу молись. Молись и тогда, когда Божье спасение приносит навеки людям исцеление, с восторженным чувством тогда преклонись и Богу за грешников бедных молись. Молись непрестанно, везде, где алеет радости луч, где любовь пламенеет, там в благодарность за это склонись пред всемогущим Творцом и молись. Молись и тогда, когда хочешь молиться, когда фимиам в твоем сердце курится, в заоблачный мир ты тогда вознесись чистой душой и в смирении молись. Молись же, мой брат, постоянно молись, и в мире повсюду Христовым кажись. Людям о спасении всегда возвещай, к Иисусу их всех призывай. Стремись же, мой брат, по арене земной, в край свой родной торопись. Здесь же Христа Иисуса хвалой ты прославляй и молись.

0: Смирение есть непременная добродетель тварей. Одному Богу прилично величие.
1: Если хочешь быть великим перед Богом, то будь низок в собственных глазах твоих. Блажен, кто смиряет себя во всем, потому что будет возвышен.
0: Смирение есть высота. Луки 18:14. Чем глубже тот смиряется, тем выше тот возносится. Унижающий себя обрел верный путь ко спасению.
1: Люби смирение, за ним следует страх Божий.
0: Кто сознает в себе много добрых дел и не будет думать, что он последний из всех, тот не получит никакой пользы от всех своих добрых дел.
1: Если совершаешь молитвы и подвиги со смиренным мудрием, как недостойный, то они будут благоприятны Богу. Если же вспомнишь о другом, спящем или неродящем, и превознесешься сердцем, то тщетен твой труд.
0: Вспоминай о падении сильных и смиряйся в добродетелях своих.
1: Не превозносись верою и святостью своею, но до последнего дыхания пребывай в страхе.
0: Творить добро и мало о себе думать – признак смирения. Смирение есть один из признаков истинной мудрости.

давно стоит у каменных ворот, стучит к тебе, открой, уже пора, прими любовь без злата, серебра.

0: Господи, благослови моих детей, дай им добрые, чистые сердца и сохрани их от зла этого мира. Аминь.
1: Аминь.
2: Аминь.
1: Мама, правда, что Бог сейчас слышит нашу молитву?
0: Конечно, милая, Господь всегда нас слышит, а особенно

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

Господь мой и Бог, я склоняю свои колени пред Тобой. Ты тот, кто за меня умирал на кресте. А я, это я вбивал ржавые гвозди в Твои святые руки. А Ты простил меня, потому что Твоя любовь прощает нам все. Дай мне подойти.

Господи, прими мою благодарность за то, что Ты сделал для меня. Только Твоя любовь могла спасти меня и освободить от тяжести греха. Я благодарю Тебя, мой Господь. Благодарю.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Он просил привести к покаянию его многочисленных студентов, если это будет возможно. Я решил откликнуться на его просьбу. Весной 1831 года, когда дороги были еще очень плохими, я отправился в путь вместе с доктором Визнером и Иосией Бисселом. Свою жену и детей оставил на время в Рочестере, потому что путешествие было слишком трудным и переезд довольно утомительным. Когда мы прибыли в Женеву, доктор Визнер настаивал, чтобы я отправился отдыхать к нему домой. Я отказался, сказав, что должен продолжить свой труд. Он очень настаивал и в конце концов сказал, что врачи в Рочестере велели ему заботиться о моем здоровье, потому что я был на грани смерти. Они были уверены, что я больше не смогу трудиться на Ниве Пробуждения, потому что из-за истощения организма мне осталось жить недолго. Я ответил, что мне уже говорили об этом, но пока все обходилось. Врачи ошибаются в диагнозе. Это всего-навсего усталость, и небольшой отдых снова восстановит мои силы. В конце концов доктор Визнер сдался, и я настоял, чтобы мы поехали в Абурн. Дороги были очень плохими, и порой мы не могли проехать даже 2 миль за час. Мы добирались из Рочестера в Абурн несколько дней. Поскольку в этом городе у меня было много близких друзей, к тому же я очень устал, то решил остановиться там и немного отдохнуть. Меня радушно принял мистер Ти, сын главного судьи С, искренний христианин и мой близкий друг. Вместо того, чтобы снять номер в отеле, я отправился к нему и отдыхал до прибытия следующего дилижанса. Отдохнув в доме мистера С, я, проснувшись утром, начал готовиться к отъезду, но тут принесли письмо, в котором меня настоятельно просили остаться. Послание было подписано многими влиятельными людьми, о которых я уже упоминал ранее. Они прежде противились пробуждению и разделили конгрегацию доктора Лансинга, сформировав новую церковь. В то же время доктора Лансинга позвали трудиться в другое место, и преподобный Иосия Хопкинс из Вермонта стал пастором первой церкви. Полученное письмо содержало искреннюю просьбу ко мне остаться и потрудиться для их спасения. Его подписали многие необращенные мужчины, большинство из которых были известными гражданами города. В письме упоминалось о том противодействии, которое ранее оказывалось моим трудам, и была просьба не обращать на это внимания, но остаться и проповедовать Евангелие. Это не было просьбой пастыря или служителей церкви. Ее выразили те люди, которые раньше противились моему труду. Пастор и служители церкви также настоятельно убеждали меня остаться и проповедовать, откликнувшись на просьбу этих мужчин. Они не меньше меня были удивлены такой переменой в этих людях. Я вернулся в свою комнату, в молитве представил это дело перед Богом и вскоре уже знал, что буду делать. Встретившись с этими людьми, я сказал пастору и старейшинам, что очень устал и буквально истощен, но остаюсь при некоторых условиях. Я буду проповедовать 2 раза в воскресенье и 2 раза среди недели. Остальную же часть труда им следует взять в свои руки. Меня не будет на собраниях в те дни, когда я не проповедую. И поэтому они должны сами наставлять приближенных и проводить молитвенные собрания. Я знал, что они смогут проводить работу с грешниками и мог доверить им это. Более того, я поставил условие, чтобы ни они, ни их люди не приходили ко мне домой, кроме самых крайних случаев, потому что в те дни, когда не буду проповедовать, мне следует отдыхать. В воскресенье было 3 служения, на одном из которых проповедовал мистер Хопкинс. Я проповедовал

Проповедовал утром и вечером, а он после обеда. В Божьем Слове была большая сила, и в первый или второй воскресный вечер во время проповеди я заметил, что оно завладело душами людей. Поэтому я призвал тех, кто твердо решил идти за Христом, выйти вперед, публично отречься от своих грехов и посвятить себя на служение Богу. К моему огромному удивлению, первым, кто вышел вперед, был человек, который активно противостоял прошлому пробуждению и оказывал большое влияние на других. Он быстро вышел вперед, а за ним последовали те люди, которые подписали присланное мне письмо. Это пробудило огромный интерес у многих людей в той местности. Я говорил о сильном молитвеннике Авеле Клери из Рочестера. В Ауборне жил его родной брат, врач по профессии. Полагаю, это было во второе воскресенье, когда в зале я увидел серьезное лицо мистера Клери. Казалось, он устремлялся в небо в отчаянной молитве. Будучи хорошо знакомым с ним и зная о его чудесном даре, молитвенном духе, который почивал на нем, я был очень рад его видеть. Авель сидел на скамье рядом со своим братом-доктором, который, думаю, ничего не знал о духовном опыте и той великой силе, которой Бог наградил моего друга. В перерыве мистер Клери с братом подошли ко мне и пригласили на обед. Я согласился. Когда мы пришли домой к доктору, стол уже был накрыт. Мы подошли к столу, и доктор Клери попросил брата помолиться о благословении пищи. Авель склонил голову и громко стал молиться. Он произнес фразу или две, когда что-то его как будто сломило. Он развернулся и помчался к себе в комнату. Доктор предположил, что ему вдруг стало плохо, и последовал за ним. Через несколько минут он вернулся и сказал: «Брат Финей, мой брат хочет вас видеть». Я спросил: «Что его беспокоит?» Он ответил: «Я не знаю, но он сказал, что вы знаете. Кажется, он сильно страдает, но это все касается его души». Я сразу понял причину и отправился к нему. Авель лежал на кровати и стонал. Этот дух ходатайствовал через него неизреченными воздыханиями. Не успел я войти в комнату, как он попросил: «Молись, брат Финей!» Я стал на колени и помог ему в молитве за обращение грешников. Я молился до тех пор, пока его страдания не прекратились, а затем вернулся за обеденный стол. Было понятно, что это был голос Божий. Молитвенный дух был особенно силен. Я чувствовал его влияние на себе и принял как должное то, что труд наш будет успешен. Позже пастор мне рассказал, что за 6 недель моего пребывания там было обращено 500 душ. Методы были теми же, что я использовал в Рочестере. Казалось, это пробуждение было волной божественной силы, достигшей Ауборна. А центром этого пробуждения был Рочестер, откуда его могущественное влияние распространилось вдоль и вширь по всей земле. Почти в конце моего пребывания в Ауборне прибыл посыльной из Баффало с убедительной просьбой посетить их город. Как сообщил посыльной, в Баффало уже началось пробуждение. Несколько душ были спасены. Но они чувствовали, что должны были использовать другие методы, поэтому настоятельно просили меня незамедленно отправиться к ним. Полагаю, в Баффало я провел около месяца. За это время покаялось очень много людей. Труд в Баффало, как и в Ауборне и в Рочестере, был эффективен среди влиятельной части населения. Преподобный доктор Лорд, который тогда был юристом, пришел к покаянию в это время. Также покаялся мистер Экс, отец преподобного доктора Экс.
С его обращением к Богу было связано много интересных фактов, о которых я никогда не забуду. Это был один из самых богатых и влиятельных людей в Баффало. Он занимал высокое положение в обществе, был честен, добр и в то же время оставался нераскаявшимся грешником. Его жена была христианкой. Она долгое время за него молилась и надеялась, что он придет к покаянию. Однако Экс становился все более ожесточенным и, обладая сильной волей, заявлял, что не будет верить такому учению. Отстаивая свою позицию, он собрал вокруг себя людей, с которыми у него не было ничего общего, кроме противления нашему духовному труду. Но я не сомневался в том, что в той или иной форме мне следует нажимать на него в каждой своей проповеди, указывая на его нежелание быть христианином. После своего покаяния он мне рассказал о том, насколько ему было стыдно из-за того, что его именем прикрывались некоторые насмешники. Однажды вечером он сидел в церкви через проход от одного известного насмешника. Во время проповеди тот человек, который ему вообще не нравился, постоянно посматривал на него, улыбался и подавал знаки о своем сочувствии тем, кто противостоит пробуждению. Мистер Экс сказал, что когда он это увидел, его сердце наполнилось негодованием, и он сказал себе: «У меня не будет ничего общего с таким типом людей». Однако в тот вечер я так горячо призывал грешников к тому, чтобы они оставили свое умышленное противление и пришли ко Христу, что он не смог сдержаться. Как только собрание закончилось, он, не контролируя себя, стал высказываться против услышанного, когда выходил из здания. Проходы были заполнены, и вокруг него толпились люди. Он даже высказал богохульные речи, как мне об этом рассказала его жена. Это сильно ее встревожило, потому что она чувствовала, что этим противлением он может огорчить Духа Святого и погибнуть навеки. В ту ночь Экс не мог спать, потому что настолько был взволнован, что едва рассвело, вышел из дома и отправился в рощу, находившуюся вблизи от того места, где были гидротехнические сооружения, которые он называл гидравлика. Там, в роще, он встал на колени и начал молиться. Он всю ночь чувствовал, что ему следует выбраться из дома и побыть одному, там, где можно говорить громко и излить сердечную горечь, потому что долгое время он чувствовал тяжесть греха, а также необходимость немедленно заключить мир с Богом. Но к его удивлению и огорчению оказалось, что несколько попыток помолиться не увенчались успехом, так как у него не было ни нужных слов, ни каких-либо желаний. Ему казалось, что его сердце такое твердое, как мрамор, и что у него нет ни малейших чувств. Он стоял на коленях, расстроенный и смущенный. В таком состоянии он смог проговорить только Господню молитву. Так он и начал: «Отче наш, сущий на небесах». Как только были произнесены эти слова, он сразу же почувствовал осуждение за то, что лицемерно назвал Бога своим отцом. Продолжив молитву: «Да святится имя Твое», он смутился и увидел себя неискренним, потому что эти слова не выражали состояние его сердца. Он и не думал о том, чтобы Божье имя светилось. Затем произнес следующую фразу: «Да придет Царствие Твое». После этого он чуть не задохнулся от осознания того, что ему никогда не хотелось, чтобы Божье Царство пришло. Произнося все это, он кривил душою, потому что это не было искренним желанием его сердца. Затем продолжил: «Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Позже Экс рассказывал, что его душа восстала против этого обмана, и он не мог продолжать.
В этот момент мистер Экс стоял перед выбором – принять или нет волю Божью. Изо дня в день ему говорили, что он противится воле Божьей, не желая ее принять. Что это его сознательное противление Богу является непреодолимым препятствием на пути ко спасению. Это была та мысль, которую он отчаянно гнал от себя. Но здесь, стоя на коленях, с Господней молитвой на устах, он снова столкнулся с этим вопросом. Стало совершенно понятно, что все сказанное ему ранее — это правда. Ведь он в самом деле не желал, чтобы Божья воля исполнилась, и он ничего не делал для того, чтобы ее исполнить. В этот момент он покорился воле Божьей, и молитва свободно полилась из его сердца. Его противление исчезло, чувства утихли, и невероятный покой наполнил его душу. Он поднялся с колен, пошел домой и рассказал своей обеспокоенной жене, которая так горячо за него молилась, о том, чтобы Господь сделал это для его души. Он признался, что был неправ в своем противлении и полностью обманут, не желая стать христианином. С того момента он стал искренним тружеником, который делал все, чтобы способствовать Божьей работе. Его последующая жизнь свидетельствует о реальной перемене. Он прожил ревностным христианином до конца своих дней. Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии о Чарльзе Финее слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Просите ли вы Бога сохранить вас в смирении? Не делайте этого. Когда-то и я так просил, но Бог научил меня лучшей молитве. Вот как это случилось. Молился я однажды с верующей старушкой, которой изредка заходил за духовным советом и утешением, особенно когда бывал чем-нибудь подавлен или расстроен. Я дорожил молитвой старушки за меня, чувствуя, как бремя уходило от меня. Помолился и я в то посещение вслух, произнося такие слова: «Господи, сохрани меня смиренным». Не успел я продолжить молитву, как старушка, толкнув меня локтем в бок, сказала: «Не проси Бога сохранить тебя смиренным, а проси сделать тебя смиренным, то есть смирить тебя. Не говори Богу, что ты как будто уже достиг смирения, и потому просишь лишь о сохранении тебя в нем. Все, что надо с тобой сделать, это прежде всего себя смирить. Ты, друг мой, как видно, даже гордишься своим смирением». Как полезна была для меня эта коротенькая проповедь мудрой старушки.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Проходя через боли, обиды, гонения, мы становимся мягче, мудрее и добрее. Мы находим покой, обретаем терпение, меньше мним о себе, больше ценим людей. Проходя через резкие встряски в дороге, накрахмаленный ворот теряет свой вид. Мы становимся проще, доступнее для многих. Меньше слов, больше дел, наша жизнь говорит. Проходя через бури и знойные ветры, мы ошибки свои не желаем скрывать. Мы не прячем себя, не таимся от света, но сильнее хотим нашу жизнь исправлять. Проходя одиночество, горечь, потери, мы находим себя и находим друзей. Платим цену любви без надрывных истерик. Мы становимся тише, спокойней, мудрей. Проходя с Иисусом тернистой тропою, начинаем яснее Его понимать. Нам дороже становится Царство Святое. В направлении том продолжаем шагать. Проходя через преграды, овраги, колючки, наши ноги становятся крепче в пути. Если мы со Христом, то становимся лучше. На Иисуса глядим, нам расти и расти. Проходя через мельницу Божьего Слова, в руки Бога мы сыплемся белой мукой. Мы становимся мягче и снова через боль обретаем желанный покой.

0: Момент творения. Природа – лучший химик. Аристотель говорил, что главная задача врача – развлекать пациента, пока природа его лечит. С тех пор медицина ушла далеко вперед, но современным врачам есть чему поучиться у медиков древности. Несколько лет назад один американский химик, путешествуя по деревням Восточной Африки, увидел, что представители тамошних племен пьют чай из ягод, произрастающего в той местности дикого кустарника, заваренный по рецепту знахаря. Аборигены утверждали, что этот напиток защищает от холеры. Предварительное изучение показало, что это действительно так. После этого химик набрал этих ягод и решил исследовать их дома, в своей лаборатории. Он обнаружил, что активный ингредиент, содержащийся в ягодах, мезонин, действительно действует как мощный антибиотик. В то же время, в отличие от других антибиотиков, он не провоцирует выработку организмом антител и не убивает полезные бактерии. Это значит, что мезонин можно употреблять тем, у которых аллергия на другие антибиотики. Природа и в наши дни лучший химик, сделал вывод ученый. Ведь кустарник и ягоды, содержащие антибиотик, возможно, самый действенный из всех, созданы Богом. Он даровал их нам щедро и безвозмездно, так же, как отдал за нас своего Сына.
1: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда». Притчи 13:3.

Мир вам, дорогие братья и сестры. Я буду читать из послания к римлянам, глава 12, первых два стиха. Очень знакомый текст, но вначале хочу сказать, вот в Святом Писании есть такие тексты, которые имеют определенную вот такую структуру. Вначале Библия, Бог говорит, что нам делать, потом, как это делать и зачем делать. Вот вы можете запомнить, вот текст, который я буду читать, именно так он построен. Вообще таких, я повторюсь, таких текстов много. Бог говорит, что делать, потом, как это делать и зачем это делать. 12 глава послания к римлянам, первых два стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вот хочу сказать тему проповеди. Я ее так назвал: «Три ступени духовного роста». Вот Библия очень много говорит о духовном росте. Называет вот день нашего покаяния – это рождение или возрождение. Потом апостол Петр поясняет, что нам делать, чтобы нам расти. Послание к евреям автор говорит, что, судя по времени, вам надо уже быть зрелыми. Но вы пока остаетесь младенцами. Друзья, насколько это важно, духовно расти, можно посмотреть вот в реальной физической жизни. Я знаю одну семью, где у них ребенок родился, и у этого ребенка был очень замедленный физический рост. Очень замедленный. Вот он, мальчик, вырос, ему уже 21 год был, примерно вот такого роста. И даже папа везет его на машине, инспектор останавливает, говорит: «Вы нарушаете». Вот на переднем сиденье ребенку нельзя сидеть. Он достает удостоверение, показывает полицаю, что я взрослый человек, поверить ему не могут, потому что по виду он маленький ребенок. Вы знаете, для родителей это очень большая скорбь, когда, вот не дай Бог, где-то кому-то это пережить. Но что еще особенно, вот в таком случае люди долго не живут. Вот такое замедленное развитие, оно приводит к смерти. Удивительно, что вот между физическими явлениями и духовной жизнью можно проводить очень много параллелей. И вот эти три ступени духовного роста я не для красоты тему обозначил, а я думаю, это очень важно. Вот ярко можно увидеть в этом тексте три глагола. Вот мы были на библейском семинаре и немножко разбирали тексты. Я хочу здесь тоже показать вот три глагола. Я еще раз прочитаю. Попробуйте увидеть эти три глагола. Три глагола. Глаголы – это повеления. Глаголы в повелительном наклонении. Что это значит? Это значит, Бог нам повелевает. Вот это делайте, и это делайте, и это. Зачем? Там написано. Как? Тоже сказано. И зачем это делать, тоже написано в этом тексте. Так вот тут я прочитаю эти два стиха, попробуйте, ну, если так удобно, чтобы немножко вы тоже могли размышлять, где эти три глагола. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вот один глагол в первом стихе – представьте тела ваши.
Я повторюсь еще раз, это глагол в повелительном наклонении, да? Вот верующие люди, иногда ошибку я часто-часто замечал, ошибку какую делает? Бог нам повелевает, ты это должен делать. Я встаю на колени и как бы на Бога перекладываю: «Господи, сделай меня таким». Это неправильно. Во втором стихе еще два глагола. «И не сообразуйтесь с веком сим». Это второй глагол. И третий глагол. «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего». «Чтобы» – союз «чтобы» – это целевой союз. Я думаю, вы не англичане, русские люди, и вы еще со школы помните две группы союзов. Они очень хорошо помогают, ну, в понимании библейских текстов. Вот «чтобы» – это целевой союз. Зачем это делать? «Чтобы вам познавать, что есть воля Божия». Друзья, но вначале я хочу обратить внимание на самое первое слово – вот в этом тексте первое слово «итак». Оно часто встречается в Библии. Это союз, союзное слово. Какое значение «итак» имеет? Это как

целую главу, а иногда прям несколько глав. Вот я очень много пытался понять, и другие проповедники, толкователи Библии, они говорят, что союз вот этот и так – это мостик между двумя частями послания. Вот очень многие, почти все послания имеют две части. Первая часть – это богословская часть или доктринальная часть. Что такое доктринальная? Это излагается учение. А вторая часть – это практическая жизнь. И вот здесь союз и так, он служит как бы соединением между этими двумя частями послания. И я думаю, это очень важно. Вот смотрите, Павел говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим». Это как раз подтверждает, что такое милосердие Божие. Вот с первой главы апостол Павел в послании к римлянам, он объясняет, кто мы были. Мы были язычники, мы были несчастные грешники, мы заслужили только наказание и смерть. Но Бог помиловал нас, Бог послал Сына Своего, Бог простил грехи, Бог оправдал нас, усыновил нас. Господь дает нам право жить победной жизнью. И вот первых 11 глав – это вот длинный, как бы можно сказать, список всего, что Бог сделал для нас. И вот теперь как бы апостол Павел, начиная 12 глава, это практическая жизнь, он говорит: посмотрите назад, оцените любовь Божию. Что для вас или для нас сделал Бог? Знаете, друзья, мне кажется, эта проблема, я вот книгу пророка Малахии недавно изучал тоже. Интересно, там народ израильский говорит Богу: а в чем ты явил к нам любовь? Это большая проблема. Люди не видят милость Божию, и у них как бы нету мотивации или нету вот этой побудительной причины, чтобы служить Богу. Может быть, у вас рассказывали такой пример, он такой ходовой как бы пример. Вот рассказывает, давно-давно это было, на одном рынке, где продавали рабов, продавали одного молодого человека. Он очень дорого стоил, и один христианин, состоятельный христианин, он проходил мимо, увидел этого раба молодого и решил так для себя выкупить его и дать ему свободу. И когда он подошел к хозяину, хозяин называет довольно высокую цену. А тот раб говорит покупателю: можешь деньги не тратить, я работать не буду. Ну, а христианин молча отдает деньги и идет домой, раб сзади плетется за ним и твердит: работать не буду, зря ты потратил деньги. А когда пришли они домой, то христианин, хозяин, говорит: я тебя купил для того, чтобы дать тебе свободу. Хочешь, иди направо, налево, куда хочешь, иди. Хочешь, здесь оставайся, вот комната, вот содержание там, можешь работать. Вот что хочешь, то и выбирай. Это так сильно затронуло раба, он упал в ноги этому господину и говорит: такому господину до смерти служить буду. Друзья, я еще раз повторю, вот если мы не оценили все, что Бог для нас сделал, у нас не будет, не знаю, вот это слово современная мотивация или побудительных внутренних мотивов, чтобы всю жизнь посвятить себя Богу. Если мы это не оценили. Я хочу еще один пример. Братья ваши служители знают, в Алма-Ате Александр Сергеев жил. Когда-то он мне рассказывал, вот он заходит домой, заходит во двор и слышит там у соседей страшный крик, женский крик, он через забор перепрыгнул.

забегает к ним домой, а пьяный отец перед женой с топором стоит. Дети в ужасе, кричат дети. Но Александр его остановил, топор забрал, успокоил. Пришел домой, а дети спрашивают: «Пап, что там было?» А папа заплакал и говорит: «Дети, какие вы счастливые, что вы никогда своего папу не видели пьяным». Но они ж не понимают этого, да? Вот они привыкли. Ну, какой пьяный? Вот, друзья, я все-таки еще раз хочу сказать, вот в духовной жизни очень важно вот это понять. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим. Если этот человек не поймет, но он не сможет по-настоящему служить Богу. Друзья, ну вот я теперь хочу на каждый глагол обратить внимание. Если апостол Павел, простите, я повторяюсь, апостол Павел назад показывает и говорит: если вы это оценили, что делать? Представьте себя в жертву. Вот для нас, наверное, немножко далекое понятие жертвы, а вот в то время и евреи, и язычники хорошо понимали, что такое жертва. Вот изначально первый человек, о котором в Библии написано, приносил жертву, это был Каин. И Авель потом. Я думаю, и Адам приносил жертвы. И жертв приносили очень и очень много. Я когда-то обратил внимание, когда Соломон построил храм, и было освящение, так скажем, молитвенного дома, то Соломон принес, может, вы помните, сколько Соломон жертв принес? А? Ну, много это сколько? 142 тысячи жертв. Это ж уму непостижимо. 142 тысячи. Вот люди делали очень много, чтобы угодить Богу. И я уже сказал, что людям того времени очень понятно было, что значит приносить жертву. Но я думаю, что не совсем понятно. Теперь апостол Павел, смотрите, как выражает: «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши, как тела». Ну вот, жертвенник построить, агнца там или вола, это понятно. Как тела представить? Но это еще одно. Павел добавляет: тела ваши в жертву живую. А что такое живая жертва? И еще добавляет, что эта жертва должна быть святая и благоугодная Богу. Друзья, я нахожу, что это очень важно в начале христианской жизни. А если ты не сделал это, то хоть когда принять решение предоставить себя в жертву Богу. Предоставить слово, не выбирать что-то, а предоставить, говорит о том, в Божье распоряжение. Господи, я Твой. Помните, очень хорошо Савл, когда Иисус его остановил по пути в Дамаск, вот он правильно понимал: Господи, что повелишь мне делать? Я знаю, многие люди, верующие в наше время, праведники, они утром, когда просыпаются, именно этой молитвой молятся: «Господи, что Ты мне сегодня повелишь делать?» Ну вот делать одно, друзья. А здесь еще написано «жертва живая». Это значит не разовое посвящение, один раз и на всю жизнь. Ну и потом святая жертва должна. Бог же не принимает порочные жертвы. А это касается уже меня лично. Я жертва. И мой характер, он должен быть освященным. Вы знаете, иногда приятно, вот мы сегодня в обед были в молдавской общине, да, и там с Сейлома, если я не путаю города, был духовой оркестр, большой духовой оркестр. Как приятно слышать, это тоже жертва. Но Бог с высоты небес, Он наблюдает, святая жертва это. Я знаю одного проповедника,
очень хорошо проповедовал, но характер у него был тяжелый, очень тяжелый. И об одном проповеднике даже так сказали: вот когда он стоит за кафедрой, лучше бы ему никогда не уходить с кафедры. Почему? Приятно проповедуют, хорошо, все правильно. Но когда он вне кафедры, ой, лучше бы он никогда не восходил на кафедру. Вот такой контраст. Жертва должна быть святой, благоугодной Богу. Знаете, друзья, вот сегодня, ну не сегодня, всегда же люди себя куда-то реализуют, чему-то посвящают себя. И я убедился, если ты Богу себя не посвятишь, будешь греху служить. У человека один выбор, или два, или. Если себя Богу не посвятишь, будешь греху служить. Поэтому апостол Павел предлагает, и вот такой в повелительной форме: представьте себя в жертву живую. У нас на библейской семинаре, и вот в нашей среде есть один брат, который Новый Завет знает наизусть. Новый Завет знает наизусть. И вот в каком-то общении его попросили: расскажи, как вот получилось так? А он говорит: мне было 20 лет, и я решил, сколько бы мне ни стоило, я Новый Завет выучу наизусть. И вот 5 лет он учил. Ну и приятно, очень приятное впечатление, хороший брат. А другой брат в рядах сидел, слушал и говорит: и я 5 лет тоже отдал в жертву, но только не туда, впустую, на ветер отдал. Вот второй глагол – это «не сообразуйтесь с веком сим». Друзья, я хочу сказать, что эти два слова, второй и третий, очень похожи. Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь. И вот тут как бы или человек к миру, вот это слово «сообразуйтесь», «преобразуйтесь», в корне здесь слово «образ». Вообще, откуда это слово, интересное греческое слово, оно в греческом языке, оно примерно так звучит, вот «не сообразуйтесь». «Не позвольте миру сделать на вас оттиск». Вот кто постарше, вот эта группа семейная старшая, наверное, помните, в советское время, да и позже было, вот в государственных учреждениях опечатывали кабинеты. Как это делали? На двери там петля небольшая, привязывали туда веревочку или шпагат, а на дверном косяке обычно была железная пробка от бутылки, туда пластилин помещали. И потом веревочку эту вдавливали в пластилин, и у начальника отдела была как металлическая печать, оттиск. И вот он, когда уходит с кабинета, нажал, и на пластилине вырисовалась вот этот оттиск начальника отдела. И вот это слово употребляется в греческом языке: «не позвольте миру сделать на вас оттиск». То есть, если я очень близко к миру, я там как дома у себя, у меня там друзья, я там, ну, время провожу, обязательно будет какой-то оттиск. Друзья, есть такое примитивное понимание, что подражание миру – это одежда и внешний вид. Я думаю, это... я уже сказал, это немножко примитивное понимание. Вот смотрите, в первом послании Иоанна во 2 главе написано: «Все, что в мире...» Кто помнит, как дальше написано? «Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Что такое похоть плоти? Ну, мы все имеем двойственную природу, ветхую природу, плоть в нас. И у плоти есть свои притязания, свои греховные желания.
И вот Писание говорит, вот это мир, вот это мир. Вот похоть плоти, греховная же, это мир. Дальше похоть очей. Сегодня это очень-очень развито. Греховное желание смотреть нечистое, смотреть. Вот в книге пророка Исаия, там даже написано, праведник тот, кто отворачивается от зла, от насилия. Вот я иногда себя, вот эти новости, да, оно не назидает. А дальше написано, гордость житейская – это мир. Послание Иакова очень ярко это выражено. Обычаи мира. Я замечаю иногда, вот мирские обычаи какие-то перекочевывают в церковь. Послание Ефесянам во 2 главе прямо написано. Это мир. Обычаи мира нам неприемлемы. Образ мысли. Второе послание Коринфянам. Третьей, да, главе, нет, 11 глава, апостол Павел поясняет, что мир мыслит по-своему, ну вот определенный образ мысли. Вот стандарты мира. Я хочу несколько стихов прочитать из послания Иакова. Вот здесь прямо написано. Я еще раз хочу сказать, вот слишком примитивное понимание, вот так мыслить, что подражание миру – это вот я оделся нарядно, модно. Нет, это тоже. Но намного… Вот смотрите, 4 глава Иакова. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете – не имеете, убиваете – завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь, враждуете, не имеете, потому что не просите, просите – не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». И дальше вот Иаков поясняет, не очень приятное слово, прелюбодеи и прелюбодеец. Почему? Дальше он говорит, не знаете ли, что дружба с миром – это вражда против Бога. Все, что вот выше сказано, это дружба с миром. И также за внешний вид, я умышленно оставил это на последнее место, вот иногда в наше время проповедникам, служителям выговаривают, вот вы только за одежду, за одежду. Нет ничего подобного. Да, Библия говорит и об этой теме. Подражание миру. И причем, я думаю, даже не столько, может быть, беды, но в самой одежде, сколько в мотивах. Сколько в мотивах. Это из вражеского стана взято, и поэтому вот Писание так ярко это подчеркивает, что это Богу не угодно. Это сообразование с веком сим. Я сегодня приводил пример. Я был когда-то в управлении полиции области и наблюдал удивительную картину. Я просто не ожидал. Удивительная картина. Самоуправление обнесено высоким забором, ворота и контрольно-пропускной пункт. И там сидит инспектор, такой немножко дядя Грозный, никого не пропускает, у кого внешний вид неправильный. Вот я долго сидел там, ждал одного человека, и наблюдаю, идет важная персона, мужчина в футболке. Показывает удостоверение, инспектор говорит, нет, вы как нет? Он говорит, в таком виде вот сюда заходить нельзя. Он возмущается, я прокурор. Он говорит, да хоть кто, нельзя сюда и ни под каким предлогом. Следующий подходит, говорит, я не в управление, я просто во двор там куда-то. Он говорит, даже во двор нельзя. И я вот сидел и думал, и у меня мысль даже появилась. Вот бы этого инспектора привести, поставить на дверь молитвенного дома, и пусть бы он всем рассказал, что можно, что нельзя. Вот интересно, Иисус даже сказал, сыны века сего мудрее сынов света.
Ну и третий глагол здесь – это «преобразуйтесь обновлением ума вашего». Ну что такое преобразование? Что такое «преобразуйтесь»? Это не просто лучше, лучше и лучше жить. Это тоже корень слова «образ». Здесь образ Божий. Вот наша задача или Божья воля, чтобы мы преображались, больше и больше были похожими на Христа. Друзья, вот есть такой пример, когда-то я слышал, благовестники приехали в деревню, и там не было верующих, и они проповедуют, палатку поставили, и один брат очень хорошо рассказывал, проповедовал о Христе. И из рядов мальчик тянет руку и говорит: «А я знаю этого дяденьку». Он говорит: «Откуда ты знаешь?» «А он живет в соседней деревне, а там жил хороший христианин». И вот этот мальчик перепутал, настолько похож этот дядя был со Христом, что мальчик подумал, о нем рассказывают. Вот, братья и сестры, это как раз мысль. Преобразоваться – это все больше и больше быть похожим на Христа. Это воля Божия. Интересно, мы можем вопрос задать, а как это делать? Помните, я говорил, структура проповеди – что делать, как делать и зачем делать. Вот тут как раз в этом тексте написано, как это делать, как преобразоваться. Может, сразу и трудно понять. Вот смотрите, второй стих можно? А, тут есть второй стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Это показывает как. То есть путь преобразования – это обновление нашего ума. Это обновление ума. То есть вот Писание много раз подчеркивает и в Ветхом, и в Новом Завете, чтобы мы больше размышляли о Слове Божьем, и это будет влиять на моего внутреннего человека. Вот вопрос мысли, помыслов – это нелегкий вопрос. Я когда-то читал такую статистику, примерно 85% христиан испытывает проблему, ну вот, в мыслях. В Библии в первом псалме, в 118-м псалме написано: «Размышлял о путях твоих». В книге Иисуса Навина, в первом псалме, размышляет день и ночь. Конечно, это не имеется в виду, что каждую секунду думать. Наверное, это направленность мысли. Как этого достичь, друзья? Я вот хочу рассказать еще один пример, который мне сильно помог. Я когда-то давно был в Германии. Там в Германии есть музей, концлагерь Бухенвальд. И это вот мы прошли там часа три, может, ходили. Настолько впечатлительно это. И у меня аж вот тут что-то стало, не знаю, мне аж чуть ли не плохо стало. Но самое удивительное, когда мы уехали оттуда, я обнаружил, что я не могу не думать о Бухенвальде. И я серьезно запереживал. Я даже подумал, что сколько жить буду на белом свете, я ни о чем другом больше думать не смогу. Что я имею в виду, братья и сестры? Чем мы себя наполняем, об этом мы будем думать. Иисус сказал вот о внутреннем сокровище. Если мы собираем, о том думать будем. И это будет формировать нашего, внутреннего человека. Один мудрец сказал так: «Посеешь мысль, пожнешь слово. Посеешь слово, пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу». И все начинается со слова. Я не так давно слушал, вот в России есть одна женщина, по-своему она верующая. Может, кто-то из вас знаком,
ученый человек, она православная, Тамара Черниговская. Вы знаете, я так удивляюсь, она работает, ну, человек с большим именем в ученой среде всего мира. Наверное, не Тамара, а Татьяна Черниговская. Я несколько ее лекций прослушал. Она занимается изучением головного мозга. Она говорит, все, что вы любую информацию увидели, услышали, прочитали, попробовали, все откладывается вот на нейронных сетях головного мозга, а там объем очень-очень большой. И даже она говорит так, когда мы придем на суд Божий, и Бог эту нейронную сеть откроет перед нами, и все-все, что мы делали в жизни, все мы читать будем. А потом она добавляет, она какую-то лекцию проводит среди родителей, неверующие или православные, и она говорит, уважаемые родители, не давайте детям телефон, вы кормите этим, вы калечите детей, пожалейте их психику. Это все, абсолютно все влияет на и формирует наш ум. А ум формирует характер. Ну вот тут, здесь так написано. Преображайтесь обновлением ума вашего. Еще, друзья, я хочу обратить внимание на то, что все три глагола, по крайней мере два, это глагол несовершен или постоянное действие. Это означает, что этим надо заниматься всегда, постоянно. Это задача всей жизни, это задача праведника. И я хочу заканчивать, друзья, еще раз хочу обобщить вот эти два стиха, три глагола. Я бы хотел, чтобы мы просто их запомнили. Это три ступени роста вверх, это духовный рост, чтобы нам не быть лилипутами, карликами. Конечно, еще есть вопрос, как вот чем можно измерить духовный рост. Это немножко другая тема. Я помню, когда я был маленьким, в родительском доме жили. Мы всегда, у нас так было принято, на день рождения на дверных косяках делать отметку. Мне 10 лет, вот такой рост, 11 лет, такой рост, 12. И я думаю, очень полезно было бы всем нам тоже делать такие отметки. Вот какие мы дети у Бога, мы растем духовно или нет? Если мы растем, то или хотим расти, то это требует определенных усилий. Вот эти три глагола. Представьте себя Богу. Это разные сферы жизни. Это значит посвятить себя Богу. Все, что Бог посчитает нужным, я согласен на это. Предоставить себя Богу, а потом проверить свои отношения с миром. Не сообразуйтесь с веком сим. К великому сожалению, иногда верующие люди в семьях, на работе, в разных сферах живут по мирским принципам. Двое братьев приезжих решили посетить одну христианскую семью, проблемную семью. Они знали дом, а дом этажный был, а квартиру не знали, подъезд знали. И вот подходят к подъезду, и как обычно у подъезда, у нас там бабушки сидят. И они называют фамилию, ну скажем, скажите, пожалуйста, в какой квартире живут Ивановы? И эти бабушки говорят, поднимитесь на третий этаж, из какой квартиры вы услышите крики, вот там они и живут. Ой, какой это позор, какое это клеймо на имя Христа. Некоторые живут по мирским принципам. И вот апостол Павел говорит, если вы не сообразуетесь с веком, вы сможете тогда преобразоваться в Божий образ. Благослови нас Господь в этом, друзья. И последняя мысль я еще раз хотел подчеркнуть.
Вот в Малахии народ Божий, народ израильский, и говорит, а чем ты явил нам любовь свою? Я хочу несколько слов, может быть, уже говорил, я не помню. Вот у нас в Узбекистане идет пробуждение среди мусульман, народ такой, мугаты. Вот если бы вы зашли к ним в дом, это какой контраст. Там нет обстановки, там нет хороших собраний, там нет молитвенных домов, но они радуются в Боге. И я думаю, хорошо бы нам помнить о тех. Вот еще один такой хочу пример рассказать. В одной сильно закрытой мусульманской стране посетили братья с Европы. Там настолько было жестко, вот сложно. Собирались 3-4 человека. Больше нельзя было. Верующие собирались. И петь им нельзя было. Вообще петь нельзя было. Они пели шепотом. И после собрания один брат с Европы обратил внимание на молодого человека и говорит, у тебя есть какая-нибудь мечта жизни? Он, недолго думая, говорит, есть. Какая мечта? Он говорит, я хотел бы хотя бы один раз в жизни побыть в большом собрании и громко спеть, прославить Бога. Это мечта его всей жизни. А кто-то бывает два раза в день на собрании, слышит оркестры. Друзья, я думаю, это великое Божье милосердие. Я бы хотел предложить вот благодарность Богу за все, что Он сделал для нас. Преклонить колени, поклониться Богу, прославить Его, принести себя в жертву и преобразоваться в Божий образ. Да поможет в этом Господь. Аминь.

Не расточай свое богатство, не возвращайся в пыль дорог и не ищи опять ты рабства. Храни, что дал тебе твой Бог. Возьми крупицы благодати и положи в сосуд их свой. Никто не сможет уж отнять их, если храним сосуд тобой. О, собирай ты капли мира и не позволь их унести скандальным сплетникам, задирам. Душа, храни свой мир в пути. Прими лучистую ты благость и сбереги ее внутри. Не каждому дается радость, поэтому храни, храни! И дар любви, излитый в сердце, не растеряй среди тревог. Позволь кому-нибудь согреться, ты от огня, что дал сам Бог. Бывает, после разговора с каким-то другом в 5 минут мы потеряем очень много, то, что года лишь соберут. И пустота пронзит жестоко, и тяжесть ляжет на груди, на сердце станет одиноко, и тихий стон лишь изнутри. О, если мы не собираем с Иисусом в небо на земле, то, к сожалению, расточаем все, что дано тебе и мне. Лишь тот потери не заметит, кому и нечего терять. А тот, кто знает с Богом встречу, тот жизнь свою готов отдать за эти ценные минуты, когда Господь лишь и душа. И кто познал с Творцом разлуку, тот знает, что

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Кто в мире владеет судьбою? Хочу, чтоб мудрец объяснил. Кто все так устроил премудро? Творению дыхание кто дал? Ответить вне Бога так трудно, хотя бы и тайны все знал.

все заботы и верь в его любовь.

Пророк Илия. Проходили годы. Менялись цари, и воцарился в Израиле Ахав, самый нечестивый из всех царей израильских, которые были до него. У него была жена по имени Иезавель, язычница. Она уговорила Ахава поклоняться идолу Ваалу, построить ему храм и старалась истребить верных истинному Богу. В то время в Израиле жил Илия, верный пророк Божий, который призывал всех обратиться к живому Богу. Ахав и Иезавель ненавидели и преследовали Илию за то, что он старался пробудить раскаяние в сердцах многих людей. В то время израильский народ сошел с пути Господа и стал служить идолам. За это, по слову пророка Илии, Бог поразил народ наказанием. В течение 3,5 лет в земле израильской не было дождя. Наступила сильная засуха. Господь велел Илии скрыться от преследований Ахава в пустынном месте возле одного потока. Бог повелел воронам приносить пророку каждое утро и вечер

воскрешение сына вдовы. Через некоторое время вода в ручье, из которого Илия пил, высохла. Тогда Бог велел ему пойти в город Сарепту Сидонскую и поселиться там в доме одной вдовы. Илия, придя в этот дом, попросил у женщины воды и кусок хлеба. Вдова жила с сыном и была очень бедна. У нее ничего не было, кроме последней горсти муки и немного масла в кувшине. Когда она сказала это Илии, то он ответил ей: «Не бойся, мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Пророк Илия поселился в доме вдовы, и Господь совершил чудо. Они пекли хлеб каждый день, но масла и муки не убывало, как и предсказал Илия. Но вскоре сын вдовы заболел и умер. Скорбящая мать подумала, что Бог наказал ее за прошлые грехи, и со слезами пришла к пророку с мертвым ребенком. Илия сказал ей: «Дай мне сына твоего». Он взял из ее рук мертвого мальчика и отнес его в свою комнату. Положив его на свою постель, он воззвал к Господу в молитве: «Господи, Боже мой, неужели Ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» Потом он простерся над мальчиком 3 раза и сказал Богу: «Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока этого в него». Господь услышал молитву верного пророка и оживил сына вдовы. Илия принес его к матери и сказал: «Смотри, сын твой жив». Обрадованная женщина сказала пророку: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий и что слово Господне в устах твоих истинно».

Илия и пророки Ваала. Однажды Господь повелел Илии пойти к царю Ахаву и попросить, чтобы он созвал пророков идола Ваала и дубравных пророков, а также весь народ на гору Кармил. Когда царь собрал всех на гору, Илия обратился к ним со словами: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то ему последуйте». И никто не отвечал ему ни слова. Тогда Илия сказал народу: «Я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. И я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не положу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». Весь народ ответил: «Хорошо». Пророки Ваала положили тельца на дрова и стали кричать: «Ваале, услышь нас!» Так почти весь день они кричали до безумия, но никакого ответа не было. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». Когда все подошли, он взял 12 камней и построил из них жертвенник, возложил на него дрова, рассек тельца и положил его поверх дров. Потом он велел вылить на жертвенник 3 раза по 4 ведра воды, так что выкопанный вокруг него ров наполнился водою. Затем Илия стал молиться: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают все день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». Господь услышал молитву своего пророка, и не спал огонь с неба, сжег жертву, дрова и даже камни вокруг. Увидев это, все упали на лица свои и сказали: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Так Господь показал всем, что Он — единственный живой Бог, а пророки идола Ваала оказались обманщиками.

Здравствуйте, ребята! Давайте вспомним о том, как люди приветствуют друг друга при встрече. А не согнувшись ступать и голову держать прямо, а на людей глядеть весело и приятно, с благообразным постоянством. Итак, давайте запомним. Всегда здоровайся первым. Человеку, с которым ты здороваешься, смотри в глаза, дружелюбно и приветливо. Слова приветствия произноси не громко, но четко и ясно. Первым кланяется мужчина женщине, мальчик девочке, младший старшему, проходящий стоящему. Входящий первым здоровается с присутствующими. Придя в гости, прежде всего здоровайся с хозяйкой дома, а затем с хозяином, потом с остальными. Здороваясь или знакомясь, старший первым протягивает руку младшему, а женщина – мужчине. Рукопожатие должно быть дружеским и коротким.

0: В одном городе жил судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Доносился из гостиной звонкий голос 15-летней Элеоноры, как обычно после завтрака читающей Библию.
1: «Хватит, хватит, с меня довольно. Целыми днями читать и читать про меня. Да еще какую чепуху! Ух, задам я когда-нибудь!»
0: С этими, мягко говоря, недовольными речами в комнату вошел быстрым шагом старик. Он был одет в строгий черный костюм, при галстуке, но что больше всего добавляло его виду солидности, так это большие черные очки в толстой оправе. Джонатан Мерроу был одним из богатых членов городской знати. И хоть ему уже было за 70, впереди у него было, как он считал, еще много амбиций. Он гордился своей позицией перед окружающими, хотел, чтобы все встречали его хотя бы поклоном, а если не так, он бывал очень раздражителен, а мог и накричать. Господин Мерроу любил гостей, любил веселые собрания и совместные ужины, но больше всего он любил свою младшую правнучку Элеонору. Хоть он ей приходился прадедом, Элеонора, чтобы не оскорбить его самолюбие, называла просто дедушка или ласково дедушка Мерроу. Она была способной девочкой с самого детства. Успешно училась, занималась верховой ездой, играла на скрипке и на рояле. Одним словом, самая большая гордость своего прадеда. Ах да, мы ведь не называем его так. Ну да ладно. И вот Элеонора уже неделю гостила у дедушки. У нее были летние каникулы, и девочка приехала на 2 недели на радость почтеннейшего господина Мерроу. Но то, что не укрылось от его старых, но все еще внимательных глаз, так это то, что правнучка его разительно изменилась за последний месяц. Стала одеваться и вести себя скромно. Говорила тише, но что самое непонятное для старика, Элеонора читала Библию и молилась. Сначала он ей ничего не говорил, но постепенно его равнодушие к новым увлечениям девочки переходило в раздражение и какую-то неприязнь. И вот, когда он услышал Элеонору, читающую стих про судью, который Бога не боялся и людей не стыдился, он был окончательно выведен из равновесия.
2: «Дедушка Миру, ну почему вы считаете, что я читаю про вас?»
0: Ласковый голос внучки немного успокоил пожилого человека, и он ответил угрюмо.
1: «Потому что я именно такой, как ты читаешь, и я это знаю. И не спрашивай больше ничего».
0: После недолгого молчания Элеонора сказала. «Дедушка Миру, пока вы сами не прочтете Библию, каждый прочитанный оттуда мой стих будет вам казаться своей биографией, потому что грешный человек, если услышит слова Библии, совесть начнет его укорять». С этими словами Элеонора встала и вышла из комнаты.
2: «Какая дерзость! Она еще считает, что я грешник!»
0: «Ух!» – бросил вслед Джонатан Мерроу и направился в сторону оранжереи, качая головой. Собственно, он говорил вполне серьезно о том, что стих из Библии полностью о нем. Он знал, что, возможно, где-то далеко есть Бог, который может посылать свои наказания и миловать только пастров и священников. Так, по крайней мере, считал сам господин Мерроу. Но вы поймете его точку зрения, если я вам скажу только, что он с самого детства и до сих пор верил в то, что люди произошли от обезьян. Вот так-то. Джонатана с молодости не интересовали никакие религии и тому подобное. Он считал, что все знает, что он самый лучший и что его ждет прекрасное будущее. Но мы зашли далеко, на добрых 50 с лишним лет назад. О том, что даже слово «судья» из стиха ему подходило, он знал. А дело было вот в чем. Как-то лет в 30 Джонатан Мерроу, который в то время был директором железнодорожной станции, попал в неприятную ситуацию. Проезжая на своем новеньком автомобиле по городу, причем на быстрой скорости, он вдруг вспомнил, что забыл заправиться. И в тот же момент его автомобиль застрял на дороге между 2 другими машинами. Не желая поддаться нервам, а в то время за автомобилями строго следили, и если водитель забудет заправиться, с них брали штраф. Он думал, что может опозориться из-за своей же недосмотренности. Он решил придумать другое. И когда подошел недовольный милиционер, план был уже готов. Дальше объяснять все было долго, но скажу коротко. Джонатан Мерроу повернул историю так, что виноват оказался человек, едущий сзади. Постепенно он сдружился с членами суда, полицией и за 10 лет вышел из директора железнодорожной станции во всеми уважаемого господина Мерроу, живущего в красивом, обитом мрамором особняке. А все началось с маленького, хотя нет, не маленького, скажем, с легкого обмана, а продолжал набивать себе цену Джонатан неправдивыми обвинениями, ложью и несправедливостью. И вот, услышав столько лет спустя библейский стих от своей правнучки, совесть взбудоражила его сознание, и чувство вины начало просыпаться. А он не любил, когда кто-то другой заставлял чувствовать его виноватым, потому и накричал на Элеонору. После того разговора с внучкой прошло чуть больше 3 недель. Девочка вскоре уехала домой, и у ее дедушки потекли своим чередом занятые дни. Как-то теплой летней ночью господин Мерроу проснулся от того, что было нечем дышать. Задыхаясь, он полусонно огляделся вокруг, но ничего не увидел, кроме дыма, которым заволокло всю комнату. Схватив непроизвольно носовой платок из-под подушки и прижав его к лицу, оставив открытыми только глаза, расширенные от ужаса, Джонатан Мерроу наугад пополз по полу к выходу из комнаты. Очутившись на лестничной площадке, старик онемел от охваченного им страха и чувства безысходности. Лестница была полностью охвачена пламенем. Весь дом горел. Он метался то вправо, то влево, как пойманный зверь, и тут вспомнил о том, что, возможно, может ему помочь. Он не раз слышал, как молилась Элеонора, просто и спокойно, как будто разговаривала с тем, кто находился прямо напротив нее, но для него был невидим. И вот этот человек, почти не верящий в то, что кто-то или что-то может его еще спасти, тяжело упал на колени и, что есть силы, закричал, то и дело задыхаясь от дыма. «Бог, если ты есть, спаси меня, умоляю, помоги мне выйти из горящего дома!» И в этот же миг что-то мокрое и холодное опустилось на вспотевшую от волнения ладонь старика. Это был Бакс, его верный пес и самый лучший друг Спаниэль. Собака преданно лизнула хозяина в руку и, схватившись зубами за краешек его одежды, потянула, что есть силы, на себя. «Неужели ты?» — хриплым голосом начал старик. «Да, Бакс знал, где есть еще выход, и он хотел спасти своего хозяина». Те несколько минут Мерроу толком и не помнил. Помнил только, как запутанно петлял по коридорам вместе с собакой, охваченных дымом, пылающие стены и где-то уже рушащиеся лестницы и потолки. Только оказавшись на свежем воздухе, в достаточном расстоянии от своего некогда мраморного дома, который теперь был похож на сожженный дотла картонный домик для кукол, в прошлом известный всем как «Уважаемый господин Джонатан Мерроу», упал на мокрую от росы траву и потерял сознание.
3: «Снова этот бродяга пришел к нам побираться со своей дворнягой! А ну прочь отсюда!»
0: Брезгливо сморщив нос, пекарь уютной городской лавки крикнул на бездомного человека, который попросил у него немного сухого хлеба. Да, в этом старике, одетого в лохмотья, непричесанного и грязного, с взлохмаченной и издающей неприятные запахи собакой, никто и ни за что из прежде его знающих не узнал бы того гордого, одетого в строгий пиджак пожилого человека, важно прогуливающегося в сквере, со своим пахнущим шампунем, аккуратно вычесанным и упитанным спаниелем. Это был Мерроу. Он истощал, ослаб, а еще много кашлял, так как ночи становились уже прохладнее. И из-за тонкой одежды, которая была на нем в день пожара, она не защищала его ни от ветра, ни холода. Да, после той страшной ночи прошло уже больше 2 месяцев. И в кого он превратился за это время? Точно выразился пекарь, в побирающегося бродягу. Хорошо, что с ним был его Бакс. Он хоть немного может согреть его в прохладные ночи. Старик горько вздохнул и поднялся с бордюра, на котором сидел. «Пошли, Бакс!» Шел человек медленно, куда глаза глядят. И где его прежние знакомые, друзья, а родственники? Верно, они его уже перестали искать. Скорее всего, подумали, что я там сгорел и превратился в пепел. Ну что ж, если бы не ты, мой верный Бакс, так, наверное, и случилось. И если бы не Бог, приславший его к тебе, словно громом прозвучало возле старика, и тот, похолодев от испуга, спрашивал шепотом, неизвестно кого, оглядываясь, хотя улица в тот момент была пуста. «Кто это был? Кто это был?» Но в подсознании Джонатан знал, чей это был голос. Это был голос Бога. Добрый, мягкий, но в то же время такой могущественный, такой... Старик, качая головой, пошел дальше, размышляя. «Если бы Бог меня любил, Он послал бы мне помощь, как Он и сделал, прислав ко мне Бакса. А если Он меня любит, то зачем вообще послал в мою жизнь такое горе, такие страдания? Для меня это жестокость, а не любовь». Так шел и шел по городу бедный старик, на ходу вытирая слезы, неудержимым потоком льющиеся из уже потускнелых старческих глаз. Он и сам не понял, как оказался на проезжей части. Пришел в себя от раздумий только тогда, когда услышал крик недалеко от себя. «Берегись!» И визг тормозов. Падение, полет, удар и темнота. Полная темнота, бездействие и содрогающая все тело боль в ноге. Снова темнота. «Бекки, милая, принеси мне, пожалуйста, еще тазик с холодной водой!» — попросила свою 10-летнюю дочурку красивая молодая женщина с приятным и добрым лицом. Она сидела у кровати больного старичка, то и дело прикладывая к его лбу холодные компрессы. Ее муж уже послал за доктором и теперь стоял рядом с ней и обеспокоенно вглядывался в бледное морщинистое лицо. Этого несчастного привезли к ним пару часов назад, прося позаботиться о сбитом автомобилем человеке. Бекки принесла воду и, отдав тазик маме, присела у подножия кровати, где лежал больной.
2: «Мама, а дедушка очень болен. Почему он такой бледный? Он надолго у нас останется?» — спрашивала девчушка, большими синими глазами изучая больного гостя.
0: «Дочка, все известно только Богу», — ответил папа. «Если ты хочешь, чтобы нашему больному стало лучше, молись о нем». Он улыбнулся девочке. «Бог слышит детские молитвы. А вот и доктор. Иди поиграй, Бекки, нам нужно поговорить с господином доктором». Девчушка убежала, оставив троих обеспокоенных взрослых и больного, прерывисто дышащего Джонатана Мерроу.
1: «Бакс! Бакс!» — доносился из гостевой комнаты хриплый голос старика. «О, Бакс, где ты?»
0: Бекки, услышавшая из кухни голос пожилого человека, тут же подбежала к нему. За те 2 недели, что он провел в их доме, девочка привыкла к больному гостю и подружилась с ним. Джонатан был неразговорчив, чаще всего лежал на диване с закрытыми глазами, либо, не шевелясь, смотрел в потолок. Нога его была закипсована, голова в бинтах, а душа была полна разнообразных чувств, обиды, горечи, радости и разочарования. Обиды на тех людей, кто устроил пожар в его доме. Горечи от того, что нога его в гипсе, и он должен жить у чужих людей, быть им в тягость и не имея возможности передвигаться. Радости от того, что хоть и нога у него сломана, ему не приходилось попрошайничать на холодной улице. Ну, а разочарование от того, что так ужасно сложилась его жизнь, прежде полная удовольствий. Когда Бекки прибежала к старику, он как никогда был чем-то обеспокоен.
2: «Дедушка, что с вами?» — спросила встревоженная девочка.
1: «Бакс, это моя собака. Где он? Я его потерял в день аварии. Но он же жив? Я чувствую это. О, Бакс, где же ты?»
0: Сочувствующая Бекки выслушала горестный ответ и, желая утешить бедного дедушку, ласково проговорила.
2: «Может быть, ваша собачка уже взяла след и скоро придет к вам?»
1: «О, милое дитя, я не знаю, возможно ли это».
2: «А вы помолитесь о том, чтобы Бакс нашелся. Знаете, как-то я потеряла своего попугайчика, такой хорошенький был, зеленого цвета. вылетел в окно, когда я забыла его закрыть. Я так плакала. А потом попросила Иисуса, чтобы он помог найти попугайчику дорогу обратно домой. И представляете, в тот же вечер Арик вернулся ко мне. Бог все может, поверьте, дедушка».
0: Внимательно взглянув на Бекки, Джонатан Мэрроу погладил ее по ручке и благодарно сказал, изображая что-то наподобие улыбки.
3: «Хорошо, я попробую. Спасибо тебе».
0: Девочка радостно убежала, оставив больного в большой задумчивости. В тот вечер в городе прохожие с улыбкой провожали взглядом рысцой бегущего по тротуару песика, то и дело принюхивающегося к асфальту. Это был никто иной, как Бакс. Да, это был он, идущий как нельзя точнее прямо к дому, где лежал его потерянный 2 недели назад хозяин. Собачья привязанность и интуиция помогли собаке преодолевать километр за километром, лишь бы найти хозяина. И когда ровно в 7 часов вечера в дверь дома семьи, где жил старик, зацарапалась чья-то небольшая лапка, не было в тот момент на земле никого более пораженного, чем Джонатан Мэрроу. Он шокированный прислушивался к доносящимся из прихожей удивленным голосам хозяев дома и радостным возгласам Бекки. А после этого последовал приближающийся стук коготков о пол, и вскоре дверь отворилась. И что-то лохматое и тявкающее от счастья пронеслось по комнате и влетело на диван прямо в объятия вновь найденного хозяина. После пожилой человек рассказывал доброй семье о том, как после совета маленькой Бекки он помолился, прося Бога прощения за все сделанные им в жизни грехи. За ложь, злость, наговоры и остальные вещи, от которых хоть снаружи он и выглядел счастливым, внутри был всегда несчастным. И в конечном счете о том, как он попросил Бога, если ему угодно, чтобы Бакс вернулся к нему.
2: «И вот, мои дорогие друзья, Бакс вернулся ко мне, целым и невредимым. А главное, он был послан ко мне самим Богом 2-й раз».
0: Спустя еще 3 месяца Джонатан Мэрроу, окрепший после болезни и полный неземного счастья от примирения с Богом, попрощался с дорогой семьей, приютившей его на долгое время, и поселился в маленьком, скромном, но очень уютном домике на опушке леса, находящемся в получасе езды от дома Бекки и ее родителей. А недалеко от этого домика журчал и переливался на солнце всеми цветами радуги прохладный ручеек. А по 2 сторонам от него росли красивые цветы. Из-за того, что старичок был уже слишком стар для работы и не мог работать лесником, он придумал сам, чем может заниматься в свободное время. В домике была кухня и 2 комнаты, поменьше и побольше. Ту, которая была меньше, он отвел себе для спальни, а большую, с помощью отца Бекки, переоборудовал под комнату для собраний. Пожилой человек очень изменился. Прошлая гордость, высокомерность исчезла как пар. Он стал добрым, отзывчивым и жизнерадостным человеком. По-настоящему жизнерадостным. И теперь Джонатан Мэрроу никогда не оставался без друзей и посетителей. Почти каждый день к нему заглядывали разные гости, молодые, пожилые, дети. А пару раз к нему наведывались даже нашедшие его родственники и счастливая за дедушку Элеонора. Постепенно и все они тоже покаялись и собирались в домике Джонатана на собрание. Они слушали, как старичок читал Библию и рассказывал о своем приходе к Богу. И их всех встречал радостным заливистым лаем хорошенький пушистый спаниель Бакс, где и ему было место в истории хозяина. «Друзья, я очень сожалею о том, что вся моя жизнь пролетела в грехах, бесполезно. Хоть я и был богат и здоров, мне это не приносило того внутреннего умиротворения, которое я получил, будучи бедным и больным. Сейчас мое здоровье в порядке, и я благодарен моему Господу за все, что Он для меня сделал. Но есть среди вас и молодые люди, дети, и у вас еще очень много времени впереди. Времени для того, чтобы прийти к Богу и всю следующую жизнь служить Ему. Вы обладаете огромным счастьем и преимуществом, благодаря возможности долгие годы жить счастливо с Богом. Не упускайте этого шанса, дорогие мои друзья. Я всем вам желаю такой счастливой и умиротворенной жизни в Боге, какая она стала у меня сейчас. Только не забывайте, что Бог иногда дает своим детям испытания и некоторые трудности, бывают и страдания. но он это делает с большой любовью, чтобы испытать вашу веру. Пусть ваша любовь к Богу никогда не охладевает. Трудная у вас жизнь или легкая, тревожная или спокойная. Как написано в Библии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Слушайте Бога, друзья, и любите Его, и тогда вас будет ждать великая

Есть труд незаметный, служение Богу. Вставайте скорее на эту дорогу. Вставайте с любовью, усердно трудитесь, с глубокой верой за грешных молитесь. Молитесь от сердца, молитесь прилежно. Пускай не погаснет святая надежда.

Эта история произошла из ранних лет служения Спержена. Он сам рассказывал ее своему другу, а друг опубликовал эту статью. Случилось, что его пригласили в один город, где он должен был проповедовать. Огромнейший был зал, огромнейший кристальный собор. И он говорит, встал раненько утром пойти проверить, будет ли слышен его голос. И вот он зашел, встал так, посмотрел, здание огромнейшее, и думает, где же я буду, как же меня услышат во всех уголках? И что же сказать? И он сказал, верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. И он услышал, что везде слышно. Он тогда не так громко произнес. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел спасти грешников, из которых я первый. Слышно. Он понял, что все слышно. И пошел, вернулся туда, где он ночевал, и стал готовиться к проповеди. Кажется, все прошло, но вот прошло много лет после того, лет 20. И однажды брата Спержена, который тоже был пастором, позвали к одному дяденьке, который умирал. Он пришел, поздоровался, спросил, как его зовут, и говорит, скажи, пожалуйста, ты знаешь Иисуса Христа? Он говорит, конечно! А ты покаялся? Да! А как, расскажи мне, как ты покаялся, как ты услышал об Иисусе Христе? Он говорит, я жил совершенно без Бога, без надежды, без всего. Мне так было сложно. И вот я был сантехником. И меня однажды попросили, чтобы я пришел и отремонтировал что-то в кристальном зале. Огромнейший был храм. Я пришел туда, и мне нужно было что-то сделать под куполом. Знаете, что такое купол, да? Купол – это вот на здании такое вот строение куполом сходится. Наверху, как крыша. И вот он говорит, я там работал. Было очень тихо. Я пришел пораньше, пока никого из людей не было. И вдруг слышу голос с неба. Верно! И всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. И вдруг я увидел себя таким грешником. Да, Иисус Христос пришел спасти меня. И я и первый из грешников. И там же я в этом соборе и покаялся. И я остался, там был проповедник, он рассказывал об Иисусе Христе. И я с тех пор уверовал и иду за ним. А теперь я иду домой, потому что он призывает меня. И я бы хотел еще раз подтвердить, верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Совершая свой путь в Галилею, Иисус пришел к колодцу Иакова в Самарии. Утомленной дорогой он остановился, чтобы передохнуть там, пока его ученики пошли купить пищи. В это же самое время одна самарянская женщина пришла к колодцу, чтобы почерпнуть воды. Иисус обратился к ней с простой просьбой: «Дай мне пить». Слова Христа к этой женщине послужили началом долгой беседы. Она, в конце концов, разговаривала с Иисусом, и в продолжении их разговора она была весьма удивлена тем, что Он ей сказал. Наконец она сказала: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобой». Как раз в то время, когда Христос открылся ей, кто Он, вернулись ученики. Они были удивлены, найдя своего учителя столь увлеченным беседой с этой самарянской женщиной. Когда они сели, чтобы приготовить трапезу, женщина с широко открытыми от удивления глазами поспешила назад в город. Наконец, приготовив пищу, ученики сказали: «Рави, ешь». Иисус ответил на это словами, которые привели их в недоумение: «У меня есть пища, которой вы не знаете». По сути, Он говорил им: «Меня уже покормили. Пока выходили, здесь нечто произошло, и я совершенно сыт». Видите ли, существует нечто, чего вы не понимаете обо мне. Моя пища не такая, как в этом мире. Христос пояснил: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело Его». Все мы знаем, что Божье дело заключается в сеянии и жатве Евангелия, в сборе жатвы человеческих душ. Иисус говорит в следующем же стихе: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Короче, мы должны совершать для Божьего Царства дела свидетельства, покоряя души для Христа. Иисус совершил это дело, свидетельствуя этой самарянке. Библия говорит, что она уверовала, что Он есть Мессия, свидетельствуя: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не Он ли Христос?» Дело в том, что за всеми нашими трудами для Царства кроется некоторая цель, и она выходит за рамки великой жатвы душ. От начала творения воля Отца была в том, чтобы создать круг общения для Своего Сына. И здесь, в этой сцене у колодца Иакова, мы видим, как была удовлетворена Христова потребность в общении. По сути, Иисус сказал Своим ученикам следующее: «Мой голод был уже утолен этой женщиной. Все, о чем я просил ее, был глоток воды, но она накормила меня. Она принесла мне открытое, ищущее сердце. Когда я говорил с ней, она внимательно слушала. Она послужила мне, слушая каждое сказанное ей слово. И она послушалась моих слов, веруя им и поступая в соответствии с ними». Вы должны понять, что такого рода общение, является пищей для меня.

Нух общался с Богом в продолжение 365 лет. Однако он прожил только половину нормальной продолжительности жизни того времени. Когда я размышлял над этим, я чувствовал, как Дух Божий спрашивает: «Почему, думаешь ты, я привел Еноха в славу так скоро?» Его современники жили до 700 и 800 летнего возраста. Почему же его я взял в средние лета? У меня не было ответа. И Дух Святой прошептал мне: «Моя пища – это общение. Мое слово говорит, что Енох ходил со мной. Это означает, что он общался со мной, ожидая меня, стремясь услышать и узнать мой голос. Он слушал, как я открывал ему мое сердце. Наше общение стало настолько близким, что я захотел, чтобы он был со мной здесь, в вечности, где не бывает ночи. Я привел его к себе, чтобы иметь с ним бесконечное, неограниченное и непрерывное общение». Господь задал мне тот же вопрос о Моисее. Почему я позвал моего возлюбленного слугу к себе, когда он был в самом расцвете своей жизни? Ты можешь подумать, это потому, что Моисей не был предопределен войти в обетованную землю. Но дело в том, что Израиль не вошел сразу же в Ханаан. Моисей мог бы еще прожить намного дольше. Далее возникает вопрос: а Илия? Почему, думаешь ты, я послал колесницу, чтобы забрать его? Этот огненный пророк мог бы прожить еще много лет в качестве моего верного свидетельства. Но я все же пожелал привести Илию в мое присутствие. Он молился мне так, как немногие. Я восхотел взять его к себе для непрерывного общения в течение всей вечности. Теперь там у Господа были собраны три ближайших его слуги. Это ведет к более полному пониманию значения слов Иисуса, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Другими словами, когда двое или трое из вас собираются для общения, я нахожусь там вместе с вами, беседуя и общаясь, и это питает меня. Мне приятно, когда вы ожидаете меня. Вы совершаете очень серьезное служение для меня, когда вы слушаете мой голос. Вы исполняете этим желание Отца, которое Он имел от самого начала. В 17 главе Евангелия от Луки Иисус рассказывает притчу, которая должна принести революцию в нашу молитвенную жизнь. Изложенная ниже притча должна изменить отношение каждого христианина к общению. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Мы понимаем, что господином в этой притче является Иисус Христос, а раб, представленный здесь, это всякий верующий. Явно, что это притча о кормлении Христа, и очевидно, что наш Господь рассматривает это действие как наше высшее призвание. Вы можете возразить: «Я думал, нашим высшим призванием является идти и трудиться на поле жатвы». Это действительно является высоким призванием. Но Иисус говорит, что это не самое высокое. Вышнее звание во Христе Иисусе, о котором говорит Павел, это кормить Его. Всякое служение должно зарождаться от общения и близости со Христом. Я не понимал этого, пока не поставил себя на место слуги. Представьте себе, что я один в поле, пашущий или пасущий овец. Когда рабочий день закончился, я устал, обливаюсь потом и голоден. Я усердно и тяжело работал, и теперь нуждаюсь в подкреплении пищи. Итак, я иду в хозяйственную столовую, чтобы меня там покормили. Когда я вхожу, я ожидаю, что мой господин скажет: «Садись, пожалуйста, тебе нужно подкрепиться». И я стою возле стола с голодным видом, глаза мои умоляют: «Я нуждаюсь». Но господин не говорит: «Садись и ешь», а вместо этого приказывает: «Оденься и припояшься».

я готов обедать, так что послужи сперва мне, а потом, когда послужишь мне, будешь есть и пить сам». Здесь явственно подтверждается то, что мы призваны кормить Христа. На первый взгляд такое повеление кажется резким и требовательным, но нет ничего более далекого от истины. Благочестивый пророк Илия дал подобное же повеление, когда его накормила одна вдова. Илия сказал ей: «Сделай немножко преснока вначале для меня, а потом съешь сама». В действительности же, в обоих отрывках сказано следующее: «Поставь прежде всего Божье Царство, а потом тебе будет дано все остальное». Мы не должны представлять себе этого слугу как официанта, сломя голову, спешащего от кухни к столу. Нет, слуга, которого представляет нам здесь Христос, является другом, тем, которого приглашают просто присесть и послушать. Господин говорит ему: «Я соскучился по тебе, покорми же меня, позволяй мне излить пред тобою мое сердце, позволь мне говорить с тобой о том, что важно в твоей жизни, и я хочу показать тебе то, что будет». Иисус говорит о подобного же рода близости за столом. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». По сути, Христос здесь говорит: «Я здесь. И я хочу войти, чтобы побеседовать с тобой за столом. Я хочу покормить тебя и позволить тебе покормить меня». Вы можете подумать: но Иисус использует такие сухие, холодные слова в этой притче: «Долг», «раб ничего не стоящий». Это звучит так немилосердно, это же не согласуется с Божьим характером. В действительности, греческое слово, переведенное здесь как «ничего не стоящий», означает просто отсутствие заслуг, а «долг» означает пользу, благо. Яснее это может выглядеть следующим образом: «Нет никакой заслуги в том, что я делаю. Я делаю только то, что является благом для меня». Другими словами, Иисус говорит: «Не покидайте мое присутствие с мыслью: мой Господин должен быть благодарен мне. Я уделил ему сегодня лучшее время. Теперь он мой должник. Вы знаете, что мою благодать невозможно заработать. Это мой свободный дар вам. И заповеди мои не тяжкие, напротив, они являются для вас благом. Поэтому, когда вы кормите меня, не считайте это заслуживающим похвалы добрым делом. Такие дела не являются индульгенцией от греха». Недавно, после того, как я совершил молитву и собирался уже встать и уйти, я услышал спокойный тихий голос: «Давид, пожалуйста, не уходи. Не оставляй меня, побудь еще со мной. Я имею намного больше, чтобы поделиться с тобой. В моем сердце много того, что я желаю показать тебе о нуждах этого мира и состоянии моей церкви. Ты кормишь меня, слушая это». В 24 главе Евангелия от Луки мы находим трогательную сцену, касающуюся желания Христа быть накормленным. Иисус уже воскрес, закончив свое дело искупления. Теперь он уже в своем прославленном теле. Он все еще человек, которому присущи человеческие чувства, но не ограниченные материальными барьерами. Он может являться или исчезать из виду по своей воле, и его не могут остановить никакая дверь или стена. Куда же прежде всего идет Господь? Так скоро, после своего воскресения, нечто волнуется в его прославленном естестве. Он был голоден, желая пищи, которую вы не знаете. Вначале мы видим его на дороге из Иерусалима в Эммаус. Неожиданно он явился двум своим ученикам, которые были удручены и опечалены его смертью. Писание говорит: когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними
но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Точно так же было и с женщиной-самарянкой. Иисус заводит разговор с этими людьми. Он спрашивает, о чем это вы беседуете, почему вы так печальны. Разве Иисус забавлялся над этими скорбящими людьми? Нет, ничуть. Фактически он делал противоположное, вынуждая их открыть то, что лежало в глубине их сердца. И дальше мы видим, что эти люди получили сполна пророчество о пришествии Христа, значение Его смерти, погребения и воскресения. В тот вечер эти люди остановились на ночь в гостинице, и тогда Иисус показывал им вид, что хочет идти далее. Возможно, Господь сказал: «Братья, вы уделили мне немало времени, и вы хорошо слушали, когда я открывал вам свое сердце. Нет сомнений, вы устали, не буду вам больше мешать, я иду дальше, а вы отдыхайте». Этим могла и окончиться данная история, и действительно, для многих верующих это является концом. Они довольствуются одноразовой встречей с Иисусом, имевшей место когда-то, много лет назад. Теперь все, чего они ищут, это библейское знание. Они не заботятся о том, чтобы искать интимной близости с Иисусом. Они заявляют: «Да, я знаю Христа, я имею глубокое познание о Нем». Но они не ожидают Господа, чтобы кормить Его. Они не знают Его голоса и упускают личное откровение того, кем Он является. Но эти ученики на Эммаусской дороге не допустили, чтобы это произошло. Когда Иисус хотел идти дальше, они удерживали Его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». Греческое слово, переведенное здесь как «удерживали», означает «принуждали». Попросту говоря, они не захотели отпускать Его. Это и был ответ, которого жаждал Иисус. У Него было так много еще чего сказать этим двоим. И далее мы читаем одни из самых сладостных слов во всем Писании. «И Он вошел и остался с ними». Эти два человека кормили Христа тем, что слушали то, что у него было на сердце. И теперь он подвел их к своему столу, где уже он кормил их. И когда они возлежали с ним, то он взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, и он стал невидим для них. Печально, что многие христиане не желают продолжать общение с Иисусом, чтобы получить полное откровение о Христе. Не так уж много людей хотят уделять время, чтобы ожидать Господа. Большинство будут довольствоваться посещением церкви, слышанием проповедуемого там слова и возрастанием только в познании об Иисусе. Время от времени их сердца могут гореть при слышании Божьего слова, но они не хотят платить цену близости со Христом. Апостол Петр говорит нам: «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Это как раз то, что испытывали два ученика на Эммаусской дороге. Они возрастали в своем познании Господа, научаясь из Писаний. Но это было только основанием, а не законченным делом. Павел, зная об этом, писал: «Возвращали в Того, Который есть Глава Христос». Вот в чем кроется суть, ясная и простая. Иисус Христос хочет стать самым главным сокровищем для нашей жизни. Он хочет значить для нас больше, чем наша работа, карьера, наша семья. И Он хочет становиться все более и более драгоценным для нас с каждым днем. Итак, насколько драгоценен для вас Иисус Христос? Возможно, вы заявляете: «Он самая великая драгоценность в моей жизни. Христос – это все для меня». Если это правда, вы не пожелаете довольствоваться просто головным знанием о Нем. Вы будете жаждать слышать, как Он говорит к вам, и ваше желание ожидать Его будет возрастать.
Слышание его спокойного, тихого голоса станет вашей величайшей радостью, и вы не будете допускать, чтобы что-либо воспрепятствовало тому, чтобы уделить ему ваше время. Действительно, чем больше времени вы проводите в ожидании его, тем меньше будут вас заботить трудности этой жизни. Позвольте мне дать вам слово надежды. Я узнал такое, что делает Господа даже более драгоценным для меня. Я верю, что это является ключом, дающим мне доступ к получению большего откровения о нем, и это может удержать меня от падения в грядущие дни. Что это за ключ? Это то, что я добавил к своему времени молитвы. Позвольте мне объяснить. Я молюсь, как обычно, так как я описал это раньше, но после того, как время моей молитвы истекло, я задерживаюсь еще в моей тайной комнате молитвы. Теперь я склоняюсь перед Господом и говорю: «Иисус, я здесь только ради Тебя. Я не приношу никаких просьб или прошений. Это Твое время и только Твое. Я здесь, чтобы слушать Твое сердце. И я просто остаюсь в Его присутствии, любя Его и ожидая Его. Я знаю, что Он придет ко мне и поделится со мной своими мыслями. Действительно, Он проговорил к моему сердцу следующее: «Теперь я знаю, что Ты сделал меня драгоценностью в Твоей жизни. Я знаю, что более дорог для Тебя, чем семья, служение, работа. Ты желаешь меня больше, чем чего-либо другого, и это является пищей для меня. Я хочу, чтобы Ты продолжал так приходить ко мне и давать мне возможность открывать Тебе мое сердце. И если Ты будешь продолжать это делать, я всегда буду здесь, чтобы говорить с Тобой». Затем мне Господь дал напоследок одно слово для Своей Церкви. «Я говорю его сейчас к вам со всею серьезностью. Иисус просит вас кормить его, уделяя ему ежедневно самое лучшее время. Я не имею в виду время, которое вы посвящаете чтению Библии или молитве за нужды. Это все следует делать в ваше личное время. Но когда вы закончили свои дневные труды, придите к столу своего господина и послужите ему. Он просит вас просто ожидать в его присутствии, пока не услышите его голос. Ему нужно время, чтобы открыть пред вами свое сердце. Итак, сделайте время вашего служения ему неограниченным. Всякий раз, когда вы будете ожидать его, он обещает говорить к вам. Аминь».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел из земли египетской, из дома рабства. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Иеремия 34:13-14. Уроки от Сидекии. Послушание прославляет Бога. В 9-й год правления Сидекии, в 10-й день 10-го месяца, началась последняя осада Иерусалима Навуходоносором. Вероятно, отчаявшись найти решение, Сидекия пошел в храм, где, представ перед Господом, заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою. После этого фараон выступил против халдеев, что на тот момент положило конец осаде Иерусалима. Думая, что халдеи ушли навсегда и что все теперь будет хорошо, народ вернул себе рабов, которых только что освободил. Господь вынес суровый приговор. Совершив праведное в его глазах, причем в его доме, они затем обесславили его имя, нарушив свой завет. Это хорошее напоминание нам, что мы, христиане, носим имя Христа. Апостол Павел во 2 Коринфянам в 3 главе 3 стихом написал: «Вы — письмо Христово». Возможно, мы есть то единственное послание, которое прочтут многие в этом мире. Мы — члены тела Христа, и потому пусть наши поступки говорят о Его славной и совершенной личности всем вокруг. Но не только. Давайте также будем помнить, что наш Господь сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Очевидно, что Сидекия не испытывал ни страха, ни любви к Господу. Но что касается нас, давайте явим Господу свою любовь, соблюдая Его Слово и поступая согласно Ему до тех пор, пока Он не придет. Послушание Его народа прославляет Его имя.

«Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда». Притчи 13:3.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дрова потрескивали в камине, время от времени выбрасывая снопы искр, которые бесследно исчезали, уносясь вверх. Был дождливый холодный вечер. Но в доме у доктора Вилсона было тихо и уютно. За окном гремел гром, сверкали молнии, вот уже несколько часов не прекращался дождь. Капли дождя монотонно стучали по стеклам окон, как будто просясь войти в теплоту уютного дома. Доктор Вилсон сидел в удобном кресле, наслаждаясь теплом и уютом дома. Аромат чая, тепло камина и шум дождя за окном приятно обволакивали его, клонило ко сну. Внезапно в дверь постучали. Он встревоженно прислушался, стараясь вспомнить, ожидали ли они кого-то сегодняшним вечером. Стук повторился, на этот раз более настойчиво и требовательно. Доктор встал с кресла и, направляясь к двери, окликнул жену. «Дорогая, мы ожидаем кого-то вечером?» «Да вроде бы нет», — отозвалась жена из другой комнаты. «Кто бы это мог быть?» — думал доктор, поворачивая ручку двери. Но не успел он еще полностью открыть дверь, как из темноты раздался умоляющий женский голос. «Доктор, помогите, пожалуйста! Мой сын при смерти! Не откажите, пожалуйста!» Свет из прихожей осветил промокшую до нитки немолодую женщину. Остатки сна исчезли при виде этой жалкой фигуры. Нахлынуло раздражение. Он не любил вечерних вызовов, а этот особенно был не кстати сегодня, в такую дождливую погоду. К тому же он знал эту семью. Они даже не могут ему заплатить, так как очень бедны. Да и живут они далеко на хуторе, в 2 часах ходьбы. Доктору очень не хотелось покидать свой уютный дом в такую погоду. Он пригласил женщину в дом, чтобы, закрыв дверь, хоть на короткое время отгородить себя от непогоды и холода. Потом он позвал слугу и попросил принести женщине какую-нибудь сухую одежду. А женщина, дрожа от холода, все шептала: «Доктор, пожалуйста, поспешите, мой сыночек, он умирает». Доктор пошел в свой кабинет собрать походную сумку, распорядившись приготовить ему сапоги, плащ и зонт, и через несколько минут они вышли из дома. Струи дождя неистово секли в лицо. Ветер распахивал полы плаща. Еле успевая за доктором, женщина рассказывала, как несколько дней назад сын простудился, работая в поле. Уже 2-й день он лежит с высокой температурой, но сегодня ему стало еще хуже. Он целый день был в бреду, шепча: «Я не хочу умирать! Спасите, помогите хоть кто-нибудь!» Закончила мать и залилась в отчаянии слезами. Доктор молчал. Он предвидел долгую бессонную ночь. К тому же ненастная погода усиливала его недовольство. Он также знал, что эта семья очень далека от Бога. Глава семьи частенько проводил дни в затяжной пьянке, что, конечно, ухудшало и без того нелегкое финансовое положение семьи. Его жена изо всех сил старалась сводить концы с концами, но ей это плохо удавалось. Сын рос очень хорошим парнем, вопреки плохому примеру, подаваемому отцом. Он мог бы стать хорошей опорой для матери, и мысль о том, что юноша может умереть, заставила доктора ускорить шаг. Через некоторое время вдалеке показался огонек в окне одиноко стоящего дома. Еще немного, и они будут на месте. Дождь не прекращался. Напротив, казалось, что он даже усилился. Но настроение у доктора улучшилось по мере приближения к дому. И когда они оказались на крыльце дома и отряхнули мокрые плащи, доктор Вилсон был готов приняться за свое дело уверенно и решительно. Он с легкой улыбкой вступил в теплоту скромно убранного дома. Подойдя к постели больного, он услышал очень слабый шепот. «Мне страшно, я не хочу умирать, помогите, ради Бога!» Доктор осмотрел больного. Он понял, что юноша находится в критическом состоянии. Уколы, таблетки, чай, компрессы — так незаметно пролетела в заботах вся ночь. Под утро доктор присел в кресло отдохнуть и задремал. Больной успокоился.
Как видно, усилия врача и матери пошли ему на пользу. Разбудил доктора яркий солнечный луч, проникший через окно. Весь дом был залит ярким светом. Царило умиротворение. Спокойно спали уставшая мать и страдавшийся больной. Казалось, будто весь мир изменился этим утром. Нет болезни и горя, нет гроз и непогоды. По всему было видно, что день будет теплым и солнечным. Доктор тихо, чтобы не разбудить спящих, поднялся со скрипучего кресла и вышел на порог. Все вокруг было удивительно прекрасно. Капли дождя, задержавшиеся на листьях деревьев и кустов, отражали сверкающие лучи солнца. Доктор спустился по ступенькам и направился по тропинке в сад, любуясь яркими красками ранней осени, уже успевшей позолотить верхушки деревьев, которые, роняя листву, устилали землю. «Как в раю!» — восхищенно подумал доктор. Но в ту же минуту им овладела печаль. Он подумал, что многим не придется созерцать красоту рая, которую готовит Бог для избранных своих. Доктор тут же подумал об обитателях дома, где он в заботах о больном провел целую ночь. «Я должен сказать им о Христе и о спасении. Я должен рассказать им о Боге», — думал доктор, возвращаясь в дом. Проснувшаяся мать уже хлопотала у постели больного. Юноша выглядел заметно лучше, чем ночью. Доктор подошел и спросил о самочувствии. «Спасибо, доктор, я чувствую себя намного лучше», — ответил юноша и слабо улыбнулся. Доктор сделал очередной укол больному, потом, оставив необходимые для лечения лекарства и пообещав навестить пациента вечером, отправился домой. Мысль о том, что эти люди далеки от Бога, и, может, никогда в жизни с ними никто не беседовал об этом, не оставляла его на протяжении всего обратного пути. Вернувшись домой, он поделился с женой своим беспокойством. И они решили, что вечером, когда он навестит больного, он обязательно заведет об этом разговор. Несмотря на бессонную ночь и многочисленных пациентов, принятых им в течение дня, доктор не чувствовал усталости. Его преследовала одна мысль. Он должен рассказать этим людям о том, что некогда сделал Христос в его жизни. Сегодня он как будто заново прошел через все годы собственной жизни без Бога. Он вспомнил, сколько боли и страданий причинил бедной матери из-за своей грешной и упрямой натуры. Хоть это было в далеком прошлом, но оно медленно всплывало в его памяти. Он всегда был самым проблемным ребенком в семье. И чем больше он взрослел, тем сильнее склонность ко греху проявлялась в его характере. А когда он учился в выпускном классе, ко всему еще добавилась тяга к алкоголю. Выпивка и похмелье порой длились неделями, а мать, плача, умоляла его оставить греховный образ жизни. «Сыночек,

остановить его, но нет. Даже умирая в свои последние дни, она видела сына выпившим. Он не мог остановиться. Но мать, слабея телесно, оставалась крепко духом и продолжала просить его остановиться и открыть свою сердечную дверь для Иисуса. Однажды, уже совсем ослабев, она попросила его провести с ней немного времени. «Только, пожалуйста, сыночек, приди трезвым. Мне недолго осталось жить. Пожалуйста, выполни мою просьбу. Завтра после работы приди, пожалуйста, побыстрее домой», — умоляла мать сына вечером перед тем, как он ушел спать. Утром, идя на работу, он всю дорогу думал, как выполнить мамину просьбу. После смены, как всегда, друзья стали звать его с собою, чтобы повеселиться. Сначала он был твердым в своем обещании прийти домой трезвым, но уговоры друзей были настойчивыми, да и выпить очень хотелось. Чтобы не обидеть друзей, он все-таки решил пойти с ними, но, выпив только одну рюмку, уйти домой. Но все это были только пустые намерения. Грех обладает цепкой хваткой, и для молодого Вилсона первая рюмка была только началом буйной пьянки. Спохватился он не скоро, вспомнил все-таки просьбу матери и нетвердой походкой поковылял домой. Было уже далеко за полночь, когда он наконец добрел до своего дома. В окнах ярко горел свет. Больше всего он не хотел встретиться сейчас с укоризненным взглядом матери. Он ведь не выполнил ее просьбу. Войдя в дом, он увидел нескольких соседей. «Неужто маме стало хуже?» — промелькнула мысль. Войдя в гостиную, он спросил соседку. «Как мама?» Соседка осуждающе взглянула на него и очень тихо проговорила. «Она не дождалась тебя». Он мгновенно отрезвел, бросился в материнскую спальню и увидел свою истрадавшуюся от боли и тоски за него бездыханную мать. Упав на колени у ее постели, он громко зарыдал. Слезы позднего раскаяния и запоздалой любви ручьями текли по его щекам. О, если бы он мог хоть что-то исправить сейчас, хоть что-то вернуть назад! Но нет, было уже поздно. В его памяти пронеслись события последних нескольких лет. О, сколько горя и печали он принес матери своим грешным образом жизни! Он старался вспомнить хоть что-то доброе, сделанное им для матери или его родных за последние годы, но не смог. «О, какой же я ничтожный и погибший грешник!» И он снова залился слезами. Так он провел долгое время на коленях, в слезах, прижавшись к холодной щеке матери. Немного успокоившись, он почувствовал, как кто-то положил ему руку на плечо. Он вздрогнул от неожиданности и поднял голову. Возле него стояла соседка, держа в руках свернутый лист бумаги. «На, возьми!» — протянул листок, сказала соседка. «Мать попросила нас передать это тебе». Он поспешно поднялся, схватил листок бумаги и, прижав его к груди, пошел в свою комнату. Волнуясь, он развернул листок. То, что он прочитал, поставило его снова на колени, но на этот раз встал с колен он уже другим человеком. Это письмо, написанное его матерью в последние минуты ее жизни, он хранил до сих пор. Оно помогало ему в горе и в радости, в счастье и в печали. Вот и сейчас доктор снова достал истрепанный и пожелтевший от времени листок и в который раз начал читать. «Дорогой сынок, как видно, мне не удастся с тобой повидаться сегодня. Как жаль, что ты не смог прийти. Я умираю, но моя любовь к тебе останется с тобой навек. И я верю, что рано или поздно она приведет тебя ко Христу, который тебя очень ждет. Он ждет тебя всегда, и тебе нужно только встать на колени и попросить Его взять твою жизнь в Его святые руки. Я люблю тебя очень. С этой любовью и с надеждой встретиться с тобой в небесах я умираю. С надеждой навстречу, твоя любящая мать».

Как и прежде, письмо вызвало слезы у доктора Вилсона. Как и прежде, оно придало ему сил и уверенности в себе. Теперь он знал точно, что он скажет той бедной семье, когда будет у них вечером. День склонился к вечеру. Но, к удивлению доктора Вилсона, он сегодня совсем не чувствовал усталости. Вскоре в кабинет зашла его жена. Он поделился с ней своими воспоминаниями о давно пережитом и передуманном за день и отправился проведать больного юношу. Войдя в дом, он нашел его все еще в постели, но выглядел он намного лучше. Осмотрев больного, доктор пришел к заключению, что болезнь отступает, и через несколько дней юноша будет на ногах. Молодой человек был очень благодарен доктору за его заботу. В свою очередь доктор поинтересовался, как и что он чувствовал, когда был так сильно болен. «О, доктор, мне было тогда очень плохо, и это я просил маму пойти за вами. Мне было очень страшно умирать», — все еще со страхом сказал юноша. «Почему же ты страшился умереть?» — спросил доктор. «Ведь я знаю, что будет со мной дальше. Я имею в виду…» — и юноша замялся, не умея объяснить свое состояние. Доктор же почувствовал, что именно сейчас самое хорошее время рассказать ему о Боге. Разговор продлился несколько часов. У юноши было очень много вопросов и сомнений. Он не был уверен, что Иисус Христос такой добрый, чтобы он мог полюбить его. «Вы знаете, доктор, Иисусу, наверное, очень легко любить вас, ведь вы такой хороший человек, так много добра делаете людям. А я…» — все еще сомневался юноша. «Послушай, сынок, я расскажу тебе, каким человеком был я. И то, что ты видишь сейчас, это благодаря тому, что я знаю Бога и некогда вручил ему свою жизнь», — сказал доктор и рассказал ему историю своей жизни. К ним подсела мать и время от времени, вытирая слезы, тоже слушала рассказ доктора. Когда доктор достал письмо своей матери и, прочитав его, рассказал, что случилось с ним, когда он много лет тому назад впервые прочитал это письмо, они все втроем встали на колени, и слезные молитвы раскаяния и благодарности вознеслись в небо к тому, кто может творить чудеса в жизни каждого человека, кто достоин, чтобы перед ним склонился каждый человек. Небо радовалось еще двум счастливчикам, которые обрели покой и прощение у его ног. Вскоре и отец юноши также последовал их примеру. Многое изменилось в жизни молодого человека и его семьи с того времени, как они все вместе доверили свою жизнь Иисусу. Будучи на волосок от смерти, он обрел не только физическое выздоровление, но также и духовное. Он начал новую жизнь со Христом, и это стало новой целью в его жизни — жить и славить Бога. С тех пор прошло почти 10 лет. Однажды у крыльца дома доктора Вилсона остановилась машина. Из машины вышел молодой, хорошо одетый мужчина. За ним пожилая пара. Все трое поднялись на крыльцо, и молодой мужчина позвонил. Дверь открыл сам доктор. Маленькая заминка, и вот гости и хозяин приветствуют друг друга. В памяти доктора сразу всплыла картина из далекого прошлого. Ненастье, бедный дом, усталая, испуганная женщина, измученный болезнью юноша. Трудно было узнать стоящих сейчас перед ним тех прежних, но это были они. Молодой мужчина улыбнулся и сказал: «Поздравьте коллегу!» Доктор удивленно посмотрел на него, а гость начал рассказывать о том, что еще давно, во время той болезни, он решил: если выздоровеет, то непременно станет доктором. И так как он излечился дважды, физически и духовно, это придало ему уверенности и настойчивости в достижении своей цели. «И вот сегодня у меня выпускной вечер, и мне вручат диплом врача. Я был бы очень рад, если бы вы согласились быть моим почетным гостем», — закончил молодой доктор.
таком случае у нас мало времени. Для меня это будет огромным удовольствием и особенной честью», — сказал старый доктор. И быстро простившись с молодым доктором и его родителями, пошел готовиться к знаменательному и для него событию. Ведь он тоже был к этому причастен, указав юноше путь к Иисусу. К тому же молодой человек последовал его примеру, выбрав ту же профессию. Жизнь продолжается.

Стихотворение «Осень жизни». В розовом платьице детство в припрыжку промчалось, белой лебедушкой юность моя проплыла. Осень по-дружески мне по плечу постучала, я и не поняла, как и когда подошла. Только неделю назад улыбалось мне детство, только вчера меня юность манила мечтой. Вдруг оказалось, что старость живет по соседству и познакомиться хочет поближе со мной. Ветер срывает с деревьев увядшие листья, вдаль их уносит, они не вернутся назад. Глядя на них, почему-то хочу я молиться, чтоб не бесплодным был жизни моей листопад. Белый снежок опускается тихо на плечи, ласково волосы красит мои в белый цвет. Ближе становится прежде далекая вечность, белые хлопья мне с неба приносят привет. Жизнь словно в поле цветок, что с утра расцветает, льет аромат свой и радует глаз красотой. К вечеру низко головку свою наклоняет, и от него остается лишь стебель пустой. Богом даны мне и детство, и юность, и зрелость, старость и смерть, окончание земного пути. Дай же, Господь, мне терпение, веру и смелость, чтобы последний этап мне достойно пройти.

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

0: Момент творения. Природа – лучший химик. Аристотель говорил, что главная задача врача – развлекать пациента, пока природа его лечит. С тех пор медицина ушла далеко вперед, но современным врачам есть чему поучиться у медиков древности. Несколько лет назад один американский химик, путешествуя по деревням Восточной Африки, увидел, что представители тамошних племен пьют чай из ягод, произрастающего в той местности дикого кустарника, заваренный по рецепту знахаря. Аборигены утверждали, что этот напиток защищает от холеры. Предварительное изучение показало, что это действительно так. После этого химик набрал этих ягод и решил исследовать их дома, в своей лаборатории. Он обнаружил, что активный ингредиент, содержащийся в ягодах, мезонин, действительно действует как мощный антибиотик. В то же время, в отличие от других антибиотиков, он не провоцирует выработку организмом антител и не убивает полезные бактерии. Это значит, что мезонин можно употреблять тем, у которых аллергия на другие антибиотики. Природа и в наши дни лучший химик, сделал вывод ученый. Ведь кустарник и ягоды, содержащие антибиотик, возможно, самый действенный из всех, созданы Богом. Он даровал их нам щедро и безвозмездно, так же, как отдал за нас своего сына.
1: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

Четвертая книга Моисея, числа, глава первая. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря: «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужского пола поголовно от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их, ты и Аарон. С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный. И вот имена мужей, которые будут с вами: от Рувима Елицур, сын Шедеура; от Симеона Шелумиил, сын Цуришаддая; от Иуды Наасон, сын Аминадава; от Иссахара Нафанаил, сын Цуара; от Завулона Елиав, сын Хелона; от сынов Иосифа, от Ефрема Елишама, сын Аммиуда; от Манассии Гамалиил, сын Педацура; от Вениамина Авидан, сын Гидеония; от Дана Ахиезер, сын Аммишаддая; от Асира Пагиил, сын Охрана; от Гада Елиасав, сын Ригуила; от Нефалима Ахира, сын Енана. Это избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч Израилевых. И взял Моисей и Аарон мужей сих, которые названы поименно, и собрали они все общество в первый день второго месяца, и объявили они родословия свои по родам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше поголовно, как повелел Господь Моисею. И сделал он исчисление им в пустыне Синайской. И было сынов Рувима, первенца Израилева, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше, всех годных для войны. Исчислено в колене Рувимовом 46 500. Сынов Симеона по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Симеоновом 59 300. Сынов Гада по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Гадовом 45 650. Сынов Иуды по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Иудином 74 600. Сынов Иссахара по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Иссахаровом 54 400. Сынов Завулона по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Завулоновом 57 400. Сынов Иосифа, сынов Ефрема по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Ефремовом 40 500. Сынов Манассии по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Манассиином 32 200.
сынов Вениамина, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен, от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Вениаминовом 35 400. Сынов Дана, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Дановом 62 700. Сынов Асира, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Асировом 41 500. Сынов Нефалима, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Нефалимовом 53 400. Вот вошедшие в исчисление, которых исчислил Моисей и Аарон и начальники Израиля, 12 человек по одному человеку от каждого племени. И было всех вошедших в исчисление сынов Израилевых по семействам их от 20 лет и выше всех годных для войны у Израиля, и было всех вошедших в исчисление 603 550. А левиты по поколениям отцовых не были исчислены между ними. И сказал Господь Моисею, говоря: «Только колено Левиина не вноси в перепись, и не исчисляй их вместе с сынами Израиля, но поручи левитам скинию откровения и все принадлежности ее и все, что при ней. Пусть они носят скинию и все принадлежности ее и служат при ней, и около скинии пусть ставят стан свой. И когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты. И когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем и каждый при своем знамени по ополчениям своим, а левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых, и будут левиты стоять на страже у скинии откровения. И сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею, так они и сделали». Четвертая книга Моисея, числа, глава вторая. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семей своих. Пред скинию собрания вокруг должны ставить стан свой. С передней стороны, к востоку, ставят стан, знамя стана Иудина по ополчениям их и начальник сынов

секунды 186 400 по ополчениям их. Первыми они должны отправляться. Знамя стана Рувимова к югу по ополчениям их и начальник сынов Рувимовых Елицур, сын Шедеура, и воинство его, вошедших в исчисление его, 46 500. Подле него ставит стан колено Симеонова, и начальник сынов Симеона Шелумиил, сын Цуришаддая, и воинство его, вошедших в исчисление его, 59 300. Потом колено Гада, и начальник сынов Гада Елиасаф, сын Ригуила, и воинство его, вошедших в исчисление его, 45 650. Всех вошедших в исчисление к стану Рувима 151 450 по ополчениям их. Вторыми они должны отправляться. Когда пойдет скиния собрания, стан левитов будет в середине станов. Как стоят, так и должны идти, каждый на своем месте при знаменах своих. Знамя стана Ефремова по ополчениям их к западу, и начальник сынов Ефрема Елишама, сын Аммиуда, и воинство его, вошедших в исчисление его, 40 500. Подле него колено Манассиина, и начальник сынов Манассии Гамалиил, сын Педацура, и воинство его, вошедших в исчисление его, 32 200. Потом колено Вениамина, и начальник сынов Вениамина Авидан, сын Гедеония, и воинство его, вошедших в исчисление его, 35 400. Всех вошедших в исчисление к стану Ефрема 108 100 по ополчениям их. Третьими они должны отправляться. Знамя стана Данова к северу по ополчениям их, и начальник сынов Дана Ахиезер, сын Аммишаддая, и воинство его, вошедших в исчисление его, 62 700. Подле него ставит стан колено Асирова, и начальник сынов Асира Пагиил, сын Охрана, и воинство его, вошедших в исчисление его, 41 500. Далее колено Нефалима, и начальник сынов Нефалима Ахира, сын Енана, и воинство его, вошедших в исчисление его, 53 400. Всех вошедших в исчисление к стану Дана 157 600. Они должны идти последними при знаменах своих. Вот вошедшие в исчисление сыны Израиля по семействам их. Всех вошедших в исчисление в станах по ополчениям их 603 550. А левиты не вошли в исчисление вместе с сынами Израиля, как повелел Господь Моисею. И сделали сыны Израилевы все, что повелел Господь Моисею. Так становились станами при знаменах своих, и так шли каждый по племенам своим, по семействам своим. Четвертая книга Моисея, числа, глава третья. Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синае. И вот имена сынов Аарона. Первенец — Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Это имена сынов Аарона, священников, помазанных, которых он посвятил, чтобы священно действовать. Но Надав и Авиуд умерли пред лицом Господа, когда они принесли огонь чуждый пред лицо Господа в пустыне Синайской. Детей же у них не было. И остались священниками Елиазар и Ифамар при Аароне.

Аароне, отце своем. И сказал Господь Моисею, говоря: «Приведи колено Левиино и поставь его пред Аароном священником, чтобы они служили ему. И пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии. И пусть хранят все вещи скинии собрания и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии. Отдай левитов Аарону и сынам его в распоряжение, да будут они отданы ему из сынов Израилевых. Аарону же и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою, а если приступит кто посторонний, предан будет смерти». И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов Израилевых. Левиты должны быть мои, ибо все первенцы мои. В тот день, когда поразил я всех первенцев в земле египетской, освятил я себе всех первенцев Израилевых от человека до скота. Они должны быть мои. Я Господь». И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря: «Исчисли сынов Левииных по семействам их, по родам их, всех мужского пола от одного месяца и выше исчисли». И исчислил их Моисей по слову Господню, как повелено. И вот сыны Левиины по именам их: Герсон, Кааф и Мерари. И вот имена сынов Герсоновых по родам их: Ливни и Шимей. И сыны Каафа по родам их: Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил. И сыны Мерари по родам их: Махли и Муши. Вот роды Левиных по семействам их. От Герсона род Ливни и род Шимея. Это роды Герсоновы. Исчисленных было всех мужского пола от одного месяца и выше 7500. Роды Герсоновы должны становиться станом позади скинии на запад. Начальник поколения сынов Герсоновых — Елиасав, сын Лаелов. Хранению сынов Герсоновых в скинии собрания поручается скиния и покров ее, и завеса входа скинии собрания, и завесы двора, и завеса входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее со всеми их принадлежностями. От Каафа род Амрама, и род Ицгара, и род Хеврона, и род Узиила. Это роды Каафа. По счету всех мужского пола от одного месяца и выше 8600, которые охраняли святилище.

Бродит ум по мысли лабиринтам, сам себя старается понять, как составить для Христа молитву, чтоб сошла на душу благодать. С чем ее глубины соразмерить, как ее промерзлость оживить, чтоб восполнить времени потери, как ее солидностью покрыть, дать молитве вес и действование, полнотой наполнить ее слов, чтоб Творца повергнуть во внимание и богатство внесть под свой покров, чтоб почувствовать и пережить сближение, чтоб умножить ангельскую речь, чтобы мыслям дать своим движение и себя в гармонию облечь.

Всякого душа в мольбе желает, но боится только одного, что в себе вдруг слово повстречает, встать и волю выполнить его. Потому и с искренностью туго, что не хочет никуда идти, но теряет мир и сердце друга, сильно отставая на пути.

эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Если вы христианин и читаете Библию, то, безусловно, встречались с выражением «соль земли» и знаете, что оно означает. Можете ли вы назвать себя солью земли? Иисус Христос считал это звание очень высоким и почетным для человека. Но почему Он назвал своих учеников именно солью, а не другим словом? Ведь соль стоит очень дешево, и ее можно купить во всех продуктовых магазинах. Но в древние времена соль была исключительно ценным продуктом. Чистая соль так дорого ценилась, что иногда использовалась в качестве оплаты за труд. Именно поэтому начали называть солью ценных и талантливых рабочих. Зная это, легко понять, почему Иисус Христос назвал своих последователей солью земли. Он говорил: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Матфея 5:13. В этом мире мы, христиане, все вместе, как церковь и каждый из нас в отдельности, подобны соли. Мы уже не являемся частью мировой системы, потому что отделены от нее. Иисус Христос в своей первосвященнической молитве просил Отца позаботиться о Его учениках. «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Как соль действует на все, с чем соприкасается, сохраняя от разложения, так и мы должны также оказывать такое же воздействие на окружающих нас людей. По этой причине Бог не взял нас на небо в момент спасения. Мы остались в мире для того, чтобы совершать Его работу. Перед Своим вознесением на небеса Иисус Христос дал нам великое поручение: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» Марка 16:5. Совершать работу для Бога, выполнять Его поручение — это значит быть солью земли. Наша жизнь должна быть посвящена труду для Христа, потому что мы единственные на земле, кто может нести истинное Евангелие людям и призывать их ко спасению. Наше присутствие на земле должно оказывать на мир такое же воздействие, какое соль оказывает на все, что находится вокруг. Но каким образом это должно совершаться? Во-первых, соль — это отличный консерватор, который используется для сохранения продуктов. Во времена Нового Завета это свойство соли широко использовали. Подобно этому, христиане сегодня должны предохранять общество от духовного и морального разложения, предлагая людям Евангелие и распространяя среди них учение Иисуса Христа. Только признав Христа своим Спасителем и Богом, человечество сможет избежать морального разложения и начать жить праведно и добродетельно. Даже если мы терпим неудачу в борьбе за праведность в культуре страны, мы все равно должны оставаться солью земли для всех окружающих. Предлагая им Евангелие, призывая к покаянию, подавая им пример своей благочестивой жизнью, поведением и разговором. Во-вторых, соль имеет свойство проникать внутрь вещества и растворяться в нем. Именно это происходило в ранней церкви. Истинные Евангелия, провозглашаемые апостолами, быстро распространялись среди людей, входили в каждое сердце и растворялись в каждой душе. Вскоре учение Евангелия охватило всю Римскую империю. Писание говорит: «И Слово Господне распространялось по всей стране». Мы являемся крупинками соли, которые Бог сыплет на всех людей, живущих в городах и селениях по всему миру. Мы, крупинки соли, собираемся вместе и образуем Церковь, Тело Христово. Но эффект нашей солености возможен только тогда, когда мы покинем свою солонку
и выйдем в мир, чтобы поделиться с Ним трансформирующей силой Иисуса Христа. В-третьих, соль — это средство, изменяющее вкус пищи. Соль делает еду вкусной, привлекательной, вызывающей аппетит. Мы, христиане, проповедуя Евангелие, должны вести в себя мудро с незнакомыми людьми. Апостол Павел писал: «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Некоторые люди, возможно, будут равнодушны или даже враждебны к тому, что вы будете проповедовать им. Но не забывайте, что всегда найдутся другие, которые захотят узнать, почему мы не такие, как все, спокойные, уверенные в своей правоте. Когда мы мягко и с любовью будем объяснять людям, как много Христос сделал для них, Бог откроет сердца слушающих, и они захотят познать Христа как Спасителя и Бога. В-четвертых, соль должна оставаться чистой, чтобы быть полезной и годной для использования. В первом веке соль добывалась выпариванием ее из морской воды. Иногда с водой попадались разные примеси и загрязняли соль. Если концентрация загрязненности была слишком высока, соль становилась бесполезной, ее нельзя было использовать для пищи. Иисус Христос предупреждал своих последователей о подобной возможности в их жизни. «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее на попрание людям?» Христиане не должны оскверняться миром, перенимать его идеи, правила, поведение и мысли. Когда христиане идут на компромисс с миром, пытаются подражать ему, перенимают его стиль, поведение и ценности, они становятся слабыми и неэффективными в своей деятельности. Если мы живем как неверующие, наше свидетельство миру о Боге становится бесполезным, не имеет никакой цены, потому что нам нечего предложить людям, как только то, что они уже имеют. Мы теряем свою соленость для Христа. Грех подобен нечистотам, которые загрязняют соль. Он портит нашу жизнь, разрушает привлекательность христианства для всех окружающих и делает нас бесполезными для Бога. Я надеюсь, что вы останетесь непорочными, то есть чистой, незагрязненной солью, и будете ходить в послушании Иисусу Христу. Если вы останетесь такими, то будете продолжать изменять мир к лучшему. Если будете жить чистой, честной жизнью в соответствии с постулатами Библии, Бог сможет использовать вас для того, чтобы вы помогали неверующим познавать Христа. Это откроет им путь в Царство Божье, где они будут жить вечно с Богом. Как прекрасно жить под благословением Господа Бога нашего!

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче. Да благословит вас всех Господь!

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

0: тебе должен.
1: Я не знаю.
2: Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами вновь в эфире, и у нас сегодня с вами по расписанию в это время обычно проходит молитвенный час. Хотел бы объявить координаты, куда вы могли писать свои нужды и свои прошения, если есть какие-то переживания, на телефон номер, который мы регулярно его повторяем. И если есть, друзья, братья и сестры, которые хотели прислать нужды за пределами США, вы можете использовать этот же номер, только используя WhatsApp, чтобы прислать нам свои нужды. Я объявлю этот номер, это 425-296-78-29, это 425-296-78-29, на этот номер можно писать СМС-сообщение, и на этот же номер, как я уже говорил, можно писать в WhatsApp, если вы проживаете в другой стране. Так само, друзья, вы можете в комментариях в YouTube, в прямой трансляции, которую сейчас вы видите, если те, кто смотрите нас, вы можете писать свои нужды там. И так само на Telegram-канале, если вы еще у нас не подписаны, вы можете подписаться на Telegram-канал. А там, друзья, мы регулярно восстанавливаем объявления и восстанавливаем фотографии, так что участвуйте там в жизни, можно так сказать, Радио МВ. И там можно тоже писать в комментариях нужды, помните об этом. Телефон номер я объявлю вновь для того, где вы можете писать свои нужды, и потом мы помолимся для начала этого эфира, чтобы Господь благословил. Телефон номер, на куда можно писать, это будет 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Пишите на этот номер, друзья, это возможность для вас открыта, и если вы хотите, конечно, чтобы за вас народ Божий поддержал вас в молитве, за вас принес прошение пред Богом. Давайте для начала мы помолимся, чтобы Господь благословил и дал защиту свою, ограду, и все, кто будут звонить, писать, кто будет участвовать, чтобы любовь Божия, милость Божия покрывала нас и наших братьев и сестер. Давайте помолимся для начала. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за этот молитвенный час, который Ты нам даешь сегодня. Мы благодарим Тебя за эту возможность, которую Ты дал нам, как народу Твоему, собираться, Господь, регулярно в эти часы и молиться, поддерживать друг друга, искать лица Твоего Божия, приносить при лицем Твоим свои нужды. Мы благодарим Тебя, что Ты слышишь наш, Ты живой Бог. Мы благодарим Тебя за большую христианскую семью. Мы благодарим Тебя, Господь, за возможность, которую Ты даешь нам вместе, как народу Твоему, поддерживать друг друга, молиться, участвовать в нуждах народа Твоего. Боже, благослови этот час, благослови тех, кто будут писать, благослови тех, кто будет, Господи Боже, помогать этому эфиру быть. Господь, в эфире, благослови всех сотрудников, благослови оборудование, благослови, Господь, каждого брата и сестру, кто будет участвовать в молитве, поддержке. Да будет имени Твоему вся слава, Господи, Тебе за все вечная слава. Аминь. Друзья, напоминаем, что это прямой эфир, и это молитвенный час, где вы можете участвовать вместе с нами. Если вы подключились, то у нас регулярно в это время, где вы находитесь, обычно идет час молитвы прямого эфира, и вы можете, друзья, участвовать с нами вместе. Да благословит всех Господь, кто где проживает, у кого, может быть, только будет утро, может быть, кого-то уже это идет на ночлег, да, уже как бы на день заканчивается, а у кого-то это может быть глубокая ночь, кто по-разному где слушает. Да благословит всех радиослушателей Бог, и да будет Божья милость над нами. На этой неделе, друзья, мы взяли стих, называется «Тема молитвы о мире и спасении людей». Записано это 1 Тимофея 2 главе с 1 по 4 стиха. И здесь апостол Павел это пишет Тимофею, который был один из, можно так сказать, служителей в церкви. И здесь интересно, апостол Павел пишет так. «Прошу совершать молитвы, да, за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, ибо Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». На этой неделе мы бы хотели, друзья, делать на молитву конкретно о спасении людей. И мы поговорим немножко о каких людей и что это значит, о всех спасении людей. Знаете, что интересно, апостол Павел здесь использует фразы «прошу совершать молитвы, да, за всех человеков, за царей и за всех начальствующих». Он часто использует «за всех», можно увидеть, и конкретно говорит, что он хочет, чтобы делал Тимофей, направляя Тимофея о правильной молитве. И когда Тимофей, друзья, я думаю, Павел, когда писал Тимофею, интересно, что в то время в Римской империи был царь, это был Неро, по-русски Нерон. И интересно, Павел знал, что Нерон, он очень был такой нестабильный царь. И слова, которые здесь использует апостол Павел, «прошу совершать молитвы», «прошение», есть такое, да, и молитвы, моление в синодальном переводе. Есть такое слово «моление». Это конкретные молитвы, которые обобщают всех, а специфически выделяют какую-то персону или личность. Вот здесь Павел говорит, когда он обращается о царе, о царях, да, о царей, он имеет в виду царь в то время, который находился в Римской империи, это царь Нерон. И здесь, если вообще посмотреть с 1 по 4 стиха, Павел направляет о молитве не просто такой, скажем, обширной молитве,

которой говорится о личности, которая сегодня правит. Или молитесь о тех, не только которые делают вам добро, не молитесь только тем, кто вам делает хорошо и вам приятно с ними быть, но молитесь о тех людей, с кем вам тяжело. Например, если да, мы видим личность, которую мы не можем переносить, скажем, ну просто мы его тяжело, этому человеку мы его не вмещаем. Вот того человека, не просто «Господи, ты знаешь и моих тех врагов, или ты знаешь моих тех, кого я не могу простить», более назвать по имени. «Господь, ты знаешь этого человека, мне с ним тяжело. Я его не могу простить полностью. Я его не могу любить, как ты. Дай мне его любить». Вот Павел призывает о конкретности. Говорят то слово, чтобы был конкретный человек, подразумевающий в твоей молитве. Не просто, чтобы была молитва обширная, а была молитва специфическая. За всех людей, это значит, не отделяя тех людей, которые тебя обижают, не отделяя тех людей, которые, может быть, тебе причинили боль. И представьте, этот же человек, вот этот царь, римский император, он же потом и обезглавит Павла. И вот интересно, что Павел пишет: молитесь и за них, тех, которые могут вас обезглавить, те, кто вас будут преследовать. Мы знаем, даже Иисус Христос тоже призывал подобное, чтобы молиться за тех, кто гонит нас, да, преследует. Конкретная молитва, называющая, например, категорию людей или ту личность, которую мы не можем переносить. Вот здесь Павел призывает: «Прошу совершать молитвы, да, за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы нам проводить жизнь тихую и безмятежную, ибо Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Другую мысль здесь, которую Павел говорит: молиться не просто для нашего блага, но молиться для Божьей миссии, которым должно исполниться в человечестве, чтобы все люди спаслись и достигли истины. Познание истины, друзья. Вот здесь это, можно так сказать, миссионерская молитва о познании Божьей благодати, спасительной благодати. И Павел призывает, чтобы, когда мы молились, чтобы у нас молитва была не только о моем благоденствии: «Господь, благослови мой город, где я живу, чтобы мне было хорошо», но подразумевает, чтобы и те люди могли быть спасены, начальники, конкретно, например, называя своего, может быть, начальника, который ты не терпишь, да, на работе, тебе его просто трудно вместить. Называешь: «Господь, я хочу, чтобы тот человек был спасен». И знаете, интересно, я думал, почему же Павел говорит, использует греческое слово более к личному человеку, не обширной молитве, а называя его по имени. А потому что, когда мы молимся и называем человека по имени, я думаю, наше сердце становится пред Богом открыто, есть ли в нем есть лукавство или нет. А знаете, легко молиться: «Господи, прости, кто обижает меня». Но тяжелее молиться: «Господи, прости», и называя этого человека по имени. Тогда твое сердце, оно открыто пред Богом и обнажено, показано: «Господь, есть ли во моем сердце лукавство к тому человеку, или недовольство, или недолюбие этому человеку?» Вот здесь сам мысль, которую апостол Павел несет, чтобы молиться, да, приносить прошение, молитву за тех людей, друзья, это чтобы лично их, может быть, так сказать, identify them, или отделить их, показать в молитве, друзья. Да поможет нам Господь, чтобы мы поистину не просто молились обширной молитвой, но называя того врага или того человека, который я не могу нести. Знаете, потому что когда молишься обширной молитвой, да, можно так сказать, я молюсь обширной молитвой за страну, в которой я живу, и мне не нравится, скажем, президент, например, да? И вот я молюсь: «Господи, я благословляю твою страну, благослови президента, все». Но я его под разумом подразумеваю, что мне не очень он располагается, и мне все равно, если с ним что-то случится, как бы мне нету с нему сожаления, любви, и я его обширил, эту молитву. Но если ты начинаешь конкретно называть этого президента по имени, говори: «Господь, ты знаешь, мне тяжело, я его не могу вмещать, благослови, чтобы он познал тебя, а потому что ты Бог, человек любивый, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Друзья, тогда делается молитва совсем другая. Тогда твое сердце, оно показывает, есть ли в нем лукавство или нет. Я думаю, наглядный пример. Вот сегодня мы видим войны, которые происходят в разных странах, да? Вот представьте, например, христианам, живущим в Иране,

0: молиться за президента Америки. Или, например, люди, живущие в Украине, молиться за президента в России. Или в России люди молиться за президента Украины. Я думаю, это совсем другой идет уже разговор. Когда сердце у человека, оно будет открыто пред Богом и показывает состояние его. Знаете, как апостол Павел здесь показывает, пишет нам, чтобы мы молились пред Богом конкретно, принося прошение, моление пред Господом с благодарением, друзья. Это намного тяжелее, когда уже к этой молитве привязано какое-то имя. Легче молиться, друзья, просто обобширить молитву, тяжелее, когда мы ее делаем конкретной, а какой-то личности. И вот здесь и апостол Павел и призывает Тимофея не просто обширно молиться, но быть специфическим или, может быть, конкретно выделяя ту или иную личность и молиться о ней. И когда он говорит «за царей», он использует греческое слово, подразумевая тот царь, который сейчас ты знаешь его. Вот этого царя, который в то время уже люди не могли его сносить многие. Мы знаем, немножко позже пройдет пару лет, и этот царь уже спалит город и обвинит христиан, и христиан начнут гнать. И уже 2 Тимофея, когда будет Павел писать позже, он уже пишет 2 Тимофея, будет писать 2 Тимофея с тюрьмы Римской империи, где этот царь уже посадит этого Павла, и Павел в то время будет дальше писать, чтобы Тимофей не опускал руки, говорит, моя жизнь уже истекает на грани, я знаю, что я иду к концу, но ты продолжай быть стойким. Вот это как бы картина, первое послание, второе послание Тимофею, то, что здесь Павел пишет и показывает для нас. Я думаю, друзья, для нас много что читающих сегодня, первое послание, второе послание Тимофея, мы можем много поучиться о правильного подхода молитвы. Или, может быть, так сказать, о искренней молитве, которой нет лукавства. Не обширяя просто, обобширяя молитву, но делать ее конкретным о личности или о том или ином человеке. Или если мы молимся, скажем, за своих близких или родных, нам часто не в тягости, или, может быть, так, нам часто легче упомянуть их в молитве по имени за спасение ихнее. Но намного нам, я как уже говорил, я еще раз повторюсь, намного нам делается тяжелее молиться о том или ином человеке, который причиняет нам боль или, например, причиняет нам неудобство, делается намного сложнее. Молитва была бы, может быть, звучала бы по-другому. Господи, да убери этого человека, да останови его, да пошли ему, может быть, Царствие Небесное уже. Знаете, по-разному люди могут начинать молиться. Но Павел здесь призывает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Чтобы молитва твоя стала не молитва суда Божьего, которое пришло бы на того или иного человека, но пришла Божья милость и благодать, чтобы этот человек был спасен. Господь, дай откройся ему. Помоги, чтобы мое сердце, оно было, стало твоим сердцем, которое хочет, чтобы и тот человек, который в моих глазах недостоин любви, который, может быть, недостоин благодати и защиты, чтобы на нем было, может быть, твое правосудие, а Господь говорит, а я хочу ему оказать милость. Друзья, а мы часто хотим, чтобы правосудие пришло быстрее, чем милость. Но когда касается вопроса моего, я хочу милость, чтобы оказали мне. Но когда с моего соседа, я хочу, чтобы правосудие было. Друзья, Бог призывает, вот какой мы мерою мерим, такой нам будет отмерено. Каким судом я буду судить, таким судом и меня будут судить. Можно так сказать, бумеранг, да? Вот если как бумеранг кидаешь, он возвращается тебе назад. Вот здесь подобно Христос говорит, помните, чтобы мы не судили. Суд каков? Который выдвигает какой-то вердикт, берет на себя человек ответственность, брать правосудие Бога, который Богу только это дано, и мы начинаем использовать человеческое правосудие в глазах, мы оказываемся правы, и для нас важнее, чтобы было правосудие, чем милость. Но Иисус Христос не дал тебе и мне правосудия. Он это оставил в своем плане. Это в его воле, это в его суверенитете, это в его правлении правосудия. В моем только дана была милость, потому что я был, для меня была оказана милость Христа. И мы спасены по благодати, по милости Божией, когда мы были грешники, когда на нас должно было бы излито правосудие Христа, Бога, но Бог оказывал нам милость, чтобы спасти нас. Вот для тебя и меня мы только можем по, что доверено нам, это миловать других, друзья, не выявляя правосудия. Правосудие — это Бог. Вот здесь апостол Павел связывает вот эту мысль, идеи того царя, который я не могу терпеть, тот царь, который преследует христиан, или, может быть, та личность, которая делает мне трудно и ущемляет меня. Моя цель должна молиться, чтобы не быстрее Господь его отозвал от этого мира в другой иной мир, а молиться: «Господь, откройся ему, да познает он тебя, живого Бога». Друзья, это совсем может быть другая молитва, потому что часто, я говорю, легче обширить молитву. Но Господь через апостола Павла учит нас, как правильно молиться, как правильно, друзья, называть. И я знаю, если спросить у каждого из вас, знаете, мы люди часто бываем в сложных обстоятельствах, где нас кто-то обидел, может быть, нас кто-то причинил нам боль или скорбь какую-то. И теперь вот представьте себе в тот момент, когда мы чувствуем себя эмоционально, может быть, ущемленным или обиженным, морально, может быть, подавленным. И в то время нам нужно тому человеку простить или, может быть, молиться, чтобы Господь не только благословил его, друзья, но и открылся ему, да, или, может быть, дал свою милость и благодать. Намного делается нам тяжелее молиться такой молитвой. Намного тяжелее, может быть, знаете, благословлять того человека, который, казался бы, он стал моим врагом, или он, может быть, для меня стал каким-то, ну, не тем, с кем бы я бы хотел быть вокруг. Может быть, я его не проклинаю, может быть, я пытаюсь еще себя сдержать, но я не хочу быть с ним в обществе, я не хочу с ним быть в окружении. А здесь Христос призывает, вот называй его по имени, специфически того человека, когда ты предстаешь, например, как я уже сказал, пред каким-то чиновником и просишь что-то конкретно, не просто называет обширять. Вот здесь и Павел говорит, чтобы мы молились конкретно. «Господи, не спаси весь мир. Господи, ты знаешь человека в моей жизни, вот этот начальник, ты знаешь вот этот сосед, его называю Господи, ты знаешь вот эта душа. Я хочу, чтобы они познали тебя, чтобы они познали тебя и открылся твой Дух Святой им, чтобы они были спасены». И вот это с 1 по 4 стиха много нас учит апостол Павел, правильный, может быть, мотив нашей молитвы. Какой мой мотив молитвы? Друзья, чтобы Господь нам помог учиться правильно молиться. Я думаю, эти места Писания, они глубоко показывают состояние, может быть, нашего личного духовного состояния. Насколько я созрел в молитве своей. Или насколько я, может быть, искренне молюсь пред лицем Божьим. Хотел бы, друзья, напомнить, что это прямая трансляция молитвы, и объявлю телефон номер, куда вы можете писать свои нужды, и после этого мы будем слушать все те нужды, которые пришли на данный момент, после того мы будем молиться за них. Телефон номер, куда вы можете присылать свои молитвы на смс-сообщение или на WhatsApp, если вы проживаете в других странах, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Или, друзья, в комментариях в Телеграме или на YouTube-канале вы можете писать свои нужды там. Сейчас мы будем слушать те нужды, которые уже пришли, потом будем молиться.
1: Прошу помолиться за устройство в жизненных обстоятельствах, за устройство жилищного вопроса, за духовное подкрепление и исцеление, а также за спасение родных и близких. Да благословит вас Господь и исполнит все ваши нужды. Мир вам, братья и сестры! Просьба молиться за устройство с больничным. В октябре предстоит вторая операция, и нужно достаточное время для выздоровления. Пусть Господь расположит сердца хирурга и семейного врача в этом процессе. Мне нужна полная защита от Господа. Помолитесь за весь мой молитвенный список. Господь знает каждую нужду и каждое имя. Благодарю за молитвы о моем отце. Ему уже лучше, но нужно полное восстановление в силе, за физическое и духовное укрепление также мамы. Братья и сестры, прошу, поддержите в молитвах за племянницу Аню, дочь верующих родителей. Молитесь за ее освящение, чтобы она не заигрывала с грехом. Она в церкви выходила на покаяние, но все равно так и общается с мирскими друзьями. Да сохранит Господь от худых сообществ и любви к миру, да даст ей силы свыше противостоять греху, возлюбить Господа всем сердцем, пережить духовное крещение, чтобы утвердиться духом во внутреннем человеке, заключить завет с Господом в водном крещении, да пошлет ей любящих Господа друзей, а также за племянницу Софию. Она оставила Господа. Да разрушит Господь все замыслы врага, и да совершится победа, Господь, в жизни моих племянниц, брат Олег. Приветствую вас. У меня благодарственная молитва Господу за то, что Бог сохранил ногу моей сестре. Стоял вопрос ампутации, но Бог услышал молитвы. А также благодарственная молитва за ваше служение. Ранее вы в эфире молились за сына, который в тюрьме, и по молитвам его направили в колонию с хорошими условиями и рядом с домом. Поддержите в молитве за этого же сына, ему 22, чтобы Господь через эту ситуацию призвал его, а также за мужа его покаяние, за второго старшего сына, за призыв, а также за младших сыновей, чтобы Бог дал мудрости в их воспитании, за мудрость в финансах и освобождении от долгов, и за транспорт, в котором мы очень нуждаемся. Мама инвалид, нужно много ездить, а также за мое духовное состояние. Я и еще мама, она лежачая, очень сложно ухаживать, нет смирения, раздражения. Прошу за призыв мамы, в свое время занималась оккультизмом. Вітаю вас, брати та сестри, прошу надальше молитися за спасіння нашого дому, за наших дітей, за їхні судьби і за здоров'я. Щиро дякую. Прошу вас моліться за мене і за духовний стан моєї сім'ї. Нехай його милість і його охорона буде над нами. Будь ласка, моліться за мого брата. Нехай Господь просвятить його розум, дасть йому сили, щоб піднятись духовно. Щиро вам дякую. Помоліться за нашу сім'ю і дітей, щоб всі устояли в вере и в истине в это лукавое время, чтобы ходили в страхе Господнем, горели для Него и трудились в Его винограднике. Также у нас большие финансовые долги и проблемы, чтобы Господь своей рукой привел наши финансы в свой порядок. Мир вам, дорогие молитвенники! Сердечно благодарю Господа за Его милости, что Он посылает. Слава Ему вовеки! Прошу, поддержите в молитве за моих детей Виктора, за его духовное состояние, чтобы Господь коснулся его и дал ему искреннее покаяние. За дочь, чтобы Господь помог пройти это нелегкое время, помог ей смотреть на Христа, откуда придет помощь. Прошу поддержать в молитве за меня, чтобы Господь помог мне в служении с хором. Прошу молиться за нашу финансовую нужду, за работу, чтобы Господь помог рассчитаться с долгами, за нашу большую семью, детей, внуков, чтобы Господь сохранил в это нелегкое и лукавое время, за родных, которые отошли от Господа, за миссионеров. Сын завтра улетает на миссию, чтобы Бог благословил, сохранил туда и обратно, также совершил свою чудную работу. Благодарю Господа за все милости в каждом дне, за охрану над нами и за здоровье. Приветствую вас, братья и сестры. Благодарю Господа и вас за этот час молитвы. Помолитесь за сына Мишу, чтобы Господь помиловал его, дал чистое сердце, покаяние, восстановил, духовно исцелил его, послал хорошую работу. Помолитесь за мужа, он находится в дороге, и за призыв родных, чтобы послал защиту, устроил меня на работе, чтобы Бог исцелил от моих болезней. Помолитесь за нашу мамочку, она старенькая, сейчас находится в госпитале, чтобы Бог приготовил ее и помог достигнуть вечности. За сына поддержите в молитве, чтобы Бог хранил его в дороге, помог возвратиться домой. У нас две нужды еще есть. Помолитесь, чтобы Бог благословил и устроил по его воле. Продолжаем поддерживать в молитве сестру Свету и ее семью. Пусть Господь откроет их сердца для своего слова, приведет к покаянию и дарует спасение. Вспомним молитвы за Антона, чтобы Господь хранил его, являл милость, продолжал действовать в его сердце, приводя к покаянию и спасению. Есть нужда в Викторе, будем молиться о его освобождении от зависимости, искреннем покаянии и желании посещать церковь. Также поддержим молитвы Дениса, Давида и Сергея, чтобы Господь привел их к себе. Просьба о молитве за Ларису, пусть Господь укрепит ее, дарует восстановление, благословит дальнейший путь. Сестра Светлана из Молдавии просит продолжать молиться за сына Михаила, который отдалился от Господа и переживает семейные трудности. Будем молиться о его покаянии, духовном освобождении и возвращении к Богу. Также поддержим молитвы его жену и детей, а Светлане попросим у Господа силы и укрепления в молитве за сына. Прошу молиться за исцеление дочки, за ее долю, чтобы Господь все устроил, за сына, чтобы Господь благословил дорогу. Дякую. Сестра Люба просит молиться за своих внуков, чтобы Господь хранил от греха, приближал к себе, а также о получении положенных выплат за ущерб от пожара. Мир вам прошу за спасение моей семьи, родных и близких. Помолитесь, чтобы Господь укрепил духовно и исцелил телесно. Сегодня 2 медицинских аппоинтмента, нуждаюсь в милости и помощи. Помолитесь за мого сына, ему 21 рік, щоб Бог дарував йому мудрості, розуму, благословив і взяв у свій уділ. Прошу за сина Влада, щоб Господь підняв його, приблизив к себе. Хочу поблагодарить моего Господа за все его милости, заботу о мне и моей семье. У меня сегодня день рождения. Молюсь вместе с вами, да будете вы благословенны и хранимы Господом. Сердечно благодарю за час молитвы. Это огромное благословение для нашего дома. Помолитесь, пожалуйста, за наших детей и внуков, чтобы Господь касался сердец и приближал к себе. Помолитесь, будь ласка, за мене. Дякую щиро. Мир вам! Помолитесь за спасение нашего сына Виталия и за здоровье мужа и устройство судьбы дочери и внуков и молодежи. Прошу молиться о спасении сына Сергея и его семью. Добрый день, братья и сестры. Огромная нужда продолжать молиться за сестру Лию, за ее освобождение. Очень сложная ситуация. А также за покаяние папы и за двоюродного брата Сашу, охрану и спасение его. Прошу молиться о спасении, освобождении, милости Божией и защите. Благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за ваши молитвы. Прошу поддержать молитвы за семью моей дочери Кати и ее детей Никиту, Николаса, Веронику, Карину. Да исцелит Господь эти души и направит их на путь спасения. Да придет мир и благословение Божье в эту семью. Нужда помощь от Господа в работе. Я сейчас в поисках, хочется иметь доход, а также за адекватных работодателей с хорошим графиком оплаты и на долгосрочное сотрудничество. Молитесь за меня. Я также нуждаюсь, чтобы Господь укрепил меня духовно и физически. Прошу молиться за всех, кто сейчас болеет, чтобы Господь укреплял, даровал исцеление. Слава Господу! Прошу молиться за семью, за покаяние дітей і за зятів, за божественний мир, любов, щоб було прощення, щоб Господь благословив внукам, за християнську судьбу для доченьки Ані і за проблему з зубами мого чоловіка. Вірю в силу молитви. Щиро дякую. Мир вам всім. Благодарю, що нас соєдняє цей час і слышить. Прошу помолитесь за моего сына Ивана, чтобы Господь освободил от демонического влияния, дал покаяние, спасение души, за семью моего внука. У них есть нужда. Вспомним молитвы за реабилитационные центры, их руководителей, сотрудников и служителей. Пусть Господь дает им силы, мудрость и духовное укрепление, а каждому проходящему программу освобождения от зависимости и желание посвятить свою жизнь Господу. И последняя нужда, которую сейчас зачитаю. Прошу молитесь за Сергея, Викторию, Павла, Ивана, Ярослава, Виктора, Миколу, Александру, Бориса, Андрія, Анатолія, Тетяну, Раю, Андрія, Валерія, Давида, Ворона, Марлен, Кевіна, мій молитовний список, мою духовну боротьбу, здоров'я, Божу допомогу в роботі та допуск до роботи, покаяння рідних та близьких, за можливість свідчити про Христа, за закінчення війни в Україні та Ізраїлі. Брат Андрій, Україна.
0: Друзі, будемо молитися зараз за ці всі нужди. І як вже ми зачитували в 1 Тимофію, в 2 главі, де апостол Павел пише за всіх людей, вміщає, друзі, тих, кого ми любимо, кого не любимо, з ким нам тяжело, з ким нам хорошо, з ким нам може бути удобно, з ким нам взагалі не по силу. Це вміщає всіх людей. Молитва, яка, можна так сказати, многогранна, і молитва, яка касається, може бути, наших самых теплых чувств и самых, может быть, тяжелых чувств. Вот это молитва за всех людей. Мы слышали сейчас, друзья, многие нужды за спасение. Мы слышали многие нужды, чтобы познали Господа, спасли и достигли познания истины, как апостол Павел говорит, да? За тех близких, родных, тем, кто писали эти нужды, мы будем вместе молиться за них. И так само мы слышали, друзья, много нужд, которые есть за здоровье, чтобы Господь давал здоровье, выходил навстречу. Мы тоже принесем эти все нужды пред лицем Господним. Давайте помолимся вместе. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты живой Бог, который слышишь и знаешь, который понимаешь, и который даже прежде, чем были слова на устах наших, Ты уже знал наше, Господь, желание и сердце наше. Ты слышал все эти нужды, Ты слышал все эти прошения, переживания. Господь, я благодарю Тебя, что мы можем открывать свои желания при лицем Твоим. Ты призываешь нас в своем святом слове, чтобы мы это делали, чтобы открывали свои желания при лицем Твоим. С благодарением верим, что Ты выйдешь на эти нужды. Господи, мы слышали, как было зачитано, Господь, что мы молились, и Ты вышел навстречу, дал свой ответ. Господи, слава Тебе, что Ты дающий ответ народу Твоему. Боже, мы приносим на руках молитвы тех, которые еще не знают Тебя. Мы слышали, что многие близкие, родные заявляют за своих родных, за своих близких, которые еще не познали Тебя, которые, Господь, еще не встретились лично с Тобою, чтобы Ты открылся им, чтобы они познали Тебя как личного Спасителя. Я прошу Тебя, Господь, Ты знаешь ихние мышления, Ты знаешь ихнее сердце, желания ихние. Говори к ним, стучись к ним, ибо Ты есть автор жизни. Ты знаешь, как прикоснуться к каждой душе и дать новую жизнь. Я прошу Тебя, Господь, Бог мой, благослови, выйди навстречу, даруй свою милость для них. Боже, мы приносим на руках молитвы всех тех, кто болеет, кто заявляли, Господь, просили, чтобы Ты дал здоровье, благословил, Господи. Благослови, Господь, у кого есть проблемы с желудком, у кого есть проблемы, Господь, с артритом, Господь, у кого есть проблемы с головными болями, Боже, у кого есть проблемы, Господь, с ногами, с глазами, Отец, я прошу Тебя, Ты знаешь, Бог мой, у кого есть проблемы со спиной, Отец, во имя Иисуса Христа. Даруй Твою милость и исцеление. Да придет, Господь, Бог мой, Твоя исцеляющая рука. Ты есть Бог, Спаситель. Ты Бог живой, который восстанавливаешь, Господь, Бог мой. Даже то тело, которое, может быть, уже, Господь Божий, перенесло какую-то травму или болезнь, Ты силен восстановить плоть человека. Ты Бог, сотворивший его, и знаешь, Господь Бог мой, я прошу Тебя, благослови всех тех, кто нуждается в работе. Мы слышали, есть, Господь, братья и сестры, которые нуждаются в работе. Благослови работой, устройством, Господь, финансовые вопросы, где мы слышали. Даруй Твою, Господь, милость и покрой благодатью Твоею. Я прошу Тебя, Господь, даруй, Господь, ответ Твой, кто ищет, Господь, милость во своих нуждах, где им нужно Твое вмешательство, где нужна Твоя милость и защита. И, Господь, я прошу Тебя, приди, Господь, милостью Твоей, покрой благодатью Твоею. Отец, Ты знаешь, Господь, всех тех, Господь, которые заявляли молиться, Господи, с устройством, документами, с устройством судьбы. Боже, чтобы Ты послал мужа или жену, благослови, даруй, Господь, устройство судьбам в народе Твоем. Благослови, Господь Божий, молодожен, Господь Бог мой, храни от всяких разводов. Храни, Господь Божий, от всякого разложения народ Твой, подростков, детей Божий, преклонных годах, в средних годах. Даруй, чтобы у нас были Твои духовные глаза, чтобы мы видели и чтобы мы имели духовные уши, чтобы мы могли слышать Тебя. Помоги нам, Господь Бог мой, слышать и быть исполнителями Слова Твоего, Бог мой, чтобы строить свое основание на Твоем фундаменте. Когда придут различные испытания, когда придут различные трудности, когда придут, Господи, беды в нашу жизнь, если мы будем строить на Тебе, на Твоем, Господь, Слове, на том камне, который есть, является Христос, Ты, то мы, Господь, перейдем все трудности. Я прошу Тебя, да будет это так в народе Твоем. Мы просим, Господь, Тебя о войне там, где есть, Господь, с Россией, с Украиной, Господь, Ты видишь. Ты видишь эту, Господь, Бог мой, долгую уже войну, да придет, Господь, остановка, да придет милость Твоя. Боже, я прошу Тебя, да придет, Господь, защита Твоя и покровительство Твое, Господь, в те места, Господи, где сегодня кровопролитие. Благослови, Господь, Бог мой, так само и покрой милостью с Ираном и Америкой, Господь, и Израиль, Господи. Ты знаешь все эти трудности. Ты видишь, Господь, эти все войны, Господь Божий. Да придет Твоя милость и решение Твое. Мы молимся, Господи, так само о мусульманском мире, Господь. Да придет, Господь, Бог мой, Твой просвет. Да откроется истина Твоя. Боже, там есть наши братья и сестры, которые проживают в тех странах, Господь. Дай им мужество, силу, защиту и благодать Твою. Покрой их. Боже, я прошу Тебя так само о миссионерах и, Господи, тружениках, которые несут Слово Твое, которые проповедуют, которые, Господи, молятся и благовествуют. И мы, как сегодня размышляли, Господь Бог мой, где Павел призывает нас молиться не просто, чтобы было нам хорошо, но молиться молитвой миссионерской, Господь, чтобы познали те люди Тебя. Боже, благослови, чтобы в наших местностях, в наших, Господь Бог мой, городе люди приходили и познавали Тебя. Бог мой, я прошу Тебя, то благослови каждого труженика, миссионера. Да будет, Господи, Твоя защита и Твоя милость над ними. Благослови, благослови, Господь Бог мой, многодетных, благослови, Господь Божий, сирот, благослови, Господь, вдов, вдовцов, благослови одиноких, Господь Божий. Я прошу Тебя, да будет милость и утешение в их домах, в их семьях, в их, Господь, личных жизнях, чтобы радость Твоего спасения, оно, Господь, покрывало их. Мы благодарим Тебя, Господь, за живое, Господь, общение с Твоим Словом. Мы благодарим Тебя, Господь, за братьев и сестер, которые вместе слушают эти нужды и молятся за эти нужды. Мы имеем прекрасную большую семью христианскую. Помоги нам ценить, любить, Господь Бог мой, и поддерживать друг друга. Благодарим, Господь Бог мой, Тебя за благословение, которое Ты посылаешь нам каждый день. Бог мой, часто мы берем многие милости, которые Ты являешь каждый день, как задолженное. Прости нас, дай нам видеть, Господи, руку Твою, что у нас все из достатки, Господи, что мы имеем, может быть, устройство в многих вопросах, Господь, и мы это берем за как должное. Помоги нам воздавать всю славу Тебе. Ибо Ты Бог, и Ты видишь, Господь, каждое движение наше, каждое наше помышление. Я прошу Тебя, дай нам, Господь, быть теми людьми, которые бодрствуешь, которые видят и которые имеют живое общение с живым Богом. Чтобы, Господи, не просто как религия, не просто как какой-то обычай, но было, Господь Бог мой, то, как дружба с другом, Бог мой, быть с Тобою, иметь то живое общение. Благослови, огради, Господь, народ Твой от всякого же учения, обольщения, от всяких, Господь, грехов, которые так часто связывают, всякие зависимости. Бог мой, да будут разрушены цепи всяких зависимостей, Господь, во имя Иисуса Христа. Да придет победа, Господь, да придет защита в те дома и в те семьи. Мы просим Тебя, благослови, да будет имени Твоему вся слава. Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, вы слушаете прямой эфир, это молитва, и да благословит вас Господь. Если вы только подключились и думаете, что здесь происходит, это час, где мы имеем с народом Божьим молитву, неся друг друга на руках молитвы, поддерживая друг друга. И если у вас, может быть, есть нужда или переживание, или, может быть, у вас есть какое-то скорбь, вы желали, чтобы народ Божий поддержал вас в молитве, чтобы народ Божий, может быть, походатайствовал за вас. Это буквально то, о чем мы сегодня размышляем, о местописании, которое записано в 1 Тимофея 2 главе с 1 по 4 стиха, чтобы мы приносили в молитвах и в прошениях, в молениях, даже есть такое слово. Моление — это как ходатайство. И вот это, если у вас есть, друзья, нужды, вы можете это сделать. Я объявлю номер. На этот номер можно писать смс-сообщение, и на него можно звонить. И если вы проживаете за пределами США, на этот номер можно писать WhatsApp тоже. То имейте в виду, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. На этот номер, друзья, пишите. Так само, если вам, может быть, удобнее написать в комментарии в YouTube-видео, вы можете написать туда или на наш телеграм-канал. Если вы, друзья, еще не подписаны на наш телеграм-канал, вы можете подписаться и там снизу в комментариях писать свои нужды. И продолжаем, друзья, эту молитвенный час, размышляя над Словом Божьим. На этой неделе у нас тема молитвы о мире и спасении людей. Друзья, чтобы был мир, чтобы нам было хорошо, благоденствие, да, это правильно и хорошо, и о спасении людей. Как мы уже говорили в первой части нашей рассуждения, что апостол Павел конкретно призывает не просто обширная молитва, но конкретная молитва, может так сказать, определяя имена. Да поможет нам Господь, друзья, чтобы мы это делали, чтобы Слово Божие, оно нас научало, как правильно молиться, как правильно, в каком наше сердце положение, чтобы у нас никаких не было лукавств в молитве нашем, знаете, в нашей молитве, но чтобы мы искренне приносили при лице Господнем одного или другого человека, может быть, который нас, может быть, обижает или обидел, или оскорбил, чтобы мы могли его спокойно в молитве назвать по имени и благословить его. Знаете, как апостол Павел говорит, за всех, чтобы нам жить спокойно. Друзья, что интересно, спокойствие, оно хорошо, да, когда все хорошо в жизни, когда спокойствие есть, тогда человек, может быть, так сказать, его ничего не тревожит. Но когда есть, приходит тревога, тогда приходит бессонница, да, человек не спит, человек переживает, не хочет кушать, думает много. И вот здесь ключ, интересно, Павел говорит, чтобы вам жить хорошо и без всяких безмятежностей. Он говорит так: за всех людей, за царей, за всех начальщиков, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, ибо Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Друзья, тихую и безмятежную, да, это можно так сказать, ну, мы часто не оцениваем, когда у нас это есть. Но когда его нету, знаете, мы сразу начинаем оценивать. Мне что интересно всегда удивляет, я вам скажу откровенно, мне удивляют похороны. Всегда, когда я смотрю похороны, особенно в нашей культуре славянской, у нас есть такая интересная... Интересно обычай. Я, может быть, не могу за всех говорить, но в тех, которые я участвовал или был на похоронах, обычно на похоронах вспоминают все самое хорошее за человека. Я не знаю, почему это происходит, но всегда говорят самое хорошее о человеке. И, знаете, говорят о нем самое лучшее, самые те яркие моменты, которые он делал, этот человек. Потому что, ну, мы понимаем, сострадаем с той семье или тем людям близким, и вспоминается самое доброе. И, знаете, это похороны. Но когда день рождения идет, мы никогда не вспомним, когда мы приходим к тому или иному человеку, который нас пригласили на день рождения, мы никогда не вспомним ничего доброго или хорошего о нем. Мы просто посетили, поэтовали, но мы не имеем такой привычки, например, на день рождения сказать одну или две вещей, которые, может быть, нам нравятся в этом человеке, характере, скажем. Мы это не скажем, потому что мы часто стесняемся, может быть, не знаю. Некоторые, однажды мне один человек сказал, я говорить это не буду при живом человеке, потому что вдруг он возгордится, я не хочу, чтобы мой брат упал. Я подумал, если бы твой брат знал бы, что ты о нем по-настоящему думаешь, он бы хотел бы стараться быть еще лучше часто. Знаете, а здесь человек его обкрадывает, чтобы он не знал, лучше скажу во время похорон. И да поможет нам Господь, друзья, чтобы мы были благоразумны в вопросах таких, чтобы мы могли, знаете, жизнь жить тихую, безмятежную, вмещая друг друга, показывая, может быть, так сказать, черты хорошие в человеке при его еще, когда он еще живой. Я думаю, это часто помогает нам, как человеку самому, как личности, формироваться, зная, может быть, твои сильные стороны и слабые стороны, работать над слабыми сторонами и сильными сторонами, чтобы Господь благословлял. И апостол Павел призывает за всех человек, друзья, за тех, кого мы можем вмещать, и за тех, кого мы не можем вмещать, чтобы был мир и благословение, чтобы пришло спасение, как я уже говорил, молитва миссионерского направления, здесь Павел говорит, чтобы люди познали истину. Объявляю номер, и будем слушать ваши нужды на этот номер, куда вы можете сейчас еще прислать свою нужду, и после этих нужд мы уже помолимся и закончим нашу молитву. Я объявляю номер, это 425-296-78-29, это 425-296-78-29, слушаем ваши нужды, потом будем вести уже к молитве.
1: Мир вам, дорогие молитвенники! Сердечно благодарю за молитвенную поддержку и понимание. Да благословит вас Господь! Сестра Люся просит молиться за ее здоровье. Очень нуждается в молитвенной поддержке. Прошу молиться за мою большую семью, чтобы Господь направил детей и взрослых и дал им судьбы от своей руки. Прошу за мужа, болеет сердце, плохо работает, чтобы Господь оздоровил. За сыновей, они в зависимости, чтобы пришли в раскаяние Господу. За сына Мишу, за освобождение от зависимости и неверия. За сына-подростка помолитесь, нет радости в жизни, возникают мысли о смерти. Пусть помолитесь за моих детей, личную встречу с Господом и спасение каждого из них. Прошу за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. За сына Стивена помолитесь за его физическое исцеление. За мою племянницу Надю, чтобы она вернулась к Господу, и Господь ее восстановил. Сестра Люба просит молиться за ее внуков, чтобы Господь хранил от греха и влияния мира, укреплял веру, даровал послушание и всем сердцем, чтобы они любили Господа. Также просит сестра Люба за исцеление, благодарит Господа за исцеление, полученное по молитвам, просит продолжать молиться о здоровье ее и о духовном укреплении. Помолитесь за сына, чтобы Бог защитил и хранил его. Он работает на продуктовом складе, куда бросают ракеты. Поддержите в молитве сестру Лиду. Он очень тяжело болеет, чтобы Бог явил милость также за ее дочь. Помолитесь за семью Миколы, за духовное обновление, за покаяние, спасение сына Сергея. За Викторию помолитесь, чтобы Господь открыл духовные глаза, дал покаяние, разрушил все планы врага. Брат Григорий просит народ Божий поддержать в молитве за призыв и покаяние троих сыновей, чтобы Бог коснулся сердец, и они познали Господа. За освобождение и покаяние сына Богдана. Сестра Мария просит за здоровье, за семью, за детей и внуков, за духовное состояние. Сестра Оля просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы дал Господь покаяние. За сына Витю. Он охладел духовно, оставил церковь. Прошу за моих сыновей Романа и Максима, которые в зависимости. Брат Георгий просит молиться за семью, за духовное состояние, обновление, пробуждение. Просим поддержать молитвы за покаяние и спасение братьев Виктора, Анатолия. Благодарим. Помолись за одну семью, вони проходять тяжкі часи, щоб вони більше приблизились до Бога у цих випробуваннях. За мій молитовний список. За наші нужди помоліться. Поддержите в молитве за дочь, чтобы Бог укрепил ее глаз, и за мужа, за его духовное состояние, за меня. Нуждаемся в молитве. Помолись за Люду, она проходит химиотерапию, хай Господь дасть сили усе пройти. Щиро дякую. Прошу молитися за нашу сім'ю, щоб Господь благословив, укріпив і зберіг. Поддержите, пожалуйста, молитви за здоров'я мужа і за наші життєві нужди. Пусть Господь дасть сили, исцеление нашей семье, мир, мудрость и обновление. Помолитесь о моей личной нужде, мне нужно Божье руководство. Помолитесь за Инессу, Тому, Марию и Эми, их судьбы и дальнейшую жизнь. Помолитесь за Филиппа, Дениса, Илюшу, Даника и Сёму, за приближение к Богу и за их судьбы. Нуждаюсь за взрослых внуков и Диану. Прошу молить за меня. Много нужд, дети много в дороге, в перелетах. Пусть Бог ложит им на сердце, чтобы они сами больше молились. Поддержите. Поддержите за духовное, душевное, телесное исцеление и восстановление нашей дочери Вероники. Да благословит всех Господь. Поддержите молитвы за устройство судьбы Любы. И последняя нужда, которую мы получили сегодня. Поддержите в молитве за дочь, чтобы взыскала узкий путь, обновила обет с Богом и за ее дорогу и перелет домой.
0: Друзья, будем молиться за эти нужды. И прежде чем мы помолимся, я хотел бы оставить несколько мыслей, практические мысли для нас, друзья. Знаете, чтобы мы могли молиться. Молиться так, начинать, может быть, сделать молитвенный список, да, вот когда мы молимся, делайте себе, может быть, молитвенный список, включая свою семью, друзей, своих, может быть, близких, своих рабочих или, может быть, с кем вы работаете, своих врагов или кого нам тяжело вмещать, соседей, может быть, которые еще не знают. И миссионеров. Это хорошо иметь такой молитвенный список. Ну, в этом молитвенном списке, я думаю, это правильно, и как Павел призывает нас, включать и наших правителей, и чиновников, включая президента, губернатора, мэра города, знаете, судью. Почему? Потому что для нас это будет благо. Что интересно, церковь в первом столетии, которую апостол Павел писал, как Тимофею, Ефесянам, где они были, да, они регулярно молились о своих правителях, которые гнали их, друзья, которые преследовали их, то мы можем поучиться молиться за государство. И другая часть молитвы, друзья, молитесь регулярно, ежедневно о миссионерстве Божьем, чтобы Господь мог дальше призывать людей к спасению, чтобы те, кто еще не знают Господа, они познали спасительную благодать, друзья. Вот эти вещи, я думаю, мы можем поучиться из этих стихов практически, что делать, как молиться каждый день, чтобы не только, друзья, благослови Господь мою семью, благослови мои нужды, но молиться за познание истины и веры для тех, кто еще не знает конкретно. Да благословит, друзья, вас Господь. Давайте помолимся сейчас за эти все нужды, которые мы получили. И да благословим друг друга, чтобы в этом дне или в этой ночи рука Божия и милость была между нами. Давайте преклоним наши сердца пред Господом. Отец, мы приходим пред лицем Твоим и приносим все эти нужды пред Господь Бог мой престолом Твоей благодати. Мы верим, Господь, что Ты Бог, Бог отвечающий. Отец, Ты слышал все, Господь Бог мой, эти нужды. Ты слышал имена, которые назывались, Господь Бог мой, которые просят близкие и родные о этих личностях, которые еще не знают Тебя. Может быть, они слышали о Тебе, но они не познали Тебя. Во имя Иисуса Христа откройся им. Боже, мы слышали о детях и судьбах, Господь, которые просят, чтобы Ты устроил, определил, Отец. Да будет рука над этими душами. Господи, благослови, Господь Божий, прошу Тебя, тех, кто болеют. Тех, кто, Господи, имеет сложности, Отец. Тех, кто, Господи, имеет трудности на данный момент, и они взывают Тебе, Господь, о Твоей помиловании, Твоей защите, Твоей, Господь Бог мой, устройстве. Благослови и помилуй. Я прошу Тебя, Господь, благослови, Господь Бог мой, пожилых людей, братьев и сестер, у которых, Господи, имеют трудности со здоровьем, которые, может быть, им, Бог мой, тяжело передвигаться уже, кто, может быть, лежит уже на кровати, Господь, долгое время и не может сам за собой ухаживать. Как мы слышали, Господи, дай им Твой мир, дай им Твою благодать и силу. Бог мой, приготовлю сердца к переходу Твоему. Отец, я прошу Тебя, да будет, Господи, защита над народом Твоим, над церквями, над, Господи, каждым, Бог мой, верующим, который ищет лица Твоего. Да будет ограда и милость Твоя. Да покрой, Господь, любовью и защитой те сердца, которые сегодня, может быть, имеют тревогу, переживания, не имеют мир, Господи. У них, может быть, какая-то, Господь, тревога, которая покрыла их сердце, да придет мир в это сердце. Господь, я прошу Тебя. Ты знаешь, заявляли нужды, они не называли их, но они говорят, у нас есть нужды, Господи. Ты знаешь те специфические нужды, которые они молятся. Мы их не знаем, но Ты их знаешь. Я прошу Тебя, да придет ответ, Господь, на эти нужды. Да придет, Господи, ясность, понимание, Господь, как делать, как поступить правильно, что правильно принять, чтобы, Господи, было устройство в этих всех нуждах народа Твоего. Боже, мы благодарим Тебя, что мы можем быть те соучастниками на ниве Твоей совместно с нашими братьями и сестрами нести этот молитвенный час, Господи, поддерживая друг друга. Благослови, Господь, когда мы разойдемся, когда кто пойдет по своим заботам, может быть, работам, может быть, кто пойдет на ночлег, да будет рука Твоя и покровительство Твое на работах, в дорогах, в школах, Господи, куда не ступает нога наша. Господи, благослови каждого радиослушателя, каждого, кто жертвует, каждого, кто молится, каждого, кто поддерживает, каждого, кто слышит наш голос в эфире. Благослови их и устрояй, и защищай, и помилуй, Господь, Бог мой, те, кто еще не знают Тебя, чтобы они познали Тебя и достигли, Господь, Бог мой, и получили Твое спасение, Господь, в своей жизни. Мы благодарим и славим драгоценное имя Твое, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, оставайтесь с Господом. Это был молитвенный час. Нам было хорошо вместе с вами, и мы молимся, чтобы Господь продолжал благословлять вас, питая вас духовно, укрепляя вас и обновляя ваш разум Словом Своим. Оставайтесь с Господом.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

концу деятельности в Рочестере мое здоровье сильно пошатнулось. Нагрузки на организм были очень большие. Многие ведущие врачи говорили, что я не смогу больше проповедовать. В Рочестере я находился 6 месяцев. И лишь в конце этого срока преподобный доктор Уизнер приехал ко мне и какое-то время помогал. В то же время меня приглашали проповедовать в разные места. Настоятельно звал к себе и доктор Нот, который являлся президентом колледжа в Юнион. Он просил привести к покаянию его многочисленных студентов, если это будет возможно. Я решил откликнуться на его просьбу. Весной 1831 года, когда дороги были еще очень плохими, я отправился в путь вместе с доктором Визнером и Иосией Бисселом. Свою жену и детей оставил на время в Рочестере, потому что путешествие было слишком трудным и переезд довольно утомительным. Когда мы прибыли в Женеву, доктор Визнер настаивал, чтобы я отправился отдыхать к нему домой. Я отказался, сказав, что должен продолжить свой труд. Он очень настаивал и в конце концов сказал, что врачи в Рочестере велели ему заботиться о моем здоровье, потому что я был на грани смерти. Они были уверены, что я больше не смогу трудиться на Ниве Пробуждения, потому что из-за истощения организма мне осталось жить недолго. Я ответил, что мне уже говорили об этом, но пока все обходилось. Врачи ошибаются в диагнозе. Это всего-навсего усталость, и небольшой отдых снова восстановит мои силы. В конце концов доктор Визнер сдался, и я настоял, чтобы мы поехали в Абурн. Дороги были очень плохими, и порой мы не могли проехать даже 2 миль за час. Мы добирались из Рочестера в Абурн несколько дней. Поскольку в этом городе у меня было много близких друзей, к тому же я очень устал, то решил остановиться там и немного отдохнуть. Меня радушно принял мистер Ти, сын главного судьи С, искренний христианин и мой близкий друг. Вместо того, чтобы снять номер в отеле, я отправился к нему и отдыхал до прибытия следующего дилижанса. Отдохнув в доме мистера С, я, проснувшись утром, начал готовиться к отъезду. Но тут принесли письмо, в котором меня настоятельно просили остаться. Послание было подписано многими влиятельными людьми, о которых я уже упоминал ранее. Они прежде противились пробуждению и разделили конгрегацию доктора Лансинга, сформировав новую церковь. В то же время доктора Лансинга позвали трудиться в другое место, и преподобный Иосия Хопкинс из Вермонта стал пастором первой церкви.

И церкви также настоятельно убеждали меня остаться и проповедовать, откликнувшись на просьбу этих мужчин. Они не меньше меня были удивлены такой переменой в этих людях. Я вернулся в свою комнату. В молитве представил это дело перед Богом и вскоре уже знал, что буду делать. Встретившись с этими людьми, я сказал пастору и старейшинам, что очень устал и буквально истощен, но остаюсь при некоторых условиях. Я буду проповедовать дважды в воскресенье и два раза среди недели. Остальную же часть труда им следует взять в свои руки. Меня не будет на собраниях в те дни, когда я не проповедую. И поэтому они должны сами наставлять приближенных и проводить молитвенные собрания. Я знал, что они смогут проводить работу с грешниками, и мог доверить им это. Более того, я поставил условие, чтобы ни они, ни их люди не приходили ко мне домой, кроме самых крайних случаев, потому что в те дни, когда не буду проповедовать, мне следует отдыхать. В воскресенье было три служения, на одном из которых проповедовал мистер Хопкинс. Я проповедовал утром и вечером, а он после обеда. В Божьем Слове была большая сила, и в первый или второй воскресный вечер во время проповеди я заметил, что оно завладело душами людей. Поэтому я призвал тех, кто твердо решил идти за Христом, выйти вперед, публично отречься от своих грехов и посвятить себя на служение Богу. К моему огромному удивлению, первым, кто вышел вперед, был человек, который активно противостоял прошлому пробуждению и оказывал большое влияние на других. Он быстро вышел вперед, а за ним последовали те люди, которые подписали присланное мне письмо. Это пробудило огромный интерес у многих людей в той местности. Я говорил о сильном молитвеннике Авеле Клери из Рочестера. В Ауборне жил его родной брат, врач по профессии. Полагаю, это было во второе воскресенье, когда в зале я увидел серьезное лицо мистера Клери. Казалось, он устремлялся в небо в отчаянной молитве. Будучи хорошо знакомым с ним и зная о его чудесном даре, молитвенном духе, который почивал на нем, я был очень рад его видеть. Авель сидел на скамье рядом со своим братом-доктором, который, думаю, ничего не знал о духовном опыте и той великой силе, которой Бог наградил моего друга. В перерыве мистер Клери с братом подошли ко мне и пригласили на обед. Я согласился. Когда мы пришли домой к доктору, стол уже был накрыт. Мы подошли к столу, и доктор Клери попросил брата помолиться о благословении пищи. Авель склонил голову и громко стал молиться. Он произнес фразу или две, когда что-то его как будто сломило. Он развернулся и помчался к себе в комнату. Доктор предположил, что ему вдруг стало плохо, и последовал за ним. Через несколько минут он вернулся и сказал: «Брат Финей, мой брат хочет вас видеть». Я спросил: «Что его беспокоит?» Он ответил: «Я не знаю, но он сказал, что вы знаете. Кажется, он сильно страдает, но это все касается его души». Я сразу понял причину и отправился к нему. Авель лежал на кровати и стонал. Этот дух ходатайствовал через него неизреченными воздыханиями. Не успел я войти в комнату, как он попросил: «Молись, брат Финей!» Я стал на колени и помог ему в молитве за обращение грешников. Я молился до тех пор, пока его страдания не прекратились, а затем вернулся за обеденный стол. Было понятно, что это был голос Божий. Молитвенный дух был особенно силен.
Я чувствовал

его влияние на себе и принял как должное то, что труд наш будет успешен. Позже пастор мне рассказал, что за 6 недель моего пребывания там было обращено 500 душ. Методы были теми же, что я использовал в Рочестере. Казалось, это пробуждение было волной божественной силы, достигшей Абурна. А центром этого пробуждения был Рочестер, откуда его могущественное влияние распространилось вдоль и вширь по всей земле. Почти в конце моего пребывания в Абурне прибыл посыльной из Баффало с убедительной просьбой посетить их город. Как сообщил посыльной, в Баффало уже началось пробуждение. Несколько душ были спасены. Но они чувствовали, что должны были использовать другие методы, поэтому настоятельно просили меня незамедленно отправиться к ним. Полагаю, в Баффало я провел около месяца. За это время покаялось очень много людей. Труд в Баффало, как и в Абурне и в Рочестере, был эффективен среди влиятельной части населения. Преподобный доктор Лорд, который тогда был юристом, пришел к покаянию в это время. Также покаялся мистер Экс, отец преподобного доктора Экс. С его обращением к Богу было связано много интересных фактов, о которых я никогда не забуду. Это был один из самых богатых и влиятельных людей в Баффало. Он занимал высокое положение в обществе, был честен, добр и в то же время оставался нераскаявшимся грешником. Его жена была христианкой. Она долгое время за него молилась и надеялась, что он придет к покаянию. Однако Экс становился все более ожесточенным и, обладая сильной волей, заявлял, что не будет верить такому учению. Отстаивая свою позицию, он собрал вокруг себя людей, с которыми у него не было ничего общего, кроме противления нашему духовному труду. Но я не сомневался в том, что в той или иной форме мне следует нажимать на него в каждой своей проповеди, указывая на его нежелание быть христианином. После своего покаяния он мне рассказал о том, насколько ему было стыдно из-за того, что его именем прикрывались некоторые насмешники. Однажды вечером он сидел в церкви через проход от одного известного насмешника. Во время проповеди тот человек, который ему вообще не нравился, постоянно посматривал на него, улыбался и подавал знаки о своем сочувствии тем, кто противостоит пробуждению. Мистер Экс сказал, что когда он это увидел, его сердце наполнилось негодованием, и он сказал себе: «У меня не будет ничего общего с таким типом людей». Однако в тот вечер я так горячо призывал грешников к тому, чтобы они оставили свое умышленное противление и пришли ко Христу, что он не смог сдержаться. Как только собрание закончилось, он, не контролируя себя, стал высказываться против услышанного, когда выходил из здания. Проходы были заполнены, и вокруг него толпились люди. Он даже высказал богохульные речи, как мне об этом рассказала его жена. Это сильно ее встревожило, потому что она чувствовала, что этим противлением он может огорчить Духа Святого и погибнуть навеки. В ту ночь Экс не мог спать, потому что настолько был взволнован, что едва рассвело, вышел из дома и отправился в рощу, находившуюся вблизи от того места, где были гидротехнические сооружения, которые он называл гидравлика. Там, в роще, он встал на колени и начал молиться. Он всю ночь чувствовал, что ему следует выбраться из дома и побыть одному, там, где можно говорить громко и излить сердечную горечь, потому что долгое время он чувствовал тяжесть греха, а также необходимость немедленно заключить мир с Богом. Но к его удивлению и огорчению оказалось, что несколько попыток помолиться не увенчались успехом, так как у него не было ни нужных слов, ни каких-либо желаний.
Ему казалось, что его сердце такое твердое, как мрамор, и что у него нет ни малейших чувств. Он стоял на коленях, расстроенный и смущенный. В таком состоянии он смог проговорить только Господню молитву. Так он и начал. «Отче наш, сущий на небесах». Как только были произнесены эти слова, он сразу же почувствовал осуждение за то, что лицемерно назвал Бога своим отцом. Продолжив молитву, «Да святится имя Твое», он смутился и увидел себя неискренним, потому что эти слова не выражали состояние его сердца. Он и не думал о том, чтобы Божье имя светилось. Затем произнес следующую фразу: «Да придет Царствие Твое». После этого он чуть не задохнулся от осознания того, что ему никогда не хотелось, чтобы Божье Царство пришло. Произнося все это, он кривил душою, потому что это не было искренним желанием его сердца. Затем продолжил: «Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Позже Экс рассказывал, что его душа восстала против этого обмана, и он не мог продолжать. В этот момент мистер Экс стоял перед выбором — принять или нет волю Божью. Изо дня в день ему говорили, что он противится воле Божьей, не желая ее принять, что это его сознательное противление Богу является непреодолимым препятствием на пути ко спасению. Это была та мысль, которую он отчаянно гнал от себя. Но здесь, стоя на коленях, с Господней молитвой на устах, он снова столкнулся с этим вопросом. Стало совершенно понятно, что все сказанное ему ранее — это правда. Ведь он в самом деле не желал, чтобы Божья воля исполнилась. И он ничего не делал для того, чтобы ее исполнить. В этот момент он покорился воле Божьей, и молитва свободно полилась из его сердца. Его противление исчезло, чувства утихли, и невероятный покой наполнил его душу. Он поднялся с колен, пошел домой и рассказал своей обеспокоенной жене, которая так горячо за него молилась, о том, чтобы Господь сделал это для его души. Он признался, что был неправ в своем противлении и полностью обманут, не желая стать христианином. С того момента он стал искренним тружеником, который делал все, чтобы способствовать Божьей работе. Его последующая жизнь свидетельствует о реальной перемене. Он прожил ревностным христианином до конца своих дней. Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии о Чарльзе Финее слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Отрезок жизни позади, как миг один промчался. А что для Бога сделал ты? Быть может, слишком мало? Ты задавал себе вопросы, искал ли ты ответ, или в жизни твоей быстротечной на это время нет? Цвет юности пройдет так быстро, заглянет осень в дверь. Зачем на самотек пускаешь? Не возвратить ведь ней. Отрезок жизни позади, но ты еще живой. По Божьей милости храним, он ждет твоих плодов. Не расточай напрасно время, нам не вернуть его. Не в нашей власти знать тот час, когда придет Господь. Сегодня может, может завтра, а может в этот самый час. С чем ты тогда пред ним предстанешь, отчет за все Иисусу дашь? Не трать напрасно жизни время на суету и пустоту. Отдайся Господу всецело, отдай Ему всю жизнь свою. Об этом ты не пожалеешь, не будешь с Ним ты одинок, забудешь все свои сомнения, ведь рядом с тобой будет Бог, сам Бог. О чем переживаешь? Проблемы все Ему открой, ты расскажи Ему все тайны, и дух твой успокоит Он. Не расточай напрасно жизнь, чтоб не жалеть о днях беспечных, отрезок жизни позади, а впереди всех нас ждет вечность. Аминь.

0: честолюбие и смирение – две противоположности человеческого характера. Одно исключает другое. Честолюбие подобно тесному накрахмаленному воротничку. Оно не дает согнуть шею, не позволяет человеку чувствовать себя удобно и свободно. Честолюбец всегда настолько преисполнен сознанием собственного достоинства, что держится церемонно, недоступно. А смирение, напротив, можно сравнить с легкой спортивной рубашкой.
1: Ничто не придает столько свободы и непринужденности, как смирение. Писание говорит о смирении, как об одежде.
0: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, смиренномудрие, Колоссянам 3:12. Что характерно вашему характеру, честолюбие или смирение?
1: Смирение похоже на рабочий костюм, в котором можно свободно двигаться и работать без препятствий. Не имея смирения, нельзя рассчитывать на благословение в деле Божьем.
0: Вспомним слова Христа: «Потерявший душу свою ради меня, сбережет ее» – Матфея 10:39. О чем здесь речь? Ясно, что об отвержении своего «я». Есть о чем подумать каждому. Смирение – странная вещь. В тот момент, когда вы почувствовали, что имеете смирение, вы теряете его. –

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

2000 лет прошло, как все это совершилось на Голгофском кресте. Но за это время многие души получили смысл, счастье, прощение, свободу. Потому что за их грехи на этом позорном кресте висел Сын Божий.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Враг Христовой Церкви имеет способность преображаться и принимать множество разных видов. И делает он это для того, чтобы каким-то образом причинить ущерб церкви, как-нибудь обольстить ее и повредить ей. В основном он ведет борьбу против церкви двумя методами. Прибегая к лобовой атаке, то есть нападая извне, а также развертывая подрывную деятельность изнутри. В этой борьбе второй метод всегда оказывается более эффективным. Это доказывает история. Сатана отлично знает, что один демон, попавший внутрь церкви, способен принести гораздо больше вреда, чем тысячи демонов, действующих извне. Помните историю падения Трои? Это произошло приблизительно в 1260 году до Рождества Христова. 9 долгих лет этот город находился в осаде. Но вот на 10-м году греки сумели хитростью взять город без единого выстрела. Они соорудили огромного деревянного коня, в котором спрятались греческие воины. Этого деревянного коня со спрятанными в нем воинами они установили у городских ворот, а сами отступили. Ничего не подозревая, троянцы перенесли коня в город для жертвоприношения своим богам. Однако ночью, когда жители Трои пиршествовали, греки тайком вышли из коня, открыли городские ворота и впустили в город своих вояков. Таким образом, то, чего грекам не удалось сделать в течение 9 лет, хитростью было сделано в одну ночь. Читайте истории церкви, и вы обнаружите, что все внешние атаки противника против церкви, которые он вел из века в век, не могли причинить и десятой доли того вреда, который может сделать вкравшийся в церковь лицемер. Помните притчу Христову, иллюстрирующую подобную стратегию врага? Мы читаем о том, что на поле человека, посеявшего доброе семя, когда все спали, враг посеял плевелы. Однако хозяин поля не заметил ехидного подвоха врага до тех пор, пока не взошло и доброе семя, и плевелы. Домешивать худое к доброму – это излюбленный и самый удачный метод врага в борьбе против Церкви Христовой. Как раз вот эту подрывную работу изнутри имел и в виду апостол Иуда, когда писал свое послание. Помните? Правда, сначала он намерен был писать о другом, об общем спасении, как он говорит, но потом сочел за нужное предостеречь верующих о вкравшихся в их среду людях, притворяющихся добродетелями. По существу они были этими троянцами, пятой колонной, вкравшейся тайком, чтобы причинить ущерб церкви. В предыдущей главе, то есть в 4 главе книги Деяний, мы уже отметили, как впервые в истории церковь была атакована извне. И помните, как молодая церковь отразила эту атаку? На коленях, в молитве Богу. Она обращается к владыке неба и земли, к своему Господу, и сказано, что по молитве этих преданных христиан поколебалось место, на котором они были собраны, и все они исполнились Духа Святого и говорили Слово Господне с дерзновением. И в результате этого свежего, мощного помазания множество уверовало, апостолы совершали чудеса, больные исцелялись, и Бог был прославлен. И разумеется, что такая победа для Царства Божия разозлила врага, и он во что бы то ни стало намерен нанести церкви новый удар. Но на этот раз он решил сделать это не в лобовую, а подкрасться и проникнуть внутрь церкви через двух притворщиков-лицемеров Ананию и Сапфиру. Мы видели злобные намерения врага, когда он в лобовую напал на молодую церковь. Но теперь эта атака изнутри оказалась гораздо коварнее, хитрее и во сто раз опаснее, чем попытка дьявола уничтожить церковь извне. До этого церкви не приходилось еще переживать такого внутреннего нападения. Претерпев поражение в своей первой попытке, враг долго не ожидал и использовал эту новую тактику в борьбе против церкви. Но и это обернулось неудачей. Анания и Сапфира были разоблачены при их первой же попытке солгать. Суд Божий пал на них, и они умирают тут же в церкви. Суд над ними был скоропостижным, божественным актом. В церковь вкралось нечто нечистое, несвятое,

Я не думаю, что в данном случае мы имеем право сказать, что случилось это из-за отсутствия бдительности в церкви. Наш текст не дает ни малейшего намека, чтобы были причины так думать. Но то, чего человек не заметил, невозможно было скрыть от Духа Святого. Дух Святой разоблачил этих двух людей. Он видит пути человека. Как говорит Господь, «Ибо очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего, и неправда их не скрыта от очей моих». Однако в этом скоропостижном суде над Ананией и Сапфирой сыграло также роль состояние церкви. В такой духовной атмосфере, я имею в виду то духовное состояние, в котором находилась церковь, невозможно было, чтобы эти люди остались неразоблаченными. Хорошо, каким было духовное состояние церкви? Не думайте, что внезапная смерть Анании и Сапфиры была исполнением постановления какого-нибудь декрета церкви. Нет, это был Божий акт. Но в то же время чистота и святость церкви заставили Духа Святого удалить беззаконие из ее пределов. Атмосфера Духа Святого, которая преодолевала среди этих детей Божьих, не допускала сосуществования правды и лжи. Атмосфера святости Божией должна была изгнать зло, подобно тому, как свет изгоняет тьму. Но что же это была за церковь, в которой греху не было места? Эта церковь состояла из членов, исполненных Духом Святым. О них было сказано «одно сердце и одна душа». С великой силой служителя ее свидетельствовали об Иисусе Христе, и великая благодать была на всех, как написано в конце 4 главы книги Деяния. Притом члены этой церкви всегда были вместе, у них было все общее, и был страх Божий на всякой душе. Вот в такой церкви, при такой атмосфере, греху не было места. В этой группе детей Божьих доминировал Дух Святой. Их обнимала Божья любовь. Они ходили во свете Божьем и были движимы Его Духом. Поэтому человек с нечистым сердцем не мог находиться в ней. Анания и Сапфира не могли жить в такой атмосфере, так же, как рыба не может жить, если ее вынуть из воды. Помните, как, описав праведника, псалмопевец говорит, это в первом псалме, «Не так нечестивый, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Нечестивый, вкравшийся в среду таких верующих, как мы видим в Первоапостольской церкви, должен был или покаяться, или быть возметаемый ветром Божьего суда. Правда, нельзя сказать, что всегда суд над ним будет таким явным и скоропостижным, как суд над Ананией и Сапфирой. Но если в церкви правильная атмосфера, если Дух Святой доминирует в общине, если жизнь церкви и ее членов свята, то в ней не выдержит грешник. То есть в такой атмосфере свет изгонит тьму. Таков закон света. И теперь перед нами вопрос. Таково ли состояние нашей общины? Такова ли наша личная жизнь? Вы понимаете, святая жизнь чада Божьего всегда будет обличающей. Свет обличает тьму. Слово Божие говорит, но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Но, возлюбленные, посмотрите, насколько церковь ослабела, потому что в нее вошли невозрожденные люди, а она не принимала никаких дисциплинарных мер по отношению к греху и к этим грешникам. Из того, что написал Иоанн, говоря о невозрожденных, мы можем представить состояние церкви того времени. Слушайте, они вышли от нас, пишет Иоанн, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Так мог сказать Иоанн.

можем ли мы сказать подобное? Так ли обстоит дело с нашей церковью? Правда ли то, что в ней не смогут устоять не принадлежащие Господу и поэтому должны выйти? Подобно тому, как дымом выкуривает сурка из норы, такой должна быть атмосфера в наших общинах, чтобы заставить невозрожденных оставить нас. Или же покаяться, или же оставить одно из двух. А как мы поступаем? Или мы снисходительны к тем, которые к нам не принадлежат? Для этого мы находим свои причины. Мы закрываем глаза на их преступления, потому что они то ли влиятельны, то ли талантливы, то ли располагают деньгами. Да, по-человечески мы думаем, пусть, мол, поет в хору, со временем покается. Дорогие мои, подобно тому, как иноплеменники, вошедшие в среду народа Божьего, оказались для него проклятием, помните в Ветхом Завете, так точно и духовные иноплеменники, то есть невозрожденные люди, являются проклятием для Церкви Христовой. Помните, как ветхозаветный Неемия отделил все иноплеменное от Израиля после того, как во всеуслышание был прочитан закон Божий? Только после этого Бог мог благословить народ израильский и возвратить его в свою землю. Невозрожденные люди, принадлежащие к нашим общинам, губят дело Божие. Если у нас нет пробуждения, дорогие мои, то причина в том, что в нашу среду вошли иноплеменники и остаются в ней. Единственное, что их изгонит, это возвращение к святости и к чистоте. Мы должны покаяться, возлюбленные, и просить, чтобы Господь произвел суд в Доме Божьем. Там он должен начаться. Тогда вновь проявится сила и благословение Божие. Посмотрите, как скоро церковь очистилась, когда Бог устранил лжецов Ананию и Сапфиру, началась новая волна пробуждения. Слушайте, что тут сказано. «И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. И слушайте, что дальше сказано. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Вы заметили, страх объял церковь. Какой это был страх? Это был Божий страх. Во-первых, он объял всю церковь. Но этот страх ощущался и вне церкви. Этот страх, объявший церковь, был явлением чистоты и святости Духа Святого. До этого между ними царила любовь и единство. Теперь же, после этого ужасного переживания, они стали сознавать необходимость чистоты и святости в их общении. Тот же Дух, который производил любовь и единство, он же требует святости. Только в святости и чистоте могут устоять любовь и единство. Они взаимозависимы. Дорогие мои, быть исполненным Духом не значит только иметь силу в свидетельстве, или радость, или обладать дарами Духа Святого. Церковь, члены которой исполнены Духом Святым, не только будут расти, но будут пребывать и ходить в свете Божьем. Она будет чиста и свята. В такой церкви не смогут устоять Анания и Сапфиры. Или церковь должна утратить благословение и присутствие Божие, или же Анании и Сапфиры должны оставить ее пределы. Мы молим и просим о пробуждении, не так ли? Но знаем ли мы, что значит пробуждение? Истинное пробуждение всегда начинается действием огня Духа Святого.
Этот огонь должен сжечь все плевелы, которые дьявол посеял на наших полях, когда мы спали. Слушайте, что говорит пророк Исаи. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Слушайте ответ. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла». Готовы ли мы к такому огненному крещению? В этом огненном крещении мы нуждаемся, дорогие братья и сестры. Но вы заметили, страх Божий объял не только церковь, но он объял и тех, которые были не в ее пределах. Слух о смерти, постигший лицемеров Анании и Сапфиру, произвел потрясающее впечатление не только на жителей Иерусалима, но и на живущих в его окрестностях. Так что, как сказано в 13 стихе, «из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Это, однако, не значит, что церковь стала закрытым обществом. Нет. В церкви Христовой всегда должна быть дверь без замка, в которой люди могут войти в любое время. На церкви никогда не должно быть вывески «Посторонним вход воспрещен» или «Вход только для верующих». К сожалению, некоторые церкви это делают. На неверующих смотрят то ли с презрением, то ли с подозрением, то ли по-фарисейски, что мы такие святые, а вы грешники. Я повторяю, в Христовой церкви на двери не должно быть замка. Она всегда должна быть открытой. А то как грешники услышат благую весть? Для присоединения к церкви одно есть единственное условие – это покаяние и вера в Господа Иисуса Христа и святая жизнь, то есть рождение свыше. А это может произвести один только Дух Святой. Так что, когда в церкви происходит очищение, обязательно последуют результаты. В данном случае в служении апостолов проявилась новая, свежая сила Божья. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, сказано. Верующих же было более и более присоединялось к Господу. Множество мужчин и женщин. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Так написано о том, что последовало очищение церкви. Чистая церковь, церковь, которая ходит во страхе и свете Божьем, которая боится запятнать свою одежду сделками и компромиссом с миром, с плотью и с дьяволом, всегда была сильной церковью. Она всегда приносила исцеление больным, как духовно, так и физически. Какой яркий пример этой истины мы видим в евангельском очищении храма. Помните этот случай? Храм, который был предназначен для поклонения Богу, который был святилищем, где человек мог встречаться с Богом, беззаконные люди превратили в вертеп разбойников. И когда Христос вошел в этот оскверненный храм, что Он сделал? Во-первых, Он изгнал все негодное. И вы заметили, что случилось сразу же после очищения храма? Сказано, приступили к Нему, то есть к Иисусу, в храм слепые и хромые, и Он исцелил их. И дальше сказано, что дети воспевали хвалу Богу в храме. Да, когда мы позволяем Богу очистить наши храмы, результаты неизменно будут такими. Слепые получат зрение, хромые вновь будут ходить, и дети воспоют новые песни хвалы и славы Богу. Возлюбленные, церкви поручено приносить исцеление погибающим душам, восстанавливать отступников на путь Божий, а детям Божьим назначено единодушно прославлять Бога и радоваться о Господе. Таким должно быть нормальное состояние церкви. Но для этого она должна быть чистой. Она должна свято жить перед Господом.
Тогда, возлюбленные, слепые прозрят, хромые будут ходить, и дети Божьи будут славить искупившего их Агнца. Дорогие мои, все, кем бы мы ни были, давайте проверим самих себя во свете Слова Божьего. Во-первых, действительно ли мы дети Божьи? А если нет, тогда следует покаяться, исповедовать свой грех и принять его прощение и его дар вечной жизни. А если ты чадо Божие, но сила Божия не проявляется в тебе, то пусть Дух Святой покажет тебе сейчас, в чем ты должен покаяться. Он многомилостив, дорогие мои, Он простит и Он очистит твой храм, и ты вновь будешь эффективным свидетелем Его. Пусть Господь поможет покориться Ему сейчас всецело.

хороводе всевозможных масок, в кутюрьме улыбок и цветов. Рассмотрите знак, горящим красным. Осторожно, девушки, любовь. Как легко, отдавшись чувствам нежным, весь свой мир любимому открыть, а потом застыть от слов небрежных. Я лишь просто так хотел дружить и страдать в отчаянии ночами, жалуясь на горький жребий свой. Неужели мало вам печали, чтобы позволять играть собой? Не бросайте чувства на попрание, запирайте сердце на замок, и чтоб избежать огня страданий, пусть ключом распорядится Бог. Пусть тот человек, кто вас полюбит, будет Бога о ключе просить. Если это ваше счастье будет, Бог позволит ему дверь открыть. Чувства наши – Божье достояние, да не будет пусть богов других. Он нас ограждает от страданий, а мы сами впасть желаем в них. В жестах безупречных, взглядах ясных, среди многих и красивых слов. Рассмотрите знак, горящим красным. Осторожно, девушки, любовь.

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» Матфея 5:5. Гордость есть постоянный враг верующих. Откуда-то из глубины возникает тонкое чувство собственного превосходства над другими, осознание своих заслуг и собственной значимости. Нам нужно держаться подалее от греха гордыни, чтобы быть готовыми в любой момент пресечь всякую возможность его проявления. Посредством молитвы, упования на Дух Святой, постоянное исследование Писаний, мы получим небесное видение, которое поможет нам сохранять правильное о себе представление. Теодор Рузвельт и его друг ежедневно совершали вечерний обряд, который иллюстрирует означенную мысль. Писатель Лесли Флинн описывает его так. После вечерней беседы они могли выйти на улицу и смотреть на ночное небо, пока один из них не замечал слабое светлое пятнышко в определенном месте небосвода. Затем он мог сказать: «Это спиральная галактика в Андромеде. Это пятнышко размером с Млечный Путь. Это всего лишь одна из миллионов галактик. Она состоит из миллиарда солнц, каждая из которых поболее нашего Солнца». Затем он сказал бы в заключение: «А теперь вернемся к нашим делам и поговорим о них утром». Если мы, как люди верующие, хотим возрастать духовно, то должны избегать погружения в грезы о собственном значении и нашем духовном величии. Павел, человек, который более чем кто-либо из нас имел все основания гордиться, советует нам не думать о себе более, чем должно. Возможно, что нам следует, подобно Рузвельту, взглянуть на Андромеду. Это поможет нам победить гордость. Смирение – это сила, укрепляющая служение.

«Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда». Притчи 13:3.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Откровение, глава 7. «И после этого видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Из колена Асирова запечатлено 12 тысяч. Из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Манассиина запечатлено 12 тысяч. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Левиина запечатлено 12 тысяч. Из колена Иссахарова запечатлено 12 тысяч. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». И начав речь, один из старцев спросил меня: «Эти, одетые в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Книга Откровения, глава 8. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи. И видел я, и слышал одного ангела, летящего.

своей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие. И волосы у нее, как волосы у женщин, а зубы у нее были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою имела она ангела бездны, имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион. Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. 6-й ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший 6-му ангелу, имевшему трубу: «Освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И освобождены были 4 ангела, приготовленные на час, и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить 3/3 людей. Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих 3 язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла 1/3 людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, не ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем».

Человек в своей жизни много говорит о судьбе. Слово «судьба» означает неминуемое назначение в жизни человека, то, чего человек не может избежать и что происходит независимо от его желания и воли. Следующие примеры ясно показывают неправильное понятие людей о судьбе. Человек в пьяном виде бросился в реку и утонул. Люди говорят: «Такая его судьба». Другой человек в своем собственном доме повесился, и о нем люди тоже говорят: «Такая его судьба». Два молодых человека пришли на евангельское богослужение. На призыв к покаянию один откликнулся и вышел и принял Иисуса Христа как своего Спасителя. Другой же этого не сделал. Покаявшийся стал со временем проповедником Евангелия, а не покаявшийся стал вором, был арестован и посажен в тюрьму. И люди о нем говорили: «Такая его судьба». Одни молодые супруги счастливо жили, но потом начали спорить. Скоро этот счастливый дом превратился в ад, и такая жизнь привела их к разводу. Люди о них тоже говорили: «Такая их судьба». Такое понятие о судьбе неправильно, потому что у Бога нет лицеприятия, и у Него готово спасение для всех. Иисус Христос сказал: «Приходящего ко Мне не сгоню вон». Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Однако в Слове Божьем есть учение о судьбе. Бог определил для человека две судьбы. Первая судьба – это физическая смерть. Адам, первый человек, жил 730 лет, и он умер. Кроме Еноха, пророка Илии и тех верующих, которые будут в живых во время второго пришествия Иисуса Христа на землю, над всеми остальными людьми должна исполниться эта судьба. То есть каждый человек должен умереть телесно, потому что так положено Богом. Но есть смерть и духовная. В Ефесянам 2:5 написано: «И нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом». Эти слова доказывают, что человек, живущий без Бога, духовно мертв. Но быть духовным мертвецом не есть судьба человека, потому что он, если только пожелает и примет к этому должные меры, может ожить духовно. Из этого вытекает заключение, что если человек остается духовно мертвым, то это по его желанию, а не по судьбе. Священное Писание говорит: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». Чтобы жить, нужно родиться. О духовном рождении Иисус Христос беседовал с Никодимом, так что смерть физическая – судьба. Смерть же духовная не есть судьба, потому что человек может духовно родиться от Бога, и такое рождение происходит во время его обращения к Господу с верой и молитвой покаяния. Человек живет по-настоящему лишь тогда, когда он живет и духовно. Вторая судьба, положенная нам Богом, — это воскресение из мертвых. Христос сказал: «Наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения». Иоанна 5 глава. Из этих слов Христа ясно видно, что все люди воскреснут из мертвых. Это судьба. Ее не избежать. Но не все люди воскреснут в одно и то же время. Бог назначил два воскресения. Одно для праведников, другое для грешников. Воскресение для праведников названо первым воскресением, а воскресение для грешников названо вторым воскресением. Об этом написано в книге Откровения 20 главе. Воскресение из мертвых – наша судьба. Мы воскреснем, и воскресение наше не будет зависеть от нашего желания. Но во время какого воскресения воскреснуть, во время первого или второго, это уже не судьба, потому что это зависит от нас. Если человек, живя на земле, покаялся в своих грехах, принял верой Иисуса Христа и жил согласно его учению, то такой человек воскреснет в первом воскресении. Если же человек не сделал этого, то он воскреснет во втором воскресении.
Второе воскресение будет для суда, для Божьего суда. Человеку положено однажды умереть, а потом суд. И такая судьба предназначена для тех, кто сознательно отвергает призыв Божий. Если хотите, чтобы ваша судьба была счастливая, примите Господа сегодня.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

и увидит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают все племена земные, и пошлет он ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от края небес до края их. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, который был, есть и грядет, Вседержитель.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Послушай глас Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. Иеремия 38, 20 стих. Уроки от Сидекии. Боязнь пред людьми ставит сеть. В период кратковременного снятия осады Иерусалима Иеремию обвинили в желании сдаться халдеям и бросили в яму. Вскоре осада города продолжилась. Незадолго до взятия Иерусалима Сидекия встретился с Иеремией, чтобы услышать слово Господа. Это было сильное, ясное и личное послание. «Если он сдастся, все будет хорошо». Но он, увы, побоялся, чтобы иудеи, которые перешли к халдеям, не надругались над ним. Безусловно, он был обеспокоен словами Иеремии и хотел бы сдаться. Однако у него, несмотря на убедительные слова от Господа, не хватило сил поступить правильно. Пророк сказал: «Тебя обольстили и превозмогли друзья твои». Те, кто был рядом, его друзья, они фактически командовали Сидекией, потому что он боялся людей. И какой потерей это было для него! С ним, не сумевшим поступить правильно, случилось то, чего он больше всего боялся. Царь Вавилона выколол ему глаза и велел оковать его медными оковами, и отвел его в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его. Как много сегодня тех, кто из-за боязни перед людьми не может обратиться к Христу за спасением и в конце концов потеряет жизнь. Не будьте среди них. Придите к Господу. Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Притча 29:25. Слово Бога всегда истинно, и Бог верен Ему. Как верующие, давайте не будем попадаться в сети боязни перед людьми, но будем верны Слову Бога и будем соответственно ходить. Это наша безопасность.

позови меня, Господь, в даль небесную. Для души земная плоть стала тесную. Вечер тени разбросал. Поздно, Господи. Но пока на небеса нет мне доступа, позови к себе, Иисус, в даль безбрежную. Пусть меня перенесут руки нежные. Почему так долог путь, ночи длинные? Больно лишний раз вздохнуть. Позови меня. Знаю, что не срок, нет пророчества, но переступить порог сердцу хочется. Да простят меня друзья, дети, близкие, что прошусь до срока я в небо чистое. Не бросаю их, люблю, но устала я. О, я всех благословлю, кто останется. Боль разлуки коротка, слезы высохнут. Мне туда, за облака, Боже, вызови! Не пугает душу смерть, скрытой тайною. Но когда и как взлететь вдаль бескрайнюю? Нет, ни дерзость, ни каприз. Сокровенное, полувздох, беззвучный крик во вселенную. Позови меня, Господь, в даль небесную. Для души земная плоть стала тесную. А в ответ такая тишь. Позови. А ты молчишь. Отче, я хочу домой, дай услышать голос твой.

Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Псалом 85, 3-4.

В эфире передача «Это интересно». Человек – один из немногих представителей мира, обладающих способностью к речи. Многие птицы, например, попугай, обладают способностью к звукоподражанию. Но для способности к речи необходима вторая сигнальная система, которая, по всей видимости, свойственна только человеку. Язык – это система звуковых и письменных символов, используемых людьми для передачи их мыслей и чувств. Вот несколько интересных цифр и фактов о языках. На сегодняшний день на Земле насчитывается около 5-6 тысяч языков. Количество живых языков регулярно сокращается со скоростью примерно 2 языка в месяц. Для того, чтобы язык сохранялся, требуется примерно 100 тысяч его носителей. В настоящее время насчитывается около 400 языков, которые считаются исчезающими. На 40 наиболее распространенных языках разговаривает примерно 2/3 населения Земли. Одна из причин гибели языков – неравномерное распределение их по числу носителей. Так, 80% населения планеты знает лишь 80 языков. При этом 3500 языков приходится на 0,2% жителей Земли. Основная причина процесса исчезновения языков считается глобализация и миграция. Около половины ныне существующих языков выйдет из употребления уже в середине 21-го столетия. Если язык изучают менее 70% детей, он считается исчезающим. 5 самых распространенных языков мира – это на первом месте китайский, затем хинди, английский, испанский и русский. Мертвый язык – это язык, несуществующий в живом употреблении, и, как правило, известный лишь по письменным памятникам и упоминаниям.

Когда люди, объединившись в противлении Господу, решили построить башню высотою до небес и сделать себе имя, Бог смешал языки, чтобы они не поняли друг друга. Бытие, 11 глава. Фраза «гудбай» произошла от выражения «God by», что означает «Бог с тобой». Сокращенное английское название Рождества «Christmas» содержит на первом месте вовсе не латинскую букву «X», а греческую букву «Хи», которая использовалась в средневековых манускриптах как аббревиатура слова «Христос». «Go» является самым коротким законченным предложением в английском языке. В мире около 41 тысячи различных языков вместе с диалектами. Гавайский алфавит состоит из 12 букв. В Китае на английском говорит больше людей, чем в Соединенных Штатах. На африканском континенте говорят более чем на 1000 различных языках. Самый распространенный разговорный язык на нашей планете – китайский. На нем говорят около 1 миллиарда человек. Почти в каждом языке во всем мире слово «мама» начинается со звука «м». Некоторые исключения могут быть найдены в уральской языковой группе. В шотландском гельском языке нет слов «да» и «нет». Согласие и несогласие выражаются полными предложениями. Когда дети гельские изучают английский, им в первую очередь объясняют, зачем нужны «да» и «нет», и какой в них смысл. Один из самых выдающихся полиглотов в истории человечества, живший в XVIII-XIX веках, итальянский кардинал Джузеппе Мецафанти, бегло говорил на 39 языках. Еще почти столько же мог понимать, хотя никогда не покидал пределы Италии. Можно сказать, что дети начинают учить язык еще в утробе матери. Так, новорожденные, которым от 3 до 5 дней от роду, родившиеся в семье, разговаривающей на французском языке, как правило, плачут с повышающейся интонацией, которая характерна для французского языка, в то время как дети немецкоязычных родителей плачут с понижающейся интонацией. Индийский язык жестов является самым распространенным немым языком в мире, которым пользуются около 2,5 миллионов людей.

Брат Антон попал на это собрание, в общем-то, случайно. Находился в командировке. Вдруг выпал перерыв в делах. Аж сутки свободные. Директор предприятия, куда приехал за комплектующими, срочно отбыл на совещание в центр. Извинились, предупредив, что придется на сутки задержаться. Естественно, не стал отлеживаться в гостинице, а принялся искать своих. Еще дома взял на всякий случай адресок у своего пресвитера, который, казалось, знаком со всеми верующими бывшего Союза. Как оказалось, не зря. Господь еще усмотрел, чтобы на молитвенное собрание попал. И вот после короткой, но емкой и назидательной проповеди все привычно опустились на колени и воззвали к Богу. После общей молитвы, исполнив псалом, христиане принялись молиться по нуждам. Общецерковным за духовное состояние каждого, покаяние детей, жен и мужей, исцеление больных. В общем, все как обычно. Антону нравилось. Первый раз, а будто давно со всеми знаком. Так должно быть всегда у своих по вере и родных по духу. По сердцу горячие молитвы в Духе Святом, приличные одежды у братьев и сестер, уважительное отношение друг к другу. Антона как гостя, да к тому же и диакона, провели вперед на некоторое возвышение, где обычно находились старшие братья и гости, и он мог между молитвами осматривать зал. А тут, во время очередного обращения к Богу, брат из первого ряда заявил о большой нужде. Слегла в тяжелой болезни жена, член церкви, а дома куча ребятишек, мал-мала меньше. Антон случайно открыл глаза и на молитве встретил взгляд нуждающегося брата. Умоляющий, смиренный. Сколько в нем надежды, смирения, упования. «Да за один такой взгляд Спаситель помилует», — пронеслось в голове. И тут же лихорадочно запульсировала мысль. «Где-то и когда-то я уже видел такой взгляд». Мысль, что

не мешала молитвам, пытался отогнать. Но она возвращалась вновь и вновь. Так бывает, когда мучительно что-то пытаешься припомнить. Оно встретится рядом, и никак не нащупаешь искомое. Наконец осенило, и память вернула лет на 10 назад. Бывший сотрудник спецподразделений Антон Шумилов, списанный из армии по неясной болезни, вследствие то ли ранения, то ли контузии, то ли нервных перегрузок, возвращался домой в скором поезде. Впрочем, домой громко сказано. Там, на родине, никто особо не ждал. С семьей еще не обзавелся, мотаясь по бесчисленным горячим точкам. Мать все никак личную жизнь не устроит. С новым вдовцом или разведенным сошлась опять. Отец нелепо погиб по пьянке, когда Антошка еще учился в школе. У сестры не лады с мужем, наркоманом. Часто выходил в тамбур курить и, привычно уставившись в прохладное стекло, прикидывал, как устроиться на гражданке. Палат каменный в горячих точках не нажил. Все богатство — крутые швейцарские часы, снятые тайком у командира, у ликвидированного ими видного оппозиционера, тощая пачечка долларов да кожаная куртка, а в ней по тайном месте пистолет, такой же боевой трофей. Глухой ночью не спалось от дум, опять накинул шикарную куртку и в тамбур. Привычно отвернулся к окну и задымил, глядя бездумно в холодную темень. И тут вздрогнул. В бока больно укололи два ножа и сзади угрожающие зашипели. «Пикнешь, воткнем перо. Выворачивай карманы, если хочешь живым остаться». «Мужики, вы что?» — жалобно заблеял Антон, оборачиваясь к нападавшим и напрягаясь всем телом, мысленно прокручивая варианты обороны. «Главное — улучшить момент, отвлечь внимание и выхватить пистолет, да с предохранителя снять». Их было двое. Средних лет мрачный мужик с косым шрамом через щеку, по всему главарь, и совсем молоденький, долговязый, русый паренек. Он-то и наиболее опасный, в случае чего ткнет, не задумываясь, дабы выслужиться перед атаманом. «Хочешь живым уйти в купе? Гони бабки!» Лезвия уперлись еще плотнее. «Да бабки-то в чемодане, и немного их. Вот часы дорогие, с драгоценностями». Антон протянул вперед левую руку и обнажил запястье. В полутемном тамбуре, кажется, вмиг стало светлей от цветных инкрустаций. Вожак согласно кивнул и потянулся к ремешку, убрав свой нож. Все решали секунды. Правой рукой Антон моментально нырнул под мышку, выхватил пистолет и в упор выстрелил в главаря, левой перехватывая руку с ножом Белобрысова. Попал куда-то в область живота. Атаман, охнув, завалился на нечистый пол. На рубашке расплывалось красное пятно. Мушка повернулась в сторону паренька. Тот затрясся и запричитал. «Дяденька, не надо, я не хотел, я больше не буду». «Нашел дяденьку», усмехнулся Антон. «А то, что не будешь, кто ж сомневается? Уж я о том позабочусь». Ствол угрожающе закачался перед лицом несостоятельного гангстера. На полу постановал главарь. «Не убивайте меня!» — повалился на колени парень. «Я выполню любое ваше указание!» «Да куда же ты денешься?» Еще раз осклабился бывший десантник и прикидывал вариант за вариантом дальнейшего хода событий. Убивать обоих расхотелось, много риска и возни. А главное, каким умоляющим взглядом смотрел долговязый. Решение пришло тут же. «Ножи брось в угол, а все деньги, что у вас, передай мне». «Они у него», — кивнул на партнера парень. «Пушку убери», — с трудом проговорил раненый. «А деньги держи». Он полез в карман и протянул тугенькую пачку зеленых. «Хватит? Теперь отпусти нас». «Отпущу, но останетесь ли вы живыми, то как повезет», и скомандовал все еще стоящему на коленях молодому. «Распахни дверь и выброси туда командира, а потом сам сигай». Опять умоляющий взгляд.
Шутка ли выкидывать раненого на полном ходу, в мороз и неизвестность, да еще и самому выпрыгивать? Пистолет снова повернулся в его сторону. «Женька!» — прохрипел истекающий кровью. «Выполняй!» В вагон ворвались холод и снег, а туда, в пургу, под крутой откос полетели одно за другим два тела. Антон еще немного подумал и бросил ножи вслед. Захлопнул тамбур и еще чуток постоял. Затем медленно поплелся в купе. «Так вот, где я видел эти глаза!» — всколыхнулась в памяти. «Там, в тамбуре! Значит, живы мои грабители, да еще и Богу служат, как и я!» Когда закончилось служение и гостей пригласили на чай, Антон подошел к брату со знакомым взглядом. «Скажи, дорогой, тебе из поезда выпрыгивать не по собственной инициативе не приходилось?» «Приходилось», — расплылся в улыбке собеседник. «А то с чего бы я хромал? По своей-то инициативе кто станет с поезда прыгать?» Он при ходьбе заметно припадал на одну ногу, хотя это не мешало передвигаться стремительно. Он только что вышел из братской комнаты, откуда звонил в больницу и пребывал в восторженном состоянии. У жены здоровье резко пошло на поправку, уже и к выписке готовят. «Похоже, ты прыгал по моей инициативе. Не узнаешь?» «Это вы?» — ахнул ликующий брат. «Как видишь». «И тоже Богу служите?» «Как видишь», — повторил Антон. Братья обнялись и расцеловались. По щекам покатились непрошенные слезы. «А тот другой, что постарше, которого я ранил?» — с тревогой спросил бывший десантник. «Ваня, иди сюда!» — махнул рукой Евгений. К ним подошел невысокий крепыш, державшийся сзади. «Покажи брату живот!» — попросил Евгений. Крепыш послушно задрал темную рубашку, и под ней четко просматривался глубокий шрам. «След от нашего знакомства», — пояснил улыбчиво брат. Глаза Ивана беспокойно забегали по лицам стоявших. «Это тот, кто тогда продырявил тебя в поезде. Он теперь, как и мы, Богу служит», — представил Евгений. И новые объятия, и слезы. А в тот вечер в поезде Антон прошел в туалет, заперся там, пересчитал добычу. Неплохо, видно, по-крупному работали бандюги. «Пусть остудятся на морозе», — оправдал себя десантник. Сунул доллары поглубже и пошел в купе. На их станцию поезд прибыл утром. Антон, не заходя домой, записал несколько адресов продающегося жилья. Походил по квартирам и выбор остановил на финском домике. Есть участочек, гаражик, сарайчик, все удобства. Недавно сделан добротный ремонт и цена подходящая. Хозяин, крепкий кряжистый старик, недавно похоронивший жену, уезжал к сыну и продавал все. Заодно взял и видавший виды москвичок, обстановку. Быстро оформили документы, из оставшихся денег немного помог сестренке, купил одежонку и думал зажить припеваючи. Но не получилось. Как-то не ладилось с работой, то с начальством не ладил, то условия выматывающие, то не успел устроиться, как предприятие закрывалось, и в личной жизни проблемы тоже. Сходился с несколькими женщинами, да неудачно. То гулящая встретилась, то наркоманка, то состоявшая на учете в психушке. Пробовал напиваться, не брала. И все чаще тоской, как клещами, сжимала грудь. «Для чего я живу на этом свете?» Истину пытался искать в вине. Забрел в кафешку. К нему подсел бородатый, не особо опрятный мужик и, пытливо посмотрев, о чем-то спросил. Возможному собутыльнику даже обрадовался. «Глушить горькую в одиночку — последнее дело». Игорь, так звали нового знакомца, чем-то понравился. Осмысленный взгляд, не клянчит бокал пива. В ожидании заказа Антон излил ему душу. «Эй, друг, тебе не в пивнушку идти надо, в церковь!» Серьезно отнесся к переживаниям бородач. «Был уже!» — махнул рукой Антон. «Комедия одна. Машут кадилами и что-то непонятное поют, да деньги сдирают». «Да ты сходи в живую церковь!»
Что значит живую? А куда я ходил лет 7? Вот там живой Бог, не деревяшки размалеванные, и служат Христу, как и написано в Евангелии. А сам-то что сейчас не ходишь? Поймал меня сатана, запил вот, безнадежно опустил голову Игорь. А что, вернуться невозможно? Можно, конечно, да только опутал меня враг водкой этой. Зовут ведь братья и сестры, бывшие братья и сестры, и добавил: жена ушла, деток с собой забрала. Оно и понятно, кто терпеть будет? Все время поддатый, скандалы, с работы уволили. А дашь адрес? Антона очень заинтересовала живая церковь. А то пошли вместе. Давай последний раз выпьем и утром пойдем грехи замаливать. У меня их тоже хватает, похлеще, чем у тебя. Ты это серьезно? В глазах у Игоря засветилась надежда, а по колючей щеке покатилась крупная слеза. Серьезней не бывает. Ну, если так, то отменяй заказ и пойдем отсюда. Начинать служить Богу с похмелья, сам понимаешь, неправильно. Верно говоришь, только уйдем отсюда позже. Давай поужинаем. Антон видел, что собеседник голоден, да и сам не прочь заморить червячка. Переночевали у Антона. Игорь оказался интересным собеседником, а когда побрился, отмылся в ванне, то и довольно симпатичным мужчиной. Утром вместе пошли в церковь, неприметную избушку на окраине городка, совсем как в одном псалме. Игоря встретили как родного, как блудного сына, поправлял он потом. Как родного встретили и Антона. Да так и остался в той церкви бывший спецназовец. Стал ее членом. Бог послал жену, деток, хорошую работу, друзей. Особенно сошелся он с Игорем, который перестал выпивать. Его восстановили в церкви. Вернулась супруга. Все устроилось с работой. А теперь вернемся к тем двоим, которые выпрыгнули из поезда. Женя, прыгнув в ледяную тьму, старался угодить в сугроб. И угодил. Только тот оказался неглубоким. Немного полежал, печально глядя вслед уходящему в ночь поезду. Хотел подняться. И поднялся, но дико болела нога. А идти назад, искать товарища надо. Сломал ветку с растущей возле насыпи березы и, опираясь на нее, поковылял вдоль полотна. Иван стонал, лежа на боку. Занималась метель. Положенице серьезное. Ни одной живой души рядом. Поселки кто знает где. Шоссе вдалеке. Один раненый кровью истекает, другой, по-видимому, ногу сломал или подвернул. Тьма кромешная. Да еще буран поднимается. «Что делать будем, Ваня?» — заголосил паренек. «Молиться, иного выхода нет». От потери крови и ушиба при падении атаман еле ворочал языком. «Как это молиться?» — не понял он. «Да я и не умею». «А я умею, из верующей же семьи. Опускайся на колени и проси Бога, чтобы выручил, оставил живых. Обещай покаяться и больше не грешить». На колени Женя рухнул так поспешно, будто ему подрубили ноги, и в два голоса завопили к небу. Сколько это продолжалось, не заметили, хотя ветер бросал колючие охапки снега в лицо, и мороз крепчал, и раны кровоточили, и поврежденная нога ныла. И тут мрак разрезал прожектор. Его луч заметался по откосу, и скоро рядом остановилась дрезина. Небольшая моторная тележка, передвигающаяся по рельсам, которую используют под осмотр и ремонт железнодорожного полотна. Из нее выбежали два железнодорожника и без лишних расспросов помогли будущим христианам забраться наверх. Подсадили в кабину. По рации связались с дежурным по ближайшей станции, попросили вызвать скорую, напоили горячим чаем из термоса. В больнице через несколько дней, когда нога была еще в гипсе, в палату вместе с выздоравливающим Иваном зашел худощавый строгий мужчина средних лет, поздоровался и протянул Жене пакет с продуктами. Иван представил:
«Это брат Павел, пресвитер поместной церкви. Пора, Женечка, выполнять свое обещание. Я уже покаялся, исповедался. Теперь твоя очередь». Долго не раздумывая, точнее, не раздумывая совсем, Женя спросил у пресвитера, как это делается, и уже скоро в небо неслась не стройная пока, но очень горячая молитва. Вот так и приобрела Церковь Божья троих новых братьев, и один вернулся в ее.

Божья церковь, Божий дом, Светлогорница, где молитвы фимиам ввысь возносится.

где вокруг все братья и сестры, доброта не на показ, где в платочках все невесты с красотою без прикрас, скромный пастырь с сединою и скорбями за спиной, где за грешных льются слезы, будто всякий с них родной.

Сам Господь незримо здесь, а в душе ты слышишь голос, и тебе прощенье есть. Мир вокруг кружится небо, скоро суд ведь злую. Ныне пишут слово церковь на любом углу. Предлагают культы веры даже нового Христа. Но вот нет любви и силы, только шум.

душе ты слышишь голос, и тебе прощенье есть. Сам Господь в таком был доме, хлеб как тело раздал.

нам грешным в позолоченных дворцах, но и в тех шикарных залах, пышной музыке, хорах, лишь в тихий край.

по законам земли люди судят превратно. Совершенства в законах земных нет на грош, а в законах небесных отсутствуют пятна. По законам каким ты на свете живешь? Сколько в мире людей, столько есть и законов. Каждый судит и думает, прав только он. В небесах у Господнего белого трона правит главный, единственный Божий закон. По законам земли грех достоин распятия, выше милости суд. Это знает любой. По закону небес грех прощен благодатью, милость выше суда. Это Божья любовь. По законам земли судят больно и строго, помнят все до деталей и мелких штрихов. По закону небес боль стоит за порогом, и прощенному не вспоминают грехов. По закону земли есть пределы терпенью, по закону земли есть границы любви. По закону небес только долготерпение и любовь без границ Иисус всем явил. По закону земли ложь воссарствовать может, правда может неправде не раз уступить. По закону небес только истина Божья торжествует над ложью, и так нужно жить. По закону земли люди верят в плохое и за злое стараются злом отплатить. По закону небес невозможно такое, лишь добром можно всякое зло победить. О, как страшно попасть под законы земные и пред судьями грешными затрепетать. Но Господни суды совершаются ныне. Тот, кто хочет, под Божий закон может стать. И прощаются те, кто прощения не стоит. Так давалось спасение и мне, и тебе. Над судом милосердие Божие вдвое. Как нам жить, Иисус? По закону небес, и любить, и прощать, и терпеньем не мерить, зло добром побеждать. На земле, жить любовью и верить. Это небо, законы любви, благодать. Аминь.

0: Момент творения. Ошибается ли Библия в определении числа пи? Все знают, что при делении длины окружности на ее диаметр получается число, равное 3,14, то есть число пи. Даже древние знали о нем. Но в третьей книге царств 7.23 сказано, что медное море, которое Хирам сделал для царя Соломона, было 30 локтей в окружности и 10 в диаметре. Это дает нам только число 3, но никак не пи. Что это? Ошибка в Библии? Многие годы критики Библии приводили этот отрывок, 3 Царств 7.23, как пример ошибки или же неграмотности древних израильтян, которые якобы не имели понятия о числе пи. Ответ на эти нападки был дан еще во втором тысячелетии нашей эры, но критики продолжают его игнорировать. Решение проблемы заключается в том, что окружность сосудов измерялась по внутренним стенкам, в то время как диаметр по внешним. Толщина стенок сосуда и составляет недостающую 1/7. Многим современным критикам это объяснение представляется логичным. Слово Бога – истина, потому что он знал, миру вовсе не нужна еще одна книга, содержащая человеческие ошибки. У него была веская причина, чтобы дать нам свое слово. Со страниц Библии мы узнаем о спасении в Иисусе Христе. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.
1: Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Псалом 85, 3-4.

Мы приходим почти к концу нашей темы «Гордость и смирение». Как вы, вероятно, знаете, мы изучаем вечный универсальный закон. Кто возвышает себя, тот будет унижен, а кто унижает себя, будет возвышен. В наших двух последних беседах мы увидели, как этот закон-принцип применим к нашим личным взаимоотношениям с Богом. Самосмирение является основным требованием к каждому приходящему к Богу, а также необходимо для нашего последующего прогресса в духовной жизни. Сегодня я желаю продвинуть этот принцип на один шаг дальше. Я желаю показать, как он применяется в наших взаимоотношениях с нашими друзьями и людьми. Дело в том, что наше подлинное отношение к Богу очень часто проявляется, делается ясным в наших взаимоотношениях с людьми. И это имеет отношение также к сфере смирения. Смирение должно выражаться не только по отношению к Богу, но и по отношению к людям. Очень часто у нас есть тенденция обманывать себя в подобных областях. Мы заявляем о том, что у нас правильные взаимоотношения с Богом. Но в наших контактах с людьми мы демонстрируем совершенно другое. Другие, то есть неправильные отношения. Истина состоит в том, что если мы имеем правильные отношения к Богу, то оно будет всегда проявляться и в наших взаимоотношениях с людьми. Если же проявляется в нашей жизни неправильное отношение к людям, то это верное указание на то, что что-то у нас не в порядке во взаимоотношениях с Богом. Таким образом, принцип смирения мы должны осуществлять не только по отношению к Богу, но и по отношению к людям. Это требование мы находим во многих местах Нового Завета. Я желаю привести только три примера. В послании к Филиппийцам, 2 главе, 3 стихе, апостол Павел говорит: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя». Обратите внимание на то, что смирение проявляется в почитании других людей высшим себя. Это уже нечто противоположное эгоистической амбиции или пустому тщеславию. И, наконец, краткое, но очень важное положение из послания к Ефесянам, 5 главы, 21 стиха. Читаю. «Исполняйтесь Духом, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Каково же значение этих слов? Если мы действительно боимся и почитаем Иисуса Христа, то это будет очевидно из нашего отношения одного к другому. В данном случае мы не только будем подчинены Христу, но также будем подчинены друг другу. Если мы говорим, что подчинены Христу, но не подчиняемся друг другу, тогда наше заявление о нашем подчинении Христу недействительно. Я желаю еще процитировать первое послание Петра, 5 главу, 5 стих. Читаю. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу. Облеките смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». На прошлой неделе мы цитировали в переводе Филлипса один стих, который гласит: «Носите одежду смирения, как слуга». В греческом оригинальном языке фраза «носите одежду» означает специальный вид передника, который носили в те времена рабы. Другими словами, носите характер раба по отношению друг к другу. Это и есть истинное выражение смирения. А теперь я желаю привести два примера действия этого принципа, примеры из Ветхого Завета. Один из жизни Авраама, другой из жизни Иакова. Сначала пример из жизни Авраама. В нем описаны взаимоотношения между Авраамом и его племянником Лотом. Запись об этом мы находим в книге Бытие, 13 главе, в стихах от 5 до 17.
мы прочтем этот отрывок. «И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих гора орошалась водою, как сад Господен, как земля египетская. И избрал себя Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него: возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Обратите внимание на смирение Авраама. Авраам был старшим человеком, человеком по выбору Бога, человеком специального призвания, человек, которому принадлежало наследство. Но когда пришло время отделиться, Авраам не занимает надменной позиции. Он не сказал: «Я старший и поэтому должен иметь первое право выбора». Авраам сделал то, что меня изумляет. Он свободно предоставил Лоту право первого выбора. Он сказал: «Что бы ты ни избрал себе, будет твое. Я же возьму то, что останется». Разве это не смирение? Но ведь смирение имеет всегда свою награду. Мы еще раз прочтем заключительные стихи. Читаю. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: возведи очи свои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки. Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Заметьте, что только после своего акта самосмирения Авраам увидел свое наследие. Это наследие Авраам имел все это время, но это...

Яков не мог возвратиться обратно в свое наследие до тех пор, пока не смирил себя не только перед Господом, но и перед своим братом Исавом. И Яков, как мы знаем, получил первородство от своего брата Исава подлой махинацией. Он стал сознательно обманщиком, чтобы получить отцовское первородство. Результатом этих двух преднамеренных действий было то, что Иаков должен был бежать от своего наследия, как беглец ни с чем, кроме посоха в руках. Он пробыл 20 лет в изгнании, работая в качестве слуги своего дяди Лабана. Но в его изгнании, в его работе, Бог благословил Иакова, дал ему семью и большое имущество. Тогда Господь сказал ему: «Теперь время для тебя возвратиться в ту землю, которую я обещал тебе». И Иаков со своими женами, детьми и стадами пошел на запад. Но он услышал, что Исав идет ему навстречу, его брат, с 400 вооруженных мужчин. Он испугался, потому что имел для этого основание. Он думал, что пришел конец ему, его семье и всему, что имел. Но вот что произошло. Читаю Бытие, 33 глава, стихи от 1 до 4. «Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ними 400 человек. И разделил детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел пред ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». Что за чудная картина! Иаков смиряется перед своим братом Исавом. Он научился из жизненного опыта, что гордостью далеко не уедешь. Его смирение перед братом привело к воссоединению с ним, открыло путь к беспечному вступлению в наследие, обещанное ему Богом. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Сколько раз, мой Господь, Ты меня поднимал, сколько раз Ты мне руку свою подавал, сколько раз изливал, как бальзам благодать, сколько раз не могу сосчитать. Сколько милостей в жизни Ты щедро дарил, сколько раз о своей нелюбви говорил, сколько мук на кресте за мой грех перенес, сколько крови Твоей за меня пролилось. Сколько раз у постели моей Ты стоял, сердце боль, сколько раз нежно Ты унимал. Не скорби утешал Ты меня и стучался ко мне в одиночество час. Ну а я, сколько я на пути растирал, сколько раз я не шел от Тебя, убегал. Сколько раз я блуждал по пустыне ума, и сгущалась над мною греховная тьма. Сколько раз я от тягостных мыслей слабел, сколько раз на колени вставать не хотел, сколько раз увлекала меня суета, и земные дела заслоняли Христа. Сколько раз я помочь людям страждущим мог, так как Ты помогал мне, мой Царь и мой Бог. Но я сердце мое от ближних закрывал, как я мало любил, скольких я мало прощал. Сколько раз враг мне голову гнул до земли, сколько раз заставлял задыхаться в пыли. Мою веру, надежду пытался сломить, и с Тобою меня соединяла лишь нить. Можно было бы ее, не жалея, порвать, можно было бы ее так просто сломать. Но Ты ниточку делал канатом тугим, обнимал и прощал, и я вновь был Твоим. Ты незримый свой мир предо мной открывал и небесным огнем душу вновь зажигал. И сгорали во мне все земные мечты. Я жил только Тобой, и жил во мне Ты. И теперь вспоминаю пред небом в долгу. Все, что помнить, так стыдно, а что берегу. Изумляюсь, как терпелив Ты был ко мне, как лелеял меня, как прощал Ты вдвойне, как носил у груди на отцовских руках, как с Тобой забывал я и грех мой, и страх. И в молитвы склоняю колени, мой Бог, Царь Вселенной, Создатель сердец и миров. Сколько раз воспеть должен славу Тебе, сколько раз должен стать пред Тобою в мольбе, сколько раз должен ближним и дальним простить, сколько должен врагов, так как Ты, полюбить. Нет, Господи, я не должен, желаю, хочу, я на крыльях молитвы к Тебе улечу, и у ног Твоих, Боже, в смирении склонюсь. Благодарность мою принесу, Иисус, за пронзенные руки и ноги Твои, за терновый венец, обогренный в крови, за спасение дар, за любви благодать и за то, что Ты грешников можешь прощать. Ты мой Бог и Отец, я Твой раб и Твой Сын, всемогущий Спаситель, души властелин. Верю, слышишь молитву мою Ты сейчас. Боже вечный, прославить Тебя сколько раз. Аминь, слава Богу.

Это хорошо известно каждому, и это то, что никто не любит. К этому невозможно привыкнуть, но без этого еще не обходился ни один человек, живущий на земле. Это, конечно же, боль. С болью рождается ребенок, с болью умирает большинство людей. Вся наша жизнь — это боль, и редкий день обходится без нее. Боль — это проклятие или непонятное благословение. Согласно толковому словарю, боль — это ощущение физического или нравственного страдания, болезнь, немощь, чувство горя, тоски, кручины. Говоря медицинским языком, боль — это способность организма сигнализировать об опасности. Существует болезнь, симптомом которой является неспособность организма испытывать боль. Поранившись, такие люди не плачут, так как им не больно. Они даже могут погибнуть от потери крови, не заметив открывшегося кровотечения или сильной раны. Им требуется гораздо чаще обращаться к врачам, так как, не чувствуя боли, они могут пропустить начало серьезной болезни и обнаружить ее, когда будет уже поздно. Почему же мы испытываем боль? Почему мы проходим через нее? И не только через боль тела, но и через боль души. За ответом на этот вопрос давайте обратимся к книге «Великой боли» или к невостребованным письмам любви. Именно так Достоевский назвал Священное Писание. Особое описание боли и потерь мы находим в третьей главе книги «Плач Иеремии». Пророк Иеремия сравнивает ни с чем не сравнимую, нестерпимую жгучую боль с полным изнемождением, с могилой, с медведем в засаде, со стрелой, вонзившейся в тело. Говоря о боли, Иеремия спрашивает у Господа: «Почему?» Я думаю, что каждый из нас не раз задавался таким вопросом: «Почему я, Господи?» Сын известного кинорежиссера Станислава Говорухина, Сергей, побывал в Чечне во время военных действий. Вот что он пишет: «Третья пуля была моей. Я упал на дно кузова и завыл от дикой боли. До этого я исходил не один километр военных дорог, но боль и смерть посторонних людей всегда оставалась посторонней болью. Сейчас же, после того, как снайпер пробил мне сосудисто-нервный пучок и спасти ногу в условиях пулевой хирургии было невозможно, я понял, что ничего не знал о войне. Только ощущение собственной боли может дать человеку полное представление о том, сколько горя, страдания и жестокости заключено в коротком слове «война». Мы с вами тоже живем в линии фронта. Мы вовлечены в кровопролитную вселенскую войну. О том, что она действительно идет, свидетельствуют могилы убитых грехом людей, больницы, тюрьмы. Выпуски ежедневных новостей очень напоминают сводки с мест боевых действий. Но, участвуя в этой войне, мы должны помнить, что каждый порез пальца и каждая обида проходят не только через наше сердце, но прежде всего наша боль проходит через сердце великого сострадателя, ибо Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Исаия 53:4. Пророк Иеремия, продолжая вопрошать Господа о страдании и бедствии, говорит: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Господь — часть моя. Итак, буду надеяться на Него». Плач Иеремии 3:22-24. Но что же является для Господа самой страшной болью? Наши грехи. Некто сказал: «Сердце Христа лежит между грешником и грехом, и невозможно согрешить даже в малом, не наступив на него». Но все же среди боли и горя нам дана благая весть. Иисус умер, но и воскрес. Боль была, есть и будет, но она не вечна, ей придет конец. Да, мы страдаем, но через страдания порой очищается наша душа. В книге «Великой радости»
то есть Библия, которую можно назвать этим словом, мы находим удивительные слова. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». 2 Коринфянам 1:3-5. Однажды испытав боль, мы лучше сможем понять и помочь тем, кто испытывает эту боль сейчас. И в этом еще одно благословение боли. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». 1 Коринфянам 1:3-5.

Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Псалом 85, 3-4.

В июне из Баффало я отправился к своему тестю в Уайстаун. Часть лета провел, путешествуя и восстанавливая здоровье и силы. В начале осени 1831 года я принял приглашение провести так называемые затяжные собрания, которые проводились в городе Провиденс. В основном трудился в церкви, где был пастырем преподобный доктор Уилсон. Полагаю, я там находился в течение 3 недель, проповедуя каждый вечер и 3 раза в воскресенье. Господь незамедлительно излил Дух Святой, и благодать начала действовать самым необычным образом. Однако я был там не слишком долго, чтобы обеспечить столь общее действие благодати в той местности. Позже, в 1842 году, я вновь приехал на 2 месяца в Провиденс. О деталях расскажу в подходящий момент. В то время произошло очень много ярких случаев покаяния. В то время к Богу обратились очень влиятельные мужчины города. Также и среди женщин произошло много интересных случаев покаяния. Я отчетливо помню обращение одной молодой леди, о которой вкратце сейчас расскажу. Как-то в воскресенье среди прихожан я заметил молодую и очень красивую женщину, которая сидела на скамье рядом с юношей, который, как я позже узнал, был ее братом. Она выглядела интеллигентной и важной и внимательно прислушивалась к каждому моему слову. Я был гостем у мистера Иосии Чапина. По дороге из церкви к нему домой я заметил, что этот брат и сестра идут по той же улице. Я указал на них мистеру Чапину и спросил, кто они. Он ответил, что это мистер А и его сестра, которая считается самой красивой девушкой в Провиденсе. Сказав, что ее, по-видимому, очень заинтересовала моя проповедь, я спросил, могу ли я как-нибудь зайти к ним и поговорить с нею. Он мне не советовал этого делать, потому что считал это бессмысленной тратой времени и также полагал, что меня там вряд ли ожидает радушный прием. Он находил эту девушку слишком избалованной, любительницей развлечений, и полагал, что она несерьезно относится ко спасению. Но, как выяснилось, он ошибался, а я был прав в отношении того, что Дух Господень достигал и ее сердца. Я к ней не пошел, но через несколько дней она сама пришла ко мне. Я сразу же узнал ее и поинтересовался ее духовным состоянием. Она была насторожена, но осознание ею своей греховности еще не достигло того уровня, который я считал необходимым для того, чтобы действительно принять праведность Христа. В течение нескольких часов я пытался помочь ей понять, насколько испорчено грехом ее сердце. Сначала она старалась защищаться, но по ходу нашей беседы ее внутреннее самоосуждение созревало, и она становилась все более и более серьезной. Когда я ей сказал, что необходимо для покаяния и чего Бог требует от нее, она встала и с явным чувством неудовлетворенности ушла. Но я был просто уверен, что Божий Дух основательно взялся за нее. Также был уверен в том, что все сказанное мною не пройдет для нее бесследно, а поможет полностью осознать свою греховность, то есть произойдет то, чего я добивался. Через несколько дней она опять пришла. Я сразу же увидел, что она была в смирении духа. Как только девушка вошла и села, она тотчас же открыла мне свое сердце. С предельной откровенностью она сказала: «Мистер Финей, в прошлый раз, выйдя из вашей комнаты, я думала, что заданные вопросы и ваши отношения ко мне слишком строги. Но потом поняла, что я именно такая, как вы говорили. На самом деле, если бы не моя гордость и забота о своей репутации, я бы стала самой последней грешницей Провиденса. И я поняла, что мою жизнь удерживали гордость и беспокойство о репутации, а не Бог, не Его закон и не Его Евангелие.
Лишь чисто эгоистические соображения удерживали меня от постыдных поступков и заставляли хранить свое благородство и репутацию. Она продолжала говорить, и отпадали последние сомнения в том, что ее убеждения были глубоки и основательны. Она не волновалась, говорила спокойно и логично. Было очевидно, что она была достаточно темпераментна, обладала сильной волей и развитым интеллектом. Побеседовав с нею какое-то время, я дал ей основательное наставление, и мы склонились в молитве перед Господом. Она безоговорочно открыла свое сердце Христу. В то время она была в таком состоянии, что легко могла отречься от мира. Последующие годы не изменили ее. Через несколько лет после покаяния она вышла замуж за одного богатого джентльмена из Нью-Йорка. Продолжительное время у меня не было с нею никаких контактов. Ее муж вращался в таких кругах общества, где у меня не было знакомств. И только после его смерти у нас наладилась христианская переписка. Я очень интересовался ее христианской жизнью, потому что всегда считал, что судьба этой женщины – прекрасный пример победы Божьей благодати над прелестями этого мира. Божья благодать была намного сильнее искушений этого мира. Несмотря на то, что все мирские увлечения окружали эту женщину, Дух Божий одержал победу в ее жизни. Пока я был в Провиденсе, несколько служителей и диаконов церквей Бостона подняли вопрос о том, что нужно пригласить меня в их город. Они направили в Провиденс доктора Визнера, который был пастором старой Южной церкви. Он посетил наше служение. Позже я узнал, что его прислали высмотреть землю и дать отчет. Мы с ним провели несколько бесед, и он был просто в восторге от того, что увидел и услышал. За время его пребывания произошло несколько крайне интересных случаев обращения. Духовный труд в Провиденсе носил несколько специфический характер, потому что он касался богословов. Один из диаконов был настолько тронут, что сказал мне, когда я выходил из-за кафедры: «Мистер Финей, я не думаю, что в Провиденсе найдется даже 10 истинных христиан. Мы все неправы. Мы были обмануты». Доктор Уизнер был глубоко убежден, что наш труд был благословен Господом, и не было в нем ничего предосудительного. После того, как доктор вернулся в Бостон, я вскоре получил приглашение от служителей приехать и потрудиться в этом городе. Я начал труд с воскресных проповедей в разных церквях. На вечерних собраниях среди недели проповедовал в церкви на улице Парк. Вскоре я увидел, что Божье Слово действенно, и интерес к нему возрастает изо дня в день. Но также заметил, что среди христиан нужно вести более активную работу. Я не видел, чтобы в них был молитвенный дух, такой же, как у верующих на Востоке и в городе Нью-Йорке. Здесь у людей была несколько своеобразная вера, в которой не проявлялись качества свободы и духовной силы, которые я видел в Нью-Йорке. Я начал говорить довольно проницательные и обличительные проповеди для христиан. Проповедовал воскресенье и произносил серии проповедей на вечерних собраниях среди недели в церкви на улице Парк. Но вскоре оказалось, что эти проповеди неприятны христианам Бостона. Они не привыкли к такому. Люди все меньше и меньше стали посещать вечерние собрания, на которых я проповедовал. Для меня это было чем-то новым, потому что я никогда не видел до этого, чтобы верующие отступали, услышав обличительную проповедь. Людей явно возмущала моя манера поведения, и мои обличительные проповеди удивляли и даже обижали многих из них. Однако, когда духовный труд начал распространяться, такое положение вещей быстро изменилось. В Бостоне, как и в других местах, я трудился с приближенными людьми. Иногда проводил собрания для таких людей вместе с доктором Бичером в
подвале церкви. Однажды вечером, когда пришло много людей, я обратился к ним и попытался раскрыть, что именно требует от них Господь. Моей целью было привести их к отречению от своего «я» и полному подчинению Христу. Я говорил им, что они

не разобравшись, в чем смысл выражения «отдать все Христу», он просто призвал их не бояться буквально все отдать Ему, потому что Господь им это вернет. Это, конечно же, было ложное истолкование, и оно причинило мне боль. То, что он говорил, было абсолютно противоположно истине. После того, как доктор Бичер завершил выступление, я аккуратно скорректировал сказанное им. Я пытался это сделать таким образом, чтобы не противоречить доктору Бичеру, но в то же самое время полностью исправить смысл того, что он сказал. Пришлось уточнить, что Господь не требует от них отказаться от своего имения, бросить бизнес, дома, все имущество, чтобы больше этого никогда не видеть. Но Он требует, чтобы они отказались от единоличного права собственности на это, поняли и осознали, что все принадлежит не им, а Господу. Я сказал, что Его требования универсальные, и Его власть над ними и всем остальным в этом мире превыше права любого другого создания во Вселенной. Он требует, чтобы мы отдали себя и все остальное Ему во владение, и никогда не думали, что у нас есть право использовать свое время, силы, влияние и имущество по своему усмотрению, забывая, что все это принадлежит Господу. Доктор Бичер не возражал относительно сказанных мною слов ни в тот момент, ни когда-либо потом. Вероятно, у него не было намерения говорить что-то, противоречащее моим словам. Тем не менее, у слушавших его создалось такое впечатление, что Господь отдаст им обратно имение, от которого они отказались. После того, как на протяжении нескольких недель я проповедовала в разных конгрегациях, я согласился на какое-то время стать заместителем пастора в церкви мистера Грина на улице Эссекс. Таким образом, сосредоточил свой труд на этом поле. У нас пребывало благословенное действие благодати, и многие люди из разных районов города приходили к покаянию. Протрудившись евангелистом около 10 лет, я очень устал, потому что за весь этот период у меня не было возможности отдыхать больше, чем несколько дней или недель. К этому времени в городе Нью-Йорке сформировалась вторая свободная церковь. Первая церковь, в которой пастором был мистер Джоэл, настолько выросла, что из нее вышла большая группа людей и сформировала вторую церковь, в которой проповедовал преподобный мистер Бероуз, позже профессор Андавера. Несколько ревностных братьев из Нью-Йорка написали мне письмо, в котором высказали предложение арендовать театр и переделать его для проведения церковных собраний. Они просили меня приехать и проповедовать у них. Для этого выбрали театр на улице Чатем, в сердце самого безбожного района в Нью-Йорке. Владельцы театра согласились перестроить здание. На тот момент у нас с женой уже было трое детей, и я не мог брать свою семью с собою, трудясь евангелистом. К тому же был сильно истощен. Но, помолившись, посчитал необходимым принять приглашение Второй Свободной Церкви и какое-то время потрудиться в Нью-Йорке.

Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

слезы радости. Не идти, ни много и ни мало. Знает Бог, когда увижу цель, сколько до конца пути осталось. Не тревожит тот вопрос теперь. Будет все. Восходы и закаты, солнце, жар и холодность ночей, счастье мимолетные услады и огромность горестных полей. Да терплю, нельзя дойти иначе, до небес по узкому пути. Если я порою много плачу, значит, радость вижу впереди.

«Судьба». Само это слово несет в себе огромный смысл и надежду. Ведь каждый из нас в глубине души верит в то, что у него есть судьба и что эта судьба хорошая. Разве есть такой человек, который желал бы себе провала и жизненного банкротства? Есть некоторые, кто огорчен происходящим в его жизни. Но все равно, пока в сердце не погас луч надежды, человек живет с верой и надеждой на перемены к лучшему. Движемся ли мы подобно молекулам воды в стакане, не зная, куда идем и чем все это закончится? Или нами движет кто-то свыше? А может быть, мы просто так живем, без цели, без смысла? Просто идем по жизни, как зрители. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, стихи 13-16. Дорогой слушатель, именно Бог дал тебе жизнь. Именно Он был источником и инициатором твоего появления в этот мир. Мы живем на планете Земля, и движемся мы по жизни, заключенные в жестокие рамки времени. В этой книге Бог записал твое имя. Он записал число твоих дней, затем дела, которые ты должен успеть завершить в промежутке времени между началом и концом твоей земной жизни. Он вкладывает смысл и полноту в твою судьбу. Он верит в тебя. Он ожидает от тебя, что ты исполнишь именно то, что ты должен исполнить. Он делает тебя уникальным и неповторимым. Он вкладывает в тебя ценность. Он любит тебя и заботится о тебе. Он твой Небесный Отец.

Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Псалом 85, 3-4.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВИМ. В эфире программа «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Рада снова провести этот час вместе с вами. В нашей программе будут звучать ваши поздравления, теплые приветы, добрые пожелания и, конечно же, ваши любимые христианские песни. Если среди слушателей Радио МВИ сейчас есть ваши родные, друзья или просто дорогие вашему сердцу люди, передайте им привет, поздравьте с важным событием или просто подарите хорошую песню. А если вам хочется услышать ваш любимый псалом просто для себя или для назидания всех наших слушателей, также присылайте свои музыкальные пожелания, и мы с удовольствием их исполним в течение этого часа. Напомню, как вы можете оставить свои заявки, позвонить, написать смс-сообщение и сообщение в чате WhatsApp. Всегда можно по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Если вы слушаете трансляцию на YouTube, там открыт чат, где также можно оставлять заявки. Или же пишите нам через наш веб-сайт radiomv.com, или же воспользуйтесь приложением Radio MV. Там также очень просто сделать звонок или же написать смс-сообщение. Пишите, звоните, будем рады передать ваши добрые слова в эфире и исполнить музыкальные пожелания. Ну а прежде чем мы перейдем к вашим заявкам, хочу поделиться одним небольшим размышлением на этот день. В Евангелии от Луки в 6 главе с 43 по 45 стихи Иисус говорит такие слова: «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод». И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его». Дорогие друзья, эти слова побуждают каждого из нас задуматься. А какие плоды приносит моя жизнь? Что видят окружающие, когда общаются со мной? Что они слышат в моих словах? Видят ли они во мне отражение Иисуса Христа? Ведь дерево узнается не по красоте его листьев, не по внешнему виду, а именно по плодам. Так и наша христианская жизнь определяется не только тем, что мы говорим о своей вере, но и тем, как эта вера проявляется в повседневной жизни. Мы можем много говорить о любви, но проявляем ли ее к тем, кто рядом? Можем говорить о прощении, но умеем ли прощать? Можем призывать и других доверять Господу, но доверяем ли Ему сами, когда сталкиваемся с трудностями? Особенно хочется обратить внимание на слова Христа, ибо от избытка сердца говорят уста Его. Наши слова очень многое открывают о состоянии нашего сердца. О чем мы любим говорить? Что наполняет наши разговоры? Несут ли наши слова мир, утешение и ободрение? Или наоборот, огорчают и ранят окружающих? Иногда мы даже не задумываемся, насколько большое влияние может оказать одно сказанное слово. Кому-то сегодня достаточно услышать простое: «Я молюсь о Тебе, Господь с Тобой, не унывай, Бог не оставит Тебя». И эти слова могут стать настоящим ободрением для уставшего сердца. Но важно, чтобы за нашими словами стояла искренняя любовь, чтобы мы не только говорили о добре, но и сами стремились его делать. Как написано в первом послании Иоанна, во 2 главе, в 6 стихе: «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Вот к чему призывает нас Господь. Не просто называться христианами, а жить так, чтобы через наши слова, поступки и отношения к людям окружающие могли увидеть Христа. И сегодня, дорогие друзья, когда мы будем передавать
поздравления, музыкальные пожелания, слова любви и благодарности. Пусть через это мы сможем послужить друг другу, поддержать, укрепить и подарить кому-то немножко радости. Сам Господь Иисус Христос сказал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Пусть же каждый из нас сегодня задаст себе вопрос: какие плоды я приношу для славы Божьей? Что остается в сердцах людей после общения со мной? Будем просить Господа, чтобы Он наполнял наши сердца Своей любовью, очищал наши мысли и помогал нам приносить добрые плоды не только на словах, но и на деле. Пусть наша жизнь станет живым свидетельством о Христе, а каждое слово — маленьким семенем, которое однажды принесет плод для вечности. И сейчас мы с вами прослушаем песню «Научи меня любить», которая продолжит наше сегодняшнее размышление и также напомнит о том, как важно, чтобы в нашей жизни окружающие видели Иисуса Христа. А после песни мы вернемся к вашим заявкам, поздравлениям и музыкальным пожеланиям. Оставайтесь с нами на волнах Радио МВ.

Дорогие друзья, еще раз сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВ. Вы слушаете прямой эфир программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». Мы с вами только что прослушали песню «Научи меня любить», которая перекликается с темой нашего сегодняшнего размышления, как важно учиться любить не только на словах, но и в поступках, проявлять терпение, прощать, поддерживать, замечать нужды ближних и не проходить мимо тех, кому необходимы наша забота и участие. Ведь любовь — это не просто чувство. Она проявляется в том, как мы относимся друг к другу каждый день. Пусть Господь учит нас любить так, как Он возлюбил нас. А наша программа продолжается. Здесь звучат ваши поздравления, сердечные приветы, добрые пожелания и любимые христианские песни. Поэтому, если вы хотите поздравить родных, близких, передать

8 98 68 68. Как всегда, можно оставлять заявки через наш веб-сайт radiomv.com. Пишите в чате под прямой трансляцией на YouTube, если вы с нами там, или же оставьте заявку через приложение Radio MV. Присылайте свои поздравления, музыкальные пожелания, и мы постараемся озвучить все поступившие сообщения в течение этого часа. А сейчас возвращаюсь к вашим заявкам, и первая заявка на сегодня пришла от нашей радиослушательницы. Она желает услышать песню «Я прошу вас» в исполнении Александра Богинского. Прямо сейчас ставлю эту песню, слушаем вместе с вами, пусть она будет хорошим ободрением для каждого слушателя.

Друзья, только что по просьбе нашей радиослушательницы мы прослушали песню «Я прошу вас» в исполнении Александра Богинского, слова которой напоминают нам о том, как важно дорожить людьми, которых Господь посылает в нашу жизнь, и ценить время, проведенное вместе. Спасибо за это прекрасное музыкальное пожелание, сестричка. А наша программа «Встреча друзей» продолжается, и я озвучу еще одну заявку – это поздравление. Оно пришло к нам от Александра Алиферчик. Он желает сегодня, 25 сентября, поздравить с днем рождения сестру Аню Свищ. Дорогая Аня, сердечно поздравляю тебя с днем рождения. Пусть Господь благословляет тебя, укрепляет в вере, дарует здоровье, мир и радость в сердце. Пусть Его любящая рука поддерживает тебя во всех обстоятельствах жизни, а Его присутствие всегда будет твоим утешением и надеждой. На память для вас Аня Александр оставляет прекрасное Божье обетование. Книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Пусть эти слова из Священного Писания придают тебе силы и уверенность в том, что Господь всегда рядом, слышит твои молитвы и никогда не оставляет своих детей. С днем рождения, дорогая Аня, будь благословенна и хранима Господом. И просьба Александра Алиферчик, чтобы для вас, сестра Аня, в подарок прозвучала песня «Душа твоя – жемчужина реликвий». Мы также присоединяемся к этим добрым словам пожеланий. С днем рождения вас, Аня! Божьих благословений вам и всех благ в вашей жизни! Следующая музыкальная композиция прозвучит для вас в подарок по просьбе Александра Алиферчик.

дорогие радиослушатели, в нашем эфире прозвучала песня «Душа твоя жемчужина» в музыкальный подарок для Ани Свищ от Александра Алиферчик. Еще раз, Аня, поздравляем вас с днем рождения, пусть Господь хранит вас и благословляет во всем. А продолжая программу, озвучу следующую заявку. Эта музыкальная заявка пришла от сестры Лилии. Она хочет передать теплый привет дорогой сестре Оле Зданевич и желает, чтобы для вас, Оля, в ободрение прозвучала песня «Милость твоя велика». Дорогая Оля, пусть эта песня напомнит тебе о Божьей любви и милости, которая сопровождает нас во всех обстоятельствах жизни. Пусть Господь укрепляет тебя и наполняет твое сердце своим миром. Прямо сейчас для вас, Оля, звучит эта песня «Милость твоя велика» в исполнении группы «Белый ангел». Божьих вам благословений. Слушаем вместе с вами.

друзья, у нас в эфире прозвучала прекрасная песня «Милость Твоя надо мной велика». Она звучала в ободрение для сестры Оли Зданевич от сестры Лилии. Пусть Божья милость и дальше сопровождает каждого из нас, и эта песня служит добрым ободрением. А далее, продолжая программу, озвучу следующую заявку. У нас просьба нашего постоянного радиослушателя Александра Алиферчик, чтобы для сестры Любы Стебаковой прозвучала песня «Звучит аккордеон». Исполняю эту просьбу и ставлю прямо сейчас для вас, сестра Люба, эту песню. Слушаем вместе с вами «Звучит аккордеон».

В нашем эфире прозвучала песня «Звучит аккордеон» как музыкальный подарок для сестры Любы Стебаковой по просьбе Александра Лиферчик. Надеемся, что эта песня принесла для вас, сестра Люба, радость и доброе ободрение. А сейчас хочется передать теплые материнские слова. 27 сентября свой день рождения будет отмечать Тарас Миранчук. И с большой любовью вас поздравляет ваша мама Валентина. Дорогой Тарас, от всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Пусть Господь благословляет тебя во все дни твоей жизни, хранит и направляет своей доброй рукой. Желаю тебе крепкого здоровья, мудрости, духовных сил и Божьей помощи во всех делах и твоих начинаниях. Пусть Бог благословит твою семью, наполнит ваш дом любовью, миром и радостью. Пусть Он будет вашей опорой в любых обстоятельствах, слышит ваши молитвы и помогает во всем оставаться верными Ему. С днем рождения, мой дорогой сын! Будь счастлив, благословен и храним Господом! С любовью, твоя мама Валентина Миранчук. Тарас, мы также вас поздравляем с днем вашего рождения. Пусть Господь благословляет вас, ваш дом, дарует вашему сердцу мир и ведет своими путями. И в подарок для вас прозвучит песня группы «Сион» «Ты дивно устроен Богом». Слушаем прямо сейчас, пусть эта песня будет для вас в благословении от вашей мамы.

прямой эфир программы «Встреча друзей». В нашем эфире звучала песня «Ты дивно устроен Богом» в подарок для Тараса Миранчук по просьбе его мамы Валентины. А сейчас через радиоволны «Радио МВ» передадим сердечное поздравление в Беларусь, в поселок Телеханы. Там свой прекрасный юбилей, 70 лет, отмечает Мария Куприянчик. С большой любовью вас поздравляет ваша подруга Лилия. Для вас она оставляет следующие слова в пожелании. Дорогая Мария, от всего сердца поздравляю тебя с 70-летним юбилеем. Благодарю Господа за твою жизнь и за нашу дружбу. Желаю тебе крепкого здоровья, мира, радости и еще многих благословенных лет жизни. Пусть Господь хранит тебя, поддерживает своей рукой, укрепляет твою веру и наполняет сердце благодарностью за каждый прожитый день. Пусть Божья любовь и забота сопровождают тебя во всех обстоятельствах жизни. А рядом всегда будут дорогие люди, с которыми можно разделить и радость, и переживания. На память хочу оставить тебе прекрасные слова из Священного Писания. Псалом 138, стихи с 1 по 3. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». Это большое утешение знать, что Господу известен весь наш жизненный путь. Пусть Он и дальше ведет тебя, дорогая Мария, окружает своей милостью и дарует силы на каждый новый день. С юбилеем тебя, дорогая! Будь благословенна и хранима Господом! С любовью, твоя подруга Лилия. Мы также присоединяемся к этим добрым пожеланиям. Пусть Господь дарует вам, дорогая Мария, еще много счастливых лет в окружении родных и близких, Божьих вам благословений и радости в каждом дне. А в подарок для вас по просьбе вашей подруги прозвучит песня «А жизнь как роза».

продолжаем наш прямой эфир программы «Встреча друзей». Мы с вами прослушали песню «А жизнь как роза». Она прозвучала в подарок для Марии Куприянчик по просьбе подруги Лилии. А далее озвучу следующую заявку. Наш радиослушатель пишет: «Привет, если будет возможность, поставьте, пожалуйста, песню «Когда тихий вечер» в исполнении группы «Филадельфия». С радостью исполняем эту просьбу. Пусть эта песня подарит вам благословение и ободрение. Слушаем вместе с вами этот прекрасный псалом «Когда тихий вечер» в исполнении группы «Филадельфия».

По просьбе нашего радиослушателя у нас в эфире прозвучала песня «Когда тихий вечер» в исполнении группы «Филадельфия». А следующая заявка – это особенные слова благодарности родителям. Невестка Аня Свищ передает сердечный привет Ане и Василию Малых и хочет сказать вам такие слова. «Дорогие мама Анна и папа Василий, от всего сердца благодарю вас за вашего сына, который стал для меня хорошим мужем. Спасибо вам за любовь, заботу и правильное христианское воспитание. Пусть Господь обильно благословит вас и всю вашу семью, воздаст вам добром за вложенный труд, за молитвы и за все то доброе, что вы посеяли в сердцах своих детей. Желаю вам крепкого здоровья, мира, радости и Божьей помощи на каждый день. Пусть ваш дом всегда будет наполнен любовью, согласием и Божьим присутствием. С любовью и благодарностью, ваша невестка Аня Свищ». Это очень драгоценно, когда дети с благодарностью вспоминают родительский труд и христианское воспитание. Присоединяемся к этим добрым словам и желаем вашей семье малых Божьего мира, единства и благословения. И по просьбе вашей невестки Ани для вас, Анна и Василий, прозвучит песня «Люблю, Господь, твой дом».

подошло к завершению наше время в прямом эфире в программе «Встреча друзей». Сердечно благодарю всех, кто сегодня был вместе с нами на волнах Радио МВИ, присылал поздравления, приветы и музыкальные пожелания. Спасибо, что вы делитесь своей радостью, добрыми словами и любовью с нашими радиослушателями. И прежде чем мы попрощаемся, у нас осталась последняя заявка на сегодня. Это еще одно прекрасное юбилейное поздравление. Сестра Таня Арабей отмечает свое 60-летие. С большой любовью вас поздравляют ваши друзья. Дорогая Таня, от всего сердца поздравляем тебя с прекрасным юбилеем 60-летия. Благодарим Господа за твою жизнь и за возможность знать тебя. Желаем тебе крепкого здоровья, мира в сердце, радости в Господе и еще многих благословенных лет жизни. Пусть Божья милость сопровождает тебя на каждом шагу. Его рука поддерживает во всех обстоятельствах, а сердце всегда находит утешение и силы в нем. Пусть Господь слышит твои молитвы, благословляет твою семью и дарует много добрых поводов для радости и благодарности. На память и в благословение оставляем стихи из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» Дорогая Таня, с юбилеем! Пусть Господь, который вел тебя все прожитые годы, и дальше хранит, укрепляет и направляет твою жизнь. С любовью и самыми добрыми пожеланиями вас поздравляют ваши друзья. Мы также вас, Таня, желаем сердечно поздравить с днем вашего рождения, с юбилеем 60-летия. Пусть Господь и надалее благословляет, хранит вас и ведет, отвечает на ваши молитвы. Подарок для вас, Таня Арабей, прозвучит песня «Летят года». Ну а я с вами, наши дорогие радиослушатели, прощаюсь. Пусть Господь благословит каждого из вас, хранит ваши семьи, наполняет ваши дома своим миром, любовью. Желаю каждому из вас прекрасных выходных. Как всегда, доброго общения с близкими, благословенных служений. Пусть все, что мы сегодня услышали, побуждает нас еще больше любить друг друга, ценить близких и благодарить Господа за каждый подаренный день. Оставайтесь с Господом и на волнах Радио МВИ. До новых встреч в эфире. А в завершении нашей сегодняшней программы звучит песня «Летят года» в подарок для Тани Арабей.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

мои желания. Я в церкви маленький цветочек, и мое сердце лепесточек. Желаю я служить Христу, дарить любовь и красоту. Люблю ходить я в церковь Божью, хочу я веру здесь умножить, чтобы, когда я подрасту, плоды нести всегда Христу.

Чудо с водой и чудо с маслом. Бог сделал Елисея великим пророком и совершал через него много чудес. Однажды, когда он находился в городе Иерихоне, пришли к нему жители этого города и сказали: «Вот положение этого города хорошее, но вода нехороша и земля бесплодна». Тогда Елисей попросил подать ему новую чашу и положить в нее немного соли. Когда ему подали это, он пришел к источнику воды, бросил в него соль и сказал, что по слову Господа вода становится здоровой. После этих слов его вода в источнике стала очень хорошая.

В другой раз пришла к Елисею вдова и с плачем поведала ему о своем горе. После смерти мужа эта женщина не могла расплатиться с долгами, поэтому человек, которому она была должна, пришел забрать обоих ее сыновей себе в рабы. Елисей, желая помочь ее несчастью, спросил ее: «Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Женщина ответила: «У меня нет ничего, кроме сосуда с елеем или маслом». Пророк сказал ей: «Пойди попроси себе пустых сосудов у всех соседей твоих. Запри дверь за собою и за сыновьями твоими и наливай масло во все эти сосуды, полные отставляй. Разве могло небольшое количество масла из одного сосуда наполнить множество кувшинов и чаш?» Но вдова знала, что через пророка Бог совершал чудеса. Она пошла и поступила так, как сказал ей Елисей. Она заняла у соседей разные кувшины и чаши, закрыла за собою дверь своего дома и вместе с сыновьями стала разливать в них масло из того сосуда, в котором оно было. Наполнив множество кувшинов, она видела, что масло не кончается в ее небольшом сосуде, из которого она наливала. Она сказала сыну: «Подай мне еще сосуд». Но он ответил: «Нет больше сосудов». Тогда вдова заметила, что и масло в том сосуде кончилось. Итак, когда все собранные сосуды были наполнены, женщина пришла к Елисею и рассказала ему о случившемся чуде. Елисей сказал ей: «Пойди, продай это масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими».

Сирийский военачальник Нейман. У царя Сирийского был отличный военачальник по имени Нейман. Он был знаменитым, всеми уважаемым человеком, но болел ужасной болезнью – проказой. Во время одного из сражений сирияне взяли в плен маленькую девочку из народа израильского, которая стала прислуживать жене Неймана. Эта девочка верила в живого Бога и знала о чудесах, которые Господь совершал через Елисея. Однажды она сказала госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Нейман, услышав это, пришел к своему царю и сообщил ему, что сказала пленная девочка-израильтянка. Сирийский царь сказал тогда Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю Израильскому». Нейман, простившись со своей женой, отправился в Израиль. Придя к царю, он вручил ему письмо, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь Израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знаете и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда Елисей услышал об этом, то послал слугу сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне».

Нейман исцелен. Нейман прибыл на колеснице к дому Елисея и остановился у входа. Елисей послал к нему своего слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя».

и будешь чист». Нейман, услышав эти слова, разгневался и сказал: «Вот, я думал, он выйдет, встанет, призовет имя Господа Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И пошел он во гневе от дома Елисея. Но тут подошли к нему его рабы и стали говорить: «Отец наш, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: «Омойся и будешь чист».» После этого Нейман согласился поступить по слову пророка. Он пошел к реке Иордан, окунулся в нее 7 раз и очистилось его тело, и стало подобным телу маленького ребенка. Тогда возвратился он к человеку Божию и сказал ему: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». Но Елисей отказался принять от него дары, хотя Нейман принуждал его взять их. При прощании Нейман сказал пророку, что он не будет больше приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Так простое свидетельство маленькой девочки привело Неймана к

Ослепленные завоеватели. Во время войны Сирии с Израилем Елисей давал знать царю Израильскому о месте расположения сирийских войск, потому что Бог открывал ему это, и поэтому Израиль одерживал победу за победой. Сирийский царь очень встревожился, думая, что среди его воинов есть предатель, доносящий военные тайны израильтянам. Но один из его слуг сказал ему: «Никто не предает, господин мой царь, но Елисей, пророк, живущий в Израиле, предсказывает царю Израильскому те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Царь приказал узнать, в каком городе живет пророк Елисей, чтобы захватить его в плен. Узнав это, сирийский царь послал туда большое войско, которое пришло ночью и окружило город. Когда пошли к Елисею сирияне, он помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. Пророк Елисей отвел ослепленных сирийцев от своего города и привел их в город Самарию, которая была тогда столицей Северного Израильского царства. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в середине Самарии. И сказал царь Израильский Елисею, увидев их: «Не избить ли их, отец мой?» И сказал он: «Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды. Пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Слово Божие учит нас не мстить, а делать добро и любить врагов. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напой его водою. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих.

0: Дженни взяла из кучи стиранного белья на диване еще одну вещь. «Это платье для маленькой сиротки», — сказала она себе, сворачивая его несколько раз. «Я складываю огромные стопки стирки для детского дома». Она забралась на подлокотник. «А стопка такая высокая!» Она подняла над головой книгу. «Почти до потолка!» «Дженни!» — позвала из кухни мама. «Ты складываешь стирку?» сглотнула Дженни, съезжая с подлокотника. «Я не знаю». И тут Дженни заулыбалась. Ее руки начали порхать. Она удивит маму. Когда мама вошла в гостиную, вся стиранная одежда была сложена в небольшие аккуратные стопки. «О, Дженни, спасибо тебе!» – воскликнула мама. «Ты прекрасно все сделала, а теперь давай готовить шоколадный пирог». «Ура!» – Дженни соскочила с дивана, переворачивая стопку стиранного белья. «Ой!» – она плюхнулась на пол. «Мама!» – заплакала она. «Все упало!» «Ничего страшного!» Мама собрала одежду. «Мы можем все поднять, а ты в следующий раз смотри внимательнее, куда идешь». Дженни вошла на кухню. Она увидела, как мама поставила в духовку для выпечки 3 буханки хлеба. «О!» – хихикнула Дженни. «Они похожи на подушечки для младенцев!» Мама тихонько напевала. «Я буду верен, ибо есть тот, кто доверяет мне».
1: «Это любимая песня тети Джун, мама».
0: «Да, это хорошая песня», – улыбнулась мама, включая миксер. «А теперь принеси, пожалуйста, какао Дженни, только поддерживай его снизу». Дженни медленно подошла к шкафу. «Когда я буду взрослая, то буду такой же красивой, как тетя Джун». Она покрутилась на носочках, как будто шла в черных мягких туфлях, как у тети Джун. «Я буду такой же милой, как она, и дети будут меня любить. Я буду давать им...»
1: «Что ты делаешь, Дженни?» – прервал ее мамин голос. «Я не знаю», – уставившись на шкаф, сказала Дженни. «Зачем я пришла?»
0: «Ах, какао!» Мама повернулась к Дженни. «Ты можешь аккуратно отмерить полчашки какао и высыпать его в миску, пока я схожу за малышом». Дженни медленно высыпала чашку какао в миску. Оно полетело облачком, как дым.
1: «Это вулкан!» – воскликнула она.
0: Пальцем она вспушила его. Оно было мягким, как пыль в загоне для кур.
1: «А теперь это торнадо!»
0: – она закрутила пальцем глубже в миске. Торнадо рос все больше, пока уже вся миска не стала очень быстро вращаться. И вдруг она слетела со столешницы. Липкое масло и сахар стекали по платью Дженни. Какао и мука, упав на пол, пыхнули, как злобный дым.
1: «Дженни!»
0: Мама поспешно зашла в кухню с малышом.
1: «Что ты делаешь?»
0: Дженни посмотрела на грязный пол и пальцы ног в масле. По носу у нее стекала слеза.
1: «Я не знаю».
0: «Ты не должна говорить, я не знаю», — сказала мама.
1: «Ну, я играла в ней», — показала пальцем Дженни на миску на полу. «А потом все упало».
0: «Нужно все убрать», — сказала мама. «А потом поговорим, пока я буду кормить малыша». Мама с Дженни убирали с пола рассыпанные и разбросанные продукты, а затем сели вместе на диван. Малыш держал своими ручками бутылочку и улыбался Дженни, но у нее в животе было неприятное чувство, и она не улыбнулась ему в ответ. «Дженни», — сказала мама, — «ты сегодня быстро справилась со стиркой, после того, как решила стараться». «Я ценю, когда ты так стараешься». Дженни вздохнула и слегка улыбнулась. «Ты ведь любишь тетю Джун?» — спросила мама. Дженни подняла голову.
1: «Да, люблю».
0: «Ну так вот, у тети Джун есть один секрет», — сказала мама.
1: «О!»
0: — у Дженни округлились глаза. «Она любит секреты». «Так вот, когда тетя Джун была такой девочкой, как ты, она часто забывала, что делает. Она так увлеченно сочиняла что-то, что забывала присмотреть за малышом или закрыть загон для кур. Однажды она даже выбросила посудное полотенце в мусорное ведро».
1: «О!» Дженни хихикнула и подпрыгнула. Мама улыбнулась. А однажды тетя Джун так долго мыла посуду, что ее маме пришлось оставить ее дома с папой, в то время как она с остальными детьми пошла к соседям посмотреть на новорожденного малыша. Тетя Джун плакала из-за того, что ей пришлось остаться дома и заканчивать мыть посуду. В тот день она начала усваивать этот секрет. Она думала о том, что делают ее руки, и работала очень сосредоточенно. Мамины глаза сверкнули. «Теперь она очень хорошо все делает, правда?» «У тебя тоже может быть этот секрет, если ты научишься быть внимательной». Она сжала руку Дженни. «Ты была внимательной, когда делала торнадо?» Дженни смущенно поежилась и отрицательно покачала головой. «Внимательному человеку можно доверять», — сказала мама. «Как только у тебя появится этот секрет, я смогу поручить тебе испечь пирог. Могу даже доверить присмотреть за малышом». Дженни запрыгала на диване. «У меня будет этот секрет!» «Хорошо», — ответила мама. «А теперь идем снова делать шоколадный пирог».

Милость Божью не измерить, словом трудно объяснить. Кто в Иисуса твердо верит, с Богом будет вечно жить. С Богом вечно, вечно. За какие же дела? Эта милость неземная, Господом самим дана. Бедный скептик малодушный, ободрись, не вешай нос. За тебя Спаситель мира все мучения перенес. Милость — это дар небесный, не ищи ее нигде. Милость Божия не измерить, милость Божия во Христе. Божьем Сыне Иисусе, очищенный от грехов, только Он освобождает душу нашу от оков.

0: Тима со Светой каждый год делали генеральную уборку в доме. И тогда они забирались на чердак и там тоже все перебирали. Вытирали пыль, чтобы было все чистенько, аккуратненько, складывали аккуратно, потому что в течение года пыль все равно собиралась. И иногда что-то приносили туда, ставили, а в это время, когда они убирали, они все-все ставили по местам. Дошло у них очередь до угла. В углу стояли большие часы, старинные часы. И Тима посмотрел и говорит: «Слушай, мне так эти часы нравятся». А Светочка говорит: «Они сейчас модные даже. Может быть, бы их поставить нам? Ну, я не думаю, что они ходят». А Тима говорит: «А я уверен, что они ходят». «Ну да, если бы они были рабочие, их бы никто сюда не затащил». А Тима говорит: «Ты знаешь, я думаю, что они рабочие. А зачем тогда новые покупали?» Света спрашивает: «Зачем покупали новые?» «А затем, что когда-то тетя Шура и тетя Лена были такие же, как и ты. Сейчас ты тоже говоришь: «О, этот стол уже старый, облезлый, он уже не модный, давайте новый купим». А стол ведь крепкий, хороший, нормальный стол». И они точно так же, они стали приставать к дедушке и говорят: «Папа, ну давай купим новые часы. А эти уже старые, они уже надоели, они уже не модные». Она: «Да ну, неужели они так могли говорить?» Он говорит: «Я думаю, что все девчонки одинаковые». Ну и потом он открыл, я, говорит, сейчас проверю, открыл часы, посмотрел, говорит: «Я думаю, что они пойдут, просто их надо почистить и смазать хорошо, и тогда уже они смогут идти. Давай отнесем их к часовому мастеру». И после того, как они закончили всю уборку, они понесли часы к часовому мастеру. Тот был уже старенький, посмотрел на них и говорит: «А, я помню эти часы. Я их прекрасно помню. Совсем недавно их вспоминал и думаю, если бы мне пришлось их заполучить, я бы на них состояние сделал». И засмеялся. А Тима спрашивает: «А как вы их помните?» «Да, ты знаешь, я еще был молодой. Сколько лет же прошло? Я думаю, лет 50 прошло с тех пор, как я продавал здесь часы. И папа, дедушка ваш, пришел и купил новые, потому что его дочки, они как пристали: «Папа, эти старые часы, они уже надоели, давай купим новые». И, конечно же, папа, какой папа не уступит, когда его дочки просят об этом. И вот тогда-то и купили новые часы. А эти поставили, наверное, на чердаке у вас стояли, да? Они говорят: «Да». «Ну, я так и думал». И он так задумался, стал вспоминать, что было. А потом вдруг резко говорит: «30 лет прошло». Они говорят: «С чего? Как я потерял? Я потерял 30 лет. Ребята, вы представляете, 30 лет потеряно. Это, конечно, ужасно. Просто ужасно. Вон там, вон за речкой, есть место очень хорошее. Я думал там построить дом, жениться, потому что там была девушка очень красивая, которую я очень любил. И думал устроить дом, посадить огород, сад, чтобы ребятишки были. И так жить для того, чтобы и потом старость там проводить. И я думал, что так все будет, что меня будут уважать точно так же, как вашего дедушку. Но случилось все по-другому. Я начал пить. И все пропил. Представляете, 30 лет пропил. Нет у меня ни состояния. Я разбил сердце жены своей. Детки мои отвержены, их все ненавидят, потому что у них отец алкоголик. Нас было шестеро парней. Даже, можно сказать, мужчин, которые начали пить. И остался я единственный. Они все закончили свою жизнь, они уже все в гробу. Всех их похоронили как пьяниц, горьких пьяниц. Это просто ужасно. А я остался, и остался только потому, что был спасен. Не по моим заслугам я был спасен. Это так страшно. Он опять подумал, помолчал и говорит: «Тима, никогда не играй с искушением. Никогда не бери ни одной капли спиртного. Пожалуйста, я тебя умоляю, посмотри на меня. Я никогда не думал, что я буду старым маятником, мотаться туда-сюда без семьи, без дома, без друзей, без здоровья. Все ушло. Никогда. А потом он повернулся к Светочке и говорит: Света, никогда не имей ничего общего с парнями, которые не пообещали перед Богом, что они никогда в жизни не возьмут ни капли спиртного, потому что жизнь твоя будет загублена точно так же, как и жизнь моей жены. Держись подальше. Часы он отремонтировал, они снова пошли, поставили их в зале. Все смотрели, восхищались. А для Тимы и Светы каждый удар маятника был: держись подальше от искушений, не играй с искушением, не заигрывай с искушением. И они были так благодарны этому дедушке, что он предупредил их, когда они еще были молодыми. Я надеюсь, что вы тоже будете бежать от искушений. Никогда, ребята, не заигрывайте, не пробуйте спиртного, не пробуйте наркотиков. Держитесь подальше. Держитесь подальше от игр интернетовских, которые так затягивают, и потом уже невозможно от них оторваться. Сколько взрослых людей гибнет? Сколько взрослых людей гибнет, когда они играют в азартные игры, ходят в казино. Они проигрывают там все абсолютно, что зарабатывают. Жизнь их такая несчастная, но не только их, а и жизнь всех, кто их окружает. Держитесь подальше от искушений. Любите Господа.
1: Пришло время заканчивать.
2: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
1: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я топтал точило, и потом один. Я топтал точило, один. И из народу никого не было со мною. И так оно ж и было. Когда Иисус Голгофа, или оно переводится, Голгофа – это как череп, и второе место Гефсимания, что есть, как Давидный пресс переводится. Это в самом деле было. И в саду ж был этот самый Голгофа, это было. И он был распят в саду, помните, другое место Священного Писания. Как-то нам это не верится, как это в саду, но найдете другое место, найдете, в саду был распят даже. В саду Адам в Едемском потирал спасение свое, и в саду, и Голгофа в саду было. В саду было. Топтал точило один. И даже его друзья, последователи, апостолы, они ж бежали. Я топтался и дивился, говорит, почему никто не помогает. Я топтал точило один. Из народов никого не было со мною. Ученики тоже бежали. Но из народов никого не было со мною. Исаия, что 59 глава, помните, недавно мы читали. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. Так и у нас бывает в жизни. Если Бог не заступится, никто не заступится. Это очень трудно сегодня делать. Особенно, когда дьявол напряг все усилия, чтобы погубить, чтобы подмять. Если Бог не поможет, то никто не поможет. Как и здесь было. Из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Вы знаете что? Вот это немножко не совсем сразу понятно, как это на Голгофе топтал народы и кровь их брызгала. Кажется, будет день суда после Дня Благодати, тогда уже, но там правильно было сделано и правильно написано. Когда Иисус висел на Голгофском кресте, и кровь его брызгала, это был произведен суд над дьяволом. Вы помните место Писания? «Ныне суд миру сему, и князь мира сего будет изгнан вон». Завершилось все. Уничтожил грехи на Голгофе, беззаконие все, покрыл кровью. А как уничтожил? Так не захотели его, а за дьявола стали держаться. Вот поэтому все отдалилось.